Синие пятна на потолке, полоска света под дверью. Душное утро без четверти шесть, тени на стенах резче, и кто-то ходит.

кто-то ходит в соседней комнате, позвякивая ключами, оставляя повсюду свои жирные отпечатки. Может быть, это борцы за все, может, смотрители трещин. Кто там ходит в соседней комнате, передвигая вещи? То ли просто расчетный час, то ли конец истории, то ли они проверяют капканы, то ли метят мою территорию. Потрескивает, раскаляясь, плита, пощелкивают клещи. Зачем они ходят в соседней комнате, передвигая вещи? Знаю, к чему, да это теперь и не важно. Просьба освободить места больше ничего не покажет. Приметы не врали, прогнозы сбылись, сны оказались вещами. И вот кто-то ходит в соседний

сомневаюсь, они пришли, чтобы остаться. Мне уже почему-то не хочется петь, думать и размножаться. Я мог бы стать Буддой или Десадом, а то и чем-то похлеще.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
4: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани 500 54 20.
5: Наше радио.

0: Дисклеймер. Почему ваша группа так называется? И какие у вас творческие планы? Два самых любимых вопроса всех артистов. Отвечать на них приходится регулярно. И если про творческие планы это перманентная история и меняется с течением времени, то вопрос про название довольно быстро становится для музыкантов как бы риторическим. От него устают и перестают на него отвечать. Но что же делать с новыми фанатами? Поэтому по просьбе музыкантов наше радио открывает собственную энциклопедию, чтобы раз и навсегда закрыть вопросы по названию сотни наших коллективов. Только прямая речь, никаких пересказов со слов очевидцев, исключительно голоса создателей. Ничего не проверяем. Если они забыли или наврали, все вопросы к ним. Сегодня листаем и пишем очередные страницы нашей энциклопедии.
1: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
0: Чайф.
1: Имя
0: Владимир Шахрин.
1: Легенда.
2: Когда в 83-84 году мы собирались в маленькой комнатке 13 или 14 квадратных метров, чтобы просто хорошо проводить время, у нас не было никаких грандиозных планов покорить вершины Олимпа, каких-то хит-парадов, заработать денег, стать известными, популярными. Это был просто, вот как в нашей песне, способ не сойти с ума и не опухнуть. Мы собирались, общались, болтали, бренчали на гитарах, записывали что-то на такой обычный пленочный магнитофон, и при этом всегда пили очень крепкий чай, который заваривали через кофеварку «Бодрость». Была такая гейзерная кофеварка, вот вместо кофе засыпался чай, и оттуда, соответственно, вытекала очень густо заваренная жижа. И Вадик Кукушкин, наш друг и поэт, кто практически на всех этих посиделках присутствовал, вот эту жижу назвал «Чайф». И мы, так как телефонов не было, мы каждый раз назначали следующую встречу. И там говорили, в следующую среду на «Чайф» во сколько там, в 7 вечера, там в четверг или в пятницу на «Чайф». И мы начали собираться на «Чайф». Вот. И когда неожиданно для нас в 85 году мы решили дать первый концерт, у нас не было названия у группы. И мы не могли придумать вообще ничего толкового. И тогда сказали, хорошо, мы сами собираемся на «Чайф». Давайте мы пригласим всех зрителей, всех гостей тоже на «Чайф». И напишем название вот «Чайф». И так, собственно говоря, появилось название группы «Чайф». Потом мы к нему привыкли. И, в общем, слово стало таким нарицательным. Оно нам очень нравится, потому что оно необычное. В нем есть приятные ассоциации с чаем и с кайфом. И это тоже нам нравится. Так что, в общем, мы к этому названию привыкли, сроднились.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Анимация.
0: Имя.
1: Константин Кулясов.
0: Легенда.
2: Я и сам не знаю, почему я тогда так назвал группу, но теперь я об этом не жалею. А раньше я жалел очень, потому что в интернете набираешь название «анимация» и вываливается все, что угодно, но только не ты. А у меня еще названия песен такие, типа «анимация», «игра». И попробуй там докопайся до самого себя. Ну, потом всякие ухищрения в интернете, верификации, все дела. И мы начали вылетать на верхних строчках. И вот в этот момент я думал, что хуже названия «анимация» могут быть только порнофильмы. Но с другой стороны, назвав коллектив «анимация», я получил потрясающий бонус. Дело в том, что «анима» в переводе – это «душа». «Анимация» – «одушевление». И вот все 23 года концерты проходят с одной главной характеристикой – душевненько. И вот так и живем. Я сам зашел в этот кармический шар, закрыл за собой дверь и душевненько покатился. Так что «анимация» в моей интерпретации – это душевненько.
1: «Анимация».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Кофеиновая зависимость.
0: Имя.
1: Кевин Кузнецов.
0: Легенда.
2: Я работал просто в кофейне. Я люблю как бы кофейную индустрию. И в кофейне, обучаясь обжаривать зерна, я познакомился с парнем, который гитарист. И я сказал, что я люблю инди-рок-музыку. И он сказал, что он ее пишет. И мы таким образом как бы в кофейне начали писать музыку. Оттуда и пошла как бы вот эта легенда кофейной зависимости. Потому что мы все... У меня диджей бариста, гитарист бариста. Вот. И получается, что почти все в теме кофейни.
1: Кофеиновая зависимость.

0: энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: После 11.
0: Имя.
1: Юрий Пастернаков.
0: Легенда.
2: Вопрос, почему так называется группа, для нас уже стал мемом. Потому что на протяжении всего времени нас об этом спрашивают. Начиналось это так. Когда мы только начали собираться, мы были студентами консерватории. У нас была учеба, была некая подработка у каждого. И мы собирались, чтобы поиграть нашу музыку только после 11 вечера. Естественно, были люди, кому это не нравилось, наши соседи по комнате, и на нас писали докладные, которые звучали следующим образом, что после 11 такие там товарищи нашей фамилии поют, шумят, мешают нам спать, и после 11 стал неким таким нарицательным. И первое же наше официальное выступление, к нам подошла девушка с листочком и спросила, как вы называетесь. Ну, мы пошутили после 11. Вот как пошутили после 11, так мы до сих пор и существуем с этим чудесным названием.
1: После 11.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Эксимер, лазерная кератоктомия.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Так звучит наше

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Россия никогда не будет отказываться от реальных предложений со стороны США по украинскому регулированию. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. В эфире Первого канала дипломат подчеркнул, что в России всегда помнят озвученные президентом Владимиром Путиным слова «работайте, братья». По словам Захаровой, Россия работает над достижением своих целей. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Как отмечает сайт nsn.fm, в четверг вечером сообщалось о временном перекрытии моста. Ограничения продлились около 8 часов. Российский бизнес впервые открыто заявил о несогласии с рядом положений проекта закона о сквозном мониторинге цен. Бизнес-сообщество выразило опасения по поводу расширения доступа чиновников к коммерческой информации. Как пишет «Известия», в Госдуме заявили, что помимо Федеральной налоговой службы, данные могут получать Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвитие и Федеральная антимонопольная служба. Депутаты заверили, что риски утечек исключены, поскольку перечень получателей будет строго ограничен, а все сведения останутся под защитой налоговой тайны. Законопроект уже прошел первое чтение. Американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану. Как заявили в Пентагоне, США поразили десятки иранских военных объектов, таких как объекты берегового наблюдения и противовоздушной обороны, военно-логистическую инфраструктуру и морские силы. Уточняется, что американские военные использовали истребители, беспилотники, военные корабли, применяли высокоточные боеприпасы. Дональд Трамп заявил, что Китай якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию в 2020 году. При этом, по словам президента США, сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эти сведения от Белого дома. В своем обращении к нации Трамп также сказал, что, начиная с избирательного цикла 2020 года, Китайская Народная Республика осуществляла операцию, которая считается крупнейшим в истории случаем компрометации данных о выборах. В результате этого, по данным главы Белого дома, Китай незаконно завладел сведениями о 220 миллионах американских избирателей. Компания SpaceX отменила 13-й испытательный пуск корабля Starship. Он был запланирован в ночь на пятницу по московскому времени. Как отмечалось в трансляции компании, пуск дошел до запуска двигателей, однако на ускорителе сработала команда остановки. Следующая попытка пуска будет через несколько дней, уточнил основатель SpaceX Илон Маск. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7:08 в столице, друзья. Доброе, прекрасное утро. Вот все-таки как мало надо человеку для счастья. Открываешь глаза, просыпаешься, в окно смотришь, а там солнце. Все.
3: Смотришь на календарь, а там пятница. Все. Доброе утро.
2: Двойное удовольствие.
3: Сегодня
2: доброе утро.
3: В начале нашего шоу вы не услышите философских изречений о жизни и так далее. Дело в том, что Александр Анатольевич попросил...
2: Отгул.
3: Отгул. Собрался сегодня в велопутешествие. Он один, поэтому попросил день... выходной, чтобы потом отлежаться пару дней после этого долгого велопутешествия. В общем, все с ним хорошо, просто отдыхает.
2: Будет крутить педали.
3: Хорошей погодой, летом и пятницей.
2: Ну, надо сказать, он угадал, конечно, беря вот эту именно пятницу, потому что погода сегодня благоволит, и мне кажется, вот под таким солнышком крутить педали, оно действительно чудесно. Так что, Сашка, давай ждем от тебя рекордов, будем надеяться, что тебе хватит энергии, и тебе 5 часов, о которых ты говорил, ты осилишь. В общем, мы в тебя верим.
3: Мне очень понравился Леша Ларин, промоутер концертов Константина Кинчева, группы «Алисы», 17 и 18 числа в Москве, который мы поддерживаем. Опубликовал тут в начале недели скриншот погоды на пятницу и субботу, анонс концерта и цитату «Солнце за нас».
2: А, это красиво, да.
3: Так что те, кто идет сегодня на «Алису» в Москве, всем удачи, погода будет хорошая, уверен, будет потрясающая сегодня и завтра концерт. Ну, как дела, Янка?
2: Ну, у меня прекрасно. Я вчера ныла, потому что у меня там, ну, ты знаешь, эту эпопею с моей посылкой, которая ко мне очень долго ехала, и я не могла ее никак получить. И в итоге там 11 дней я нашла с 5 числа. Я получила ее вчера.
3: Ты ныла вчера?
2: И у меня... Ну, я вчера не выдержала и ныла в эфире, ну, потому что, ну, сколько можно? Ну, я уже, честно говоря, потеряла надежду, а учитывая, что столько времени это там, ну, не какая-то просто вещь, а это все-таки живые растения ехали, я реально переживала, и, видимо, небушка услышала меня, потому что я вчера получила посылку, и все живое. Вот это вот просто...

0: В общем, я с ним поеду в деревню.
1: Прекрасно.
0: Да.
1: Надеемся, у вас такое же хорошее настроение. Прогноз на финал чемпионата мира обязательно Ян даст. У нее легкая в этом плане рука, если так можно сказать, потому что ее предсказания сбываются.
0: Да, я угадала. Ну, я на самом деле, ну, многие вещи не озвучивала в эфире, но, ну, вот то, что озвучивала, оно каким-то образом, я уже думаю, может быть, оно работает, потому что я ставок не делаю, знаешь, вот как только ты вкладываешь какую-то меркантильную туда историю, все, оно сразу не сбывается. А когда вот так вот от балды вот так вот что-то говоришь, вот оно, наверное, и работает.
1: Ты знаешь, сколько появилось мошенников, которые записывают свой прогноз на матч, который уже состоялся? И выкладывают это в интернет. Ну и потом тебе просто попадается этот ролик, и ты думаешь, как человек мог угадать? А вот так. 12 минут практически уже 8-го, пятница, 17 июля. Мы с Яном вдвоем сегодня будем. Мы начинаем. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру, пожалуйста, пишите. Поехали.
2: Подъемники на нашем радио. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро!
2: 7.21 в Москве. Мы с Яной вдвоем сегодня. Пятница, 17 июля. Я тут Янке рассказываю за эфиром, что посмотрел вчера один ролик в интернете, где парень рассказывает про сантехника, фаната компьютерных игр, который... Я сейчас не помню, как называлась эта игра, но он изучил всю сантехнику в этой компьютерной игре. Все стыковки, как установлено. Ну, вот такая у него профессиональная деформация. А парень, который ролик записывал, он возмущался, что не может спокойно смотреть фильмы, где показано, как в серверных, там, например, куда-то там шпионы какие-то пробираются в серверную и шепотом там разговаривают. Да, он записывает ролик из серверной, и там так громко вот все эти шкафы с оборудованием
1: гудят.
2: Ну, просто ощущение, что ты стоишь на взлетной полосе, и рядом с тобой работающий самолет. Ну, приблизительно так. И он говорит, как смотреть фильмы, когда они шепотом в серверных разговаривают? Вот как серверная обстановка какая. Вот какие здесь звуки.
1: На самом-то деле.
2: Да. И я подумал о том, что, наверное, люди разных профессий в силу своей профессиональной деформации часто обращают внимание на какие-то вот несостыковки, в кино особенно. И из-за этого не могут спокойно, не прокомментировать в этот момент смотреть фильм. Ну и не только фильм, я думаю. Очень многие возмущались, я вот знаю, мои коллеги, радиоведущие, по поводу фильмов, где есть фрагменты со студии радио, как работают ведущие и так далее, мол, так в жизни не бывает. Я, например, на это не обращаю внимания. Ну, я понимаю, что это кино, и, ну... Почему нет? Есть известный наш фильм, Питер ФМ называется, и я помню, наш коллега возмущался, как она работает с открытыми окнами в прямом эфире. Ну, даже мы работаем с открытыми окнами
1: в прямом эфире.
2: В прямом эфире. Периодически мы, Саша, просим, так он ближе к окну сидит.
1: Прикрыть,
2: когда там наши коллеги с помощью этой воздуходувки листья убирают, пыль, или зимой с помощью
1: снегоуборщика.
2: Да, но это происходит периодически, и вот так, чтобы сказать, нет, такого не бывает, но мы этим не занимаемся. У тебя есть какая-то вот профдеформация, которая мешает тебе,
1: нет,
2: например, смотреть фильм?
1: Нет, нет такого, потому что я согласна с тобой абсолютно. Ситуация на радио, она бывает действительно всякая. И чего только здесь не бывает. Поэтому, когда смотришь, даже если тебе кажется, что, ну, тут они, конечно, приврали, там, или еще что-то, я смотрю с удовольствием, потому что, ну, я вообще люблю радийную тему. Все, что касается радио или там телека, на котором я проработала тоже целую тучу времени, нестыковок всегда очень много. Но это же кино. Поэтому я, ну, смотрю очень расслабленно. И меня такие вещи не тревожат. Ну, никак и не выводят меня из равновесия абсолютно.
2: У нашего друга и сейчас известного автора и судмедэксперта Леши Решетуна есть целая лекция, посвященная нестыковкам в фильмах. Да, как там человек умирает, как, ну, там... проводят экспертизы и так далее, говорят, что, ну, в жизни так не бывает. Ну, это кино, это вымысел. Если показывать все по-настоящему, то на это и много времени уйдет, ну, и часто, ну, это просто будет неинтересно. Поэтому, если это не документальный фильм, в художественных фильмах ясно используют свои приемы.
1: Я тебе даже больше скажу. Я вообще в силу своей невнимательности очень многие вещи не замечаю просто. Я не обращаю внимания. Для меня это... Я смотрю вот в целом. И у меня, ну, либо положительное впечатление о картине, которую я смотрю, либо мне просто, ну, как бы, не нравится, что-то подбешивает, я тогда просто выключаю, не трачу время. А так, это же кино, на самом деле, как маленькая сказка.
2: Вот пару сообщений пришло уже. Фильм «Ледокол» с настоящим ледоколом ничего общего не имеет. Меня как оружейника сводит с ума фраза «нажал на курок». Это все равно, что сел в машину и надавил на двигатель. Что должно произойти? На спуск надо давить. Но, понимаете, люди далекие от оружия.
1: Я не знала, что это спуск.
2: Нажал на курок, да.
1: Я так и в жизни говорю. Мы купили, ну, стреляем из пневматики, ну, в деревне у себя по мишеням. И я тоже всегда говорю, ну, круг нажать. Я даже не знала, что это спуск. Вот видите, спасибо вам большое. День уже прошел не зря.
2: Но, зная еще, как люди одной профессии могут спорить по поводу там терминов и своей работы, тут можно делить все на два. Но если вы страдаете какой-то профессиональной деформацией в силу своей профессии, своих знаний, то напишите, в какие моменты жизни вы страдаете от этого. Ну, с примерами, естественно, кто вы и в какие моменты. Мы почитаем ваше сообщение через несколько минут. Наш.ру. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: красота.
1: Наша реклама.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
8: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Доброе утро, друзья. 7 часов 32 минуты. Заговорили о профессиональной деформации, да? В некотором роде.
4: Давайте почитаем, а потом продолжим. Я филолог по образованию, работаю учителем. Стоит ли говорить, как хочется все время кого-то исправить в плане речи? Стараюсь одергивать только близких людей и вообще вспоминаю вовремя, что я не на уроке. И второе, где дети ведут себя не очень хорошо, хочется их одернуть. Встали и зашли нормально. И вот это вот все.
3: А я, ты знаешь, мне очень нравится, когда меня исправляют, потому что я стараюсь запомнить. Я иногда все равно повторно наступаю на одни и те же грабли, но мысленно всегда благодарю. Вот часто мне пишут и указывают на какие-то ударения. Искренне совершенно. Ребята, можно мне писать. Ладно, фильмы, там все для зрелищности, все не так показывают. А когда в передаче «Черный список» показывают кухню, в которой нарушение на нарушение, нет защитной скобы на мясорубке, всего один мусорный бак на кухне, и все поголовно пользуются телефонами, самый благоприятный рассадник для бактерий. Это я еще не все указал.
4: Я работаю в отделении переливания крови. И когда я на улице вижу человека с хорошими венами, не скажу, что я страдаю, но слюна начинает выделяться, как будто я вижу вкусное пирожное.
3: Однако.
4: Это сильно.
3: Мой дедушка военный историк. Фильмы про войну с ним смотреть невозможно. Эта награда висит не здесь. Эту награду за это не давали. Этот тем не командовал, туда не шел. Я профессиональный спортсмен и врач. В зале не могу смотреть, как люди выполняют упражнения неправильно, а еще и другим объясняют технику работы мышц и прочее. Дилетанты.
4: Я уборщица, и у меня профдеформация. Выходя из поликлиники, обязательно собрать все раскиданные использованные бахилы, положить их на место и утолкать палкой. Ничего с собой поделать не могу, когда вижу беспорядок на входной группе.
3: А я врач, и меня прям передергивает, когда вижу, как в фильмах делают уколы.
4: Неправильно, в смысле?
3: Ну, видимо, да.
4: Всю жизнь прослужил в армии. Вымораживает периодически в каких-то фильмах, как показывают поведение военных, особенно выполнение ими строевых приемов.
3: Муж пожарный все время комментирует сцены с тушением. Ну и, конечно, нельзя назвать пожарного пожарник. Это самая распространенная ошибка в речи.
4: Как музыканта в фильме я все время обращаю внимание на то, как играет актер на инструменте. Чаще всего, конечно же, создают видимость игры. Да что уж далеко ходить по поводу фильмов, когда профессиональные музыканты снимаются в телевизионных шоу,
3: концертах. Они же тоже имитируют игру.
4: Да.
3: Не сразу получается отключиться от работы. И вот вечером домой пришел, и уже дома, а интонации поведения еще какое-то время как будто в офисе. И супруга ворчит. Дмитрий, руководитель проекта.
4: Делаю мебель. Про фильмы как-то не задумывался, а вот в повседневной жизни прихожу к друзьям и начинаю разглядывать кухни. В ресторанах ощупываю столы.
3: А я кинолог и владелец питомника немецких овчарок. В любом фильме автоматически обращаю внимание на любую собаку в кадре, даже которая просто для массовки пробежала. И всегда благодарна режиссерам, когда показали законченную сцену. Собака добежала до цели, ее кто встретил, спокойно перешла дорогу и тому подобное.
4: Я врач-хирург, трансплантолог. Не могу спокойно смотреть фильмы, где мелькают операционные, особенно где говорят про якобы направо и налево продающиеся и покупающиеся органы. Продам почку и так далее.
3: Из профдеформации вышел недавно хороший фильм с Райаном Гослингом, проект «Ава Мария», где он молекулярный биолог, изучающий внеземные организмы. И самое кошмарное то, что он не уравновесил центрифугу, когда вставлял в нее пробирки. Это базовый навык, без которого студентов вытуривают из лабы, а не то чтобы дают бы учиться до докторской. При большом весе пробирки центрифуга рискует улететь.
4: Это очень
3: это надо прям знать.
4: Профессиональная деформация. Не врач, но бесит, когда в фильмах говорят, у него сердце не бьется, несите дефибриллятор. Запомните уже раз и навсегда, дефибриллятор от фибрилляции, хаотичной работы камер сердца. От остановки сердца только массаж сердца.
3: Мой муж мотолюбитель, с детства на двух колесах. И когда в фильмах показывают, особенно старые российские мотоциклы, он с ума сходит, что мотоцикл один, а звук от другого.
4: Это сильно.
3: Это надо разбираться очень-очень.
4: У вас профессиональная деформация, и в чем она выражается? Пожалуйста, напишите, мы почитаем ваше сообщение через несколько минут.
1: Подъемники на нашем радио.
5: А за окошком месяца май, месяца май. Месяца май.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: О профессиональной деформации продолжим. Разговором. Я больше 15 лет занимаюсь монтажом вентиляции. Безумно бесит, когда в большинстве боевиков присутствуют сцены, где герой бодро ползает внутри воздуховода. В реальности вы даже не представляете, сколько там саморезов торчит, даже если размер позволяет внутри пролезать.
2: Когда-то работала руководителем сервисного центра. Чистили в том числе и кулеры для воды. Никогда не пью воду из кулеров. Даже не знаю, что вызвало большее отвращение. Водоросли, выросшие внутри крана, или утопший в баке таракан.
1: Я системный администратор. Бесит, когда в фильмах показывают, как взламывают ПК команды просмотра списка файлов. Или за секунду вычисляют местоположение человека по мобильному устройству. И так во всех фильмах. Но это же преувеличение для скорости.
2: Конечно. Потому
1: что кому будет интересно показывать этот долгий процесс, да, технический.
2: Я хирург-травматолог-ортопед. Недавно вышел сериал про травматологов. Жена пригрозила разбить телевизор, потому что мой крик и мат сдержать было просто невозможно. Кто у них вообще консультант? Такой имеет, что аж зубы сводит.
1: Я пенсионер МЧС. Про пожарников заметили совершенно верно. Но есть еще одна смертная обида для пожарных. Если вы назовете пожарный рукав шлангом, то пожарник, тут в кавычках, вас этим шлангом и задушит. Будем знать.
2: На всякий пожарный. Я инженер-строитель, профдеформации нет, а вот про хобби. Я актер, помощник режиссера, начинающий режиссер, если еще как выражается. Не могу смотреть игру 80% актеров и режиссерские работы за деньги. Артемий из Москвы.
1: Я корректор с 30-летним опытом, поэтому, когда приходится заполнять какой-либо бланк или анкету, первым делом заодно исправляю ошибки в его тексте. Машинально.
2: Не могу смотреть фильмы про сотрудников полиции. Такую ересь снимают. Бесит.
1: А мой вот близкий дружок, он уже на пенсии, но он бывший сотрудник полиции, он хвалил «Ментовские войны» сериал.
2: Да?
1: Я не знаю, за что, за игру актеров или
2: за то, что правду показали.
1: Правдоподобность. Но вот я от него слышал, что «Ментовские войны» — классный сериал.
2: По профессии и призванию инженер-строитель. Занимаюсь монтажом инженерных систем. Заходя в любое новое здание или помещение, всегда изучаю потолок.
1: У меня подруга подполковник в органах. Это жесть. Любая встреча как на допросе. Кто, что, зачем, почему. Но у многих девочек это и без профдеформации случается.
2: Кто, что,
1: зачем, почему, с кем.
2: Надо знать. Наш фильм «Склифосовский» целиком и полностью комедия для каждого медика. Ляп на ляпе. Непонятно, как можно было так экономить на консультантах.
1: А вот интересно услышать мнение от медиков и особенно работников скорой помощи. Мне очень нравится сериал «Больница Питт». Очень интересно. Сейчас уже второй сезон вышел, я смотрю. Но вот первый сезон просто на одном дыхании. Насколько там хорошо поработали консультанты?
2: В Государственном пожарном надзоре 25 лет, давно уже пенсионер, а взгляд так и падает на устройство противопожарной защиты. Пути эвакуации, первичные средства пожаротушения, планы эвакуации и так далее. В торговых центрах и других объектах, которые посещаю. Наверное, это профдеформация.
1: Работаю в транспортной логистике 25 лет. Триггерит, когда говорят «порты» вместо «порты». Или спрашивают, а вы поезд под погрузку уже отправили из депо? А у нас не метро, а железная дорога. Поезд может отправиться со станции или с ЖД-терминала, но никак не из депо.
2: Служил в спецназе, когда в кино с военным сюжетом бродят люди, неправильно держащие оружие и кучкой, это прям бесит. Всегда спецы работают в парах, друг другу прикрывая спину. Один мониторит, допустим, правую сторону улицы, второй противоположную.
1: Иногда профдеформация очень мешает. Занимаюсь системами оповещения ОЧС, в любом путешествии начинаю разглядывать фасады. Но не в любопытстве архитектуры, а в наличии громкоговорителей. Если громкоговоритель есть, спрашиваю местных, слышат ли они проверочные сигналы. Но ведь не на работе, а в отпуске. Но это неисправимо.
2: Живу в Питере. Не то чтобы бесит, а забавно выглядят фильмы, где герой перемещается по городу в течение нескольких кадров по совершенно разным районам. Например, заходит во двор дома одного района, а выходит совершенно в другом. Яркий пример — фильм «Приключения итальянцев в России», когда они бегают по набережной Невы.
1: Слушай, ну это классика вообще. Во многих фильмах это происходит.
2: Ну потому что
1: Это все художественный вымысел, да, все
2: конечно,
1: для красоты.
2: Для красоты.
1: Для задумки режиссера, а иногда просто для экономии средств. Сейчас уже некоторые кадры и не снимают, просто покупают в банке и все. Проезды по городу. Спасибо вам большое. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Квазар».
5: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джелланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джелланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция 31 июля 2026 года.
6: Наша реклама.
7: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
11: Наше радио. Сегодня.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В Самаре временно приостановили движение общественного транспорта. Об этом сообщил мэр города Иван Носков. В своем канале на платформе «Макс» он уточнил, что метро работает и вход в него для укрытия свободный. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее в Самарской области временно объявляли ракетную опасность, но менее чем через час ее отменили. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Минпросвещение предложило разделить предмет основы безопасности и защиты Родины на два единых обязательных курса. Как говорится в проекте ведомственного приказа, из одного предмета следует сделать два – безопасность жизнедеятельности и начальную военную подготовку. Обучение будет построено на практических навыках, которые помогут школьникам защитить себя в быту, в городе, на природе, в цифровом пространстве и подготовят их к осознанному отношению к безопасности страны. В рамках курса НВП особое внимание уделят противодействию экстремизму и терроризму, а также практике оказания первой помощи. Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября этого года. Новый ГОСТ на искусственный хоккейный лед начнет действовать в России с 1 сентября. ГОСТ упрощает работу не хоккеистам, а самим ледовым аренам, которые готовят покрытие, в том числе для проведения детских и взрослых чемпионатов, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. По его словам, введение нового стандарта позволит сделать спортивные площадки безопасными. ГОСТ содержит требования к температуре, толщине и скользящим свойствам искусственного льда хоккейных площадок. Число летальных исходов от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 800. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения республики, количество подтвержденных случаев заболевания возросло до 2124. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Необычное землетрясение было зафиксировано у берегов американского штата Флорида. Как сообщает газета Daily Mail со ссылкой на сейсмологов, магнитуда землетрясения составила почти 4, при этом его очаг залегал на глубине 0 километров. Это означает, что источник сейсмической активности находился очень близко к поверхности. Эксперты полагают, что вероятной причиной землетрясения были военные испытания, а именно экспериментальный взрыв. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: «Скромники» на нашем радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья. 8 часов 6 минут в столице. Сегодня пятница, 17 июля. И мы с Гарри вдвоем. Сашка умотал в свою пятичасовую кругосветку на велике.
2: Да, Александр передает всем привет, отдыхает, все у него хорошо. Ну, а мы давайте сыграем в кинопробу. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вчера это Ян и Саша делали. И... я просто смотрю на название фильма, который мы загадали. Не, ну ни о чем не говорит.
1: Вообще?
2: Да.
1: Ну, такого не может быть.
2: Сегодня точно, знаешь, будем принимать 17-й правильный ответ.
1: Там в главной роли, ну, просто легенда.
2: Хорошо, хорошо, сейчас послушаем. Просто... может быть, я догадаюсь, когда фрагмент.
1: Мужчина, в которого, ну, по крайней мере, раньше точно были влюблены, ну, просто я не знаю, сколько процентов женщин.
2: Что мы разыгрываем?
1: Два билета на традиционный летний концерт Андрея Князева и группы «Князь» в память о Михаиле Горшеневе, который пройдет 7-го. августа в Лайф-арене.
2: Итак, внимание, фрагмент. Принимаем 17-й правильный ответ. Наш.ру, пишите.
3: Привет, Барнаба.
4: Привет, Анжела.
3: Ты пойдешь со мной вечером в кино?
4: Сегодня не могу, я встречаюсь с Лорен Даной.
3: А завтра?
4: А завтра с Эльвирой.
3: Тогда когда?
4: Свободно в понедельник? В 5?
3: Да.
4: Жаль, я буду занят. А может, в 6?
1: Да, ну вот, ну, как-то так.
2: Да,
1: ну,
2: я понял, о ком идет речь.
1: А понял?
2: Да.
1: Ну, по посмотрим. Имени, да? Ну, это жирная подсказка в самом начале.
2: Ждем 17-й правильный ответ на наш.ру, что за фильм мы переозвучили.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 8 часов 13 минут в столице. Друзья, давайте еще раз послушаем наше задание. Привет, Барнаба.
2: Привет, Анжела.
1: Ты пойдешь со мной вечером в кино?
2: Сегодня не могу, я встречаюсь с Лорен Даной.
1: А завтра?
2: А завтра с Эльвирой.
1: Тогда когда?
2: Свободно в понедельник? В 5?
1: Да.
2: Жаль, я буду занят. Может, в 6?
1: 9,5 недель, блеф, укрощение строптивого, не шутите с Зоханом и другие неверные ответы. Мы загадывали художественный фильм «Безумно влюбленные» с великолепным Андриано Челентано в главной роли.
3: Ну и, конечно же, Арнелло Мутти.
1: Безусловно.
3: Ну, тут мальчики будем все-таки за прекрасную женщину.
1: Бесспорно. Но в кадре была не она в этот момент, поэтому озвучила только Челентано. Именно его я имела в виду, конечно же, в самом начале, когда давала подсказку. Ну и 2 билета на традиционный летний концерт Андрея Князева и группы «Князь» в память о Михаиле Горшеневе, который пройдет 7 августа в Лайф-арене. Получает сегодня человек с номером телефона 953-248-53 и так далее. Мы вас поздравляем.
3: Еще раз, фильм называется «Безумно влюбленный».
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 8:24 в Москве, пятница, сегодня 17 июля.
2: С 31 июля, друзья, по 1 августа в старинном городе Старица в Тверской области пройдет большой фестиваль уличной клоунады для детей и взрослых. И мы, подъемники, с удовольствием будем ведущими на этом празднике. 2 дня спектаклей, шоу, концертов и совершенно счастливый балаган на берегах Волги. В программе сотни лучших клоунов России, от восходящих звезд до легенд, в том числе Лицедеи, клоун-театры «Высокие братья», «Комик Трест», «Микас», «Анима Аллегра». За музыку свободы и шутовства отвечает театр Моссовета со спектаклем бродвейского масштаба «Бременские музыканты». Зажигательная инди-группа «Рубеж веков», «Короли джаза», «Хоронько оркестр» и акапелла-бенд «Споканки». «Карандаш-фест» ждет всех детей, которые устали быть взрослыми. Подробная программа и билеты есть на сайте карандашфест.ру, ООО «Тикетс Клауд», ОГРН 118-774-655-85-60, город Москва, Петровский бульвар, 12, строение 3-6+.
1: Это второй фестиваль. Как человек, который вел первый «Карандаш-фест», могу сказать, во-первых, невероятно красивая Старица. Если вы не были в этом старинном, уютном, интересном и красивом городе, то обязательно стоит посетить, неважно, на фестиваль вы едете или просто. Во-вторых, конечно же, все мои представления о клоунах разбились о действительность, потому что это действительно главный российский фестиваль уличной клоунады, и это и детям, и взрослым будет интересно 100%. В этом году мы будем втроем вести, и Саша, и Яна, и я, поэтому если вы 31 и 1, ну, 1 будут главные мероприятия, мы будем 1 как раз вести. Если вы будете в Старице, если у вас нет планов, обязательно приезжайте. Я знаю, что из Москвы запустили специальный автобус, автобусный тур туда и обратно на «Карандаш-фест». На сайте карандашфест.ру вся подробная информация есть. Изучите программу, изучите маршруты, как добраться. Ну и, конечно, билетную историю. До 10 лет дети бесплатно могут попасть на фестиваль, ну, в сопровождении родителей, естественно. Есть входные билеты, есть трибуны, есть парные, семейные, разные категории. Изучить билеты стоит недорого. По нынешним меркам фестивальным, я бы даже сказал, очень бюджетно. Ну и программа потрясающая. Всех ждем, приезжайте. Уверен, будет интересно. Мы, Янка, будем в костюмах, я тебе напоминаю, весь день.
2: Это с удовольствием.
1: Ты любишь переодеваться, поэтому...
2: Я потреню, у меня есть ходули. Я купила летом все ходули, буду тренить, буду веселить народ. Вообще, мне кажется, это обязательное мероприятие, на котором стоит побывать всем, кому необходимо поднять уровень счастья в своем организме, потому что то количество смеха, улыбок и радости, которое будет сопровождать нас вот эти 2 дня в Старице, ну, сложно найти где-то еще. Обязательно приходите, берите детей, берите друзей, родных. Приезжайте к нам обниматься, улыбаться и радоваться жизни.
1: Основная программа еще раз будет 1 августа, и мы будем на сцене 1 августа. Заходите на сайт карандашфест.ру, изучайте и, конечно же, приезжайте. До встречи. 8:28 в Москве. Мы сегодня с Яной вдвоем. Саша взял отгул, отдыхает, но... передает всем большой привет, и очень интересно послушать его историю, как он решил сегодня отправиться просто в 5-часовое, как он это назвал, велосипедное путешествие.
2: Кругосвет. Велосипедное кругосвет. Я прям представляю, знаешь, как он сейчас сидит, значит, солнышко припекает, а Санька, значит, в своем вот в этом шлеме. У него шлем, колонка, значит, музыку включил, да, как я смеялась, да, тут, значит, вот он будет крутить педали и ехать такой весь покрытый потом.
1: Почему-то...
2: Потому что ему будет непросто.
1: С саундтреком вот ко всей этой картине «Кот Леопольд».
2: Кручу, кручу, кручу, кручу, педали, кручу.
1: Именно.
2: Да.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Afisha.ru. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ТПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Afisha от ООО «Компания Afisha». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
7: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: Накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: точка. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком. 18+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Турмоторрус».
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 8:35 в Москве. Доброе утро. 17 июля. Сегодня пятница. Тут, я не знаю, Янка, следишь ты или нет, может быть, мне кажется, но какой-то бум на интернет-рецепты всякие необычные в социальных сетях. Выглядит это все просто и очень вкусно, и многие, увидев что-то в социальных сетях, начинают сами готовить. Впереди выходные, может быть, наша тема сейчас поможет вам попробовать что-то новое. Я увидел, сначала услышал от нашего коллеги, который сказал: а вы готовили уже строчителлу, это сыр такой, не самый дешевый, по рецептам из интернета. Я говорю, что за рецепт из интернета? Берут, значит, сыр чечел, ну, вот такой вот косичкой, который продается и стоит относительно бюджетно.
2: Ну, да, дешевле, чем строчителла.
1: Чем строчителла, да. Заливают его сливками 33%, ну, может быть, чуть больше. И убирают на пару дней в холодильник. То есть сначала разрывают вот этот чечел на мелкие волокна.
2: Волокна.
1: Да, потом заливают сливками. И якобы через 2 дня получается настоящая строчителла. По вкусу, говорят, не отличишь от той, которая продается в магазине. Может быть, ее так и делают.
2: А мы просто не знали, да?
1: И не знали, да.
2: Но выглядит, на самом деле, весьма аппетитно. Я бы даже не подумала, что это вот так было приготовлено.
1: У меня
2: очень неожиданно.
1: На самом деле есть целая
2: подборка
1: вот таких рецептов, которые мне попадались. Особенно, знаешь, вот эти умные алгоритмы, когда ты в социальных сетях на что-то натыкаешься, начинаешь смотреть, то тебе потом подкидывают в похожей тематике. Ну, то есть, если это готовка, то вот будет тебе там все про еду. И столько там разных салатов из интернета.
2: Ну, давай, что у тебя еще самое крутое? Ты делал что-нибудь?
1: Я ничего.
2: Складываешь?
1: Сохраняю, да.
2: А смысл только сохранять? Готовить же надо.
1: Я вот рассказывал в эфире, да, как сейчас тоже популярная история. В этом вроде ничего нет, но выглядит это очень вкусно. Когда половину дыньки, вот маленькая дынька такая, да, вот круга, режут ее наполовину, напополам, и убирают в морозилку. И потом вот в эту замороженную половинку наливают сливки жирные. И начинают ложкой вот так шкрябать, давайте так скажем.
2: В общем, сливки наши все, смотри. Да. И строчателлу с ними можно сделать, и мороженое
1: это
2: тоже.
1: Получается мороженое.
2: Да.
1: И тоже достаточно популярная история. Куча салатов каких-то. Выглядит все очень просто. Готовится там, ну, в видео этих там все нарезано, так смонтировано, что за 30 секунд ты можешь увидеть процесс готовки. Но интересно, вот насколько наши слушатели подвержены этим интернет-рецептом.
2: Ну, строчителлу я точно попробую сделать. Я ее очень люблю. И мне кажется, вот такой вот простой способ приготовления в домашних условиях, ну, это очень круто. Если получится, надо вот сделать на выходных. Сколько? Пару дней, ты говоришь, да, в холодильнике она должна
1: там
2: стоять?
1: Там было написано 2 дня.
2: 2 дня в холодильнике. Ну, то есть, если сегодня сделать, грубо говоря, в воскресенье...
1: К финалу чемпионата мира по футболу можно приготовить вкусный салат, да. А какое количество соусов там всевозможных и других блюд в интернете есть, и если вы также поддаетесь моде, увидели у кого-то и решили приготовить,
2: надо,
1: и вам понравилось, то напишите, что это за блюдо, может быть, рецепт, если он простой. Если там 1000 ингредиентов, то, понятно, с эфира, даже если мы прочитаем все ингредиенты, никто не запомнит.
2: Подготовимся к финалу чемпионата мира вместе, друзья. Накроем стол.
1: Такие простые советы, как со строчителлой: сыр чечил, разорвал на волокна, залил сливками жирными, там 33% условно, и на 2 дня в холодильник. Все просто, кажется.
2: Как будто да.
1: Как будто да.
2: Я вот точно попробую. Расскажем
1: вам
2: потом.
1: Дорогие дамы и господа, пожалуйста, напишите, почитаем ваше сообщение через несколько минут.
0: Наши.ру. Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 8:47 в столице. Друзья, если есть возможность, записывайте рецепты или ставьте записи у себя на телефоне, потому что будет несколько интересных вариантов на выходные.
2: О рецептах из интернетов, рилсы и так далее. Пробовал рецепт грибные баклажаны. Нарезаем баклажаны кусочками, жарим в масле, добавляем бульонный кубик со вкусом грибов, немного тушим. Вуаля, вкусные грибочки готовы. По структуре очень похожи, ну а вкус от кубика переходит.
1: Копченую грудинку режем на небольшие ломтики и немного обжариваем до золотистой корочки. Добавляем мелко нарезанный чеснок, перемешиваем, заливаем сливками любой жирности по вкусу и доводим до кипения. Можно пармезан натереть немного, и все, соус карбонара готов.
2: Вот этот рецепт я видел в рилсах как раз-таки. Сосиска в тесте без заморочек с тестом. Берем квадратный хлеб для сэндвичей, белый такой. Сминаем скалкой, заворачиваем сосиску и жарим в панировке на обычной сковородке. Быстро и вкусно, но еще и вредно. В таком формате.
1: В таком формате наверняка. Значит, рецепт из интернета — это прям мое. У меня все есть. Мангал, казан, тандыр, коптилка для рыбы, блюда для саджи. Все использую. Много получается, кроме плова. Сколько не пробовал, ничего не выходит. А на видео просто и красиво.
2: Фантастический десерт. Чернослив режется и заливается сливками. Затем в холодильник на 2 дня. Даже помогает похудеть. Я тут вот задалась вопросом, как?
1: Как сливки могут помочь похудеть? Увидела в Инстаграме рецепт, запрещенная
2: в России
1: организация. Да. Рецепт десерта: сухое желе, кипяток, пачка творога. Желе заливаем кипятком, добавляем творог, взбиваем до однородной массы, выливаем в форму, смазав форму маслом. Оставляем на 2-3 часа, а лучше на ночь. Вуаля, десерт готов. По вкусу напоминает пастилу.
2: Тут, кстати, по поводу рецепта, ну, с чего все началось, я рассказал про модный вирусный ролик, где готовят стречителлу из сыра чечила, волокна его так разбирают и заливают сливками 33%, убирают на 2 дня в холодильник. И говорят, что получается, ну, по виду очень похож на стречителлу, говорят, еще и по вкусу. Ну, вот написала нам слушательница, готовила стречителлу по этому рецепту, получилась какая-то фигня, все равно чувствуется чечил, потому что он гораздо более соленый, чем стречителла, да и вкус имеет немного другой. Стречителлу обожаем. Но тут, знаете, сколько людей, столько и мнений.
1: Ну, это будет новый вид стречителлы.
2: А для тех, кто ее часто не ест, может быть, это будет тот единственный.
1: Единственный вкус.
0: На нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду.
0: Наша реклама.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Например, лазерная кератоктомия.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Yeah.

меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужен. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется.

радио. Музыка поколений.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили за ночь 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России. Как говорится в сводке Минобороны, вражеские беспилотники перехватили и уничтожили над территориями 9 областей, а также над Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Российские войска нанесли удары по украинским портам. Как сообщили в Минобороны, в результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками в портах Одессы и Черноморск поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для доставки грузов в СУ. Целями также стали цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в порту Черноморск поражен пожарный катер. Специалисты тушат 4 лесных пожара в Ханты-Мансийском автономном округе на площади в 30 гектаров. Как сообщили в авиалесоохране Югры, угрозы населенным пунктам нет. Накануне в регионе было несколько лесных пожаров на площади почти в 270 гектаров. На тушении работают 98 человек, задействованы самолеты и вертолеты для доставки работников. Российские врачи смогут использовать искусственный интеллект при проведении различных анализов. Это существенно повышает точность диагностики, рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. В интервью РИА Новости он отметил, что технологии на основе искусственного интеллекта теперь будут применяться не только при маммографии, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки, но и при ЭКГ и колоноскопии. Баланин подчеркнул, что применение искусственного интеллекта ускорит постановку диагноза и снизит вероятность ошибок. Россия полностью обеспечивает себя продовольствием. Помимо этого, наша страна поставляет продукты питания в 160 стран мира. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. В ходе открытия выставки «Всероссийский день поля» глава ведомства отметила, что это мероприятие во второй раз проводится в Алтайском крае. Первый раз праздник проходил там в 2016 году. «Нам есть чем гордиться, и мы бы хотели, чтобы все граждане нашей страны об этом знали», сказала Лут. Как пишет агентство ТАСС, на выставке Всероссийского дня поля в этом году представлено около 200 компаний. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: И вот теперь мы с Яной вдвоем. Можно отдельно голос Яны скачать, можно отдельно мой голос скачать. И, соответственно,
1: можно чередовать. Почетным днем недели с Гарри кататься по нечетным со мной и наоборот.
0: Да, путешествовать с нашими голосами не только во время утреннего шоу в будние дни, но и в любой другой момент. Там, конечно, мы... Может быть, можем показаться вам не совсем естественными в силу разных технических особенностей, но это наши голоса. Мы записали каждую фразу. Каждую фразу, которую вы там слушаете, мы записывали отдельно своими голосами.
1: Да, без помощи искусственного интеллекта.
0: Да, и тогда я тоже думал, честно говоря, что ты записываешь буквально несколько фраз, все дальше обрабатывается искусственным интеллектом, и он уже работает за тебя. Но нет, все в аналоговом режиме.
1: Мне мама вчера дегустировала, ехала куда-то и включила как раз навигацию. Говорит, Яна, это так странно. Ну, прикольно.
0: У меня было две истории, ну, уже две недели, да, по-моему, как наши голоса в Яндекс.Навигаторе. Один раз я ехал в такси, я всегда на заднем сиденье езжу, и у водителя был мой голос, и это очень странно. Ну, то есть свой голос в записи там каких-то наших программ по радио я слышал и часто, и как бы к нему привык, а когда навигатор твоим голосом говорит, то это очень необычно. Я не сказал водителю,
1: что это,
0: вот, были мысли сказать задним сиденьем, поверните налево. Но я не стал так делать. Это первое, что мне в голову пришло. А вчера, у меня жена, в принципе, без навигатора по Москве передвигается, но вчера мы заехали в какой-то неизвестный для нас район, и нужно было оттуда выезжать, и у нее, естественно, мой голос. Хотя, когда она его две недели назад установила, как только он появился, мы с ней ехали вместе, она через 15 минут выключила и сказала, не, я не могу так, ты и тут говоришь,
1: давай сам
0: говоришь. Да, нет, отвлекает. И вчера она ругалась на меня, я сидел на пассажирском, естественно, где и всегда, куда ты меня завел, ну, не туда повернули.
1: Ты был виноват, да?
0: Я был виноват. Я говорю, выключи его тогда, а то очень странно это все сейчас происходит. Но, дорогие друзья, если вы автолюбитель и пользуетесь Яндекс.Навигатором, то можете установить наш Ян-голоса. Нам будет приятно. Ну, а пока давайте проанонсируем наши гадания. У нас сегодня гость в 10 часов. Артем Шаров, группа Good Times.
1: Вот так вот.
0: Да, а пока мы будем гадать. По пятницам гадаем по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Вы отправляете нам свои проблемы. Мы большинство обсуждаем в экспресс-режиме, даем какие-то советы. Одного или одну из вас выведем в прямой эфир. Так что не стесняйтесь, пишите. На сайте nash.ru есть два бота. Выбирайте любой, который у вас работает. И отправляйте нам, что вас беспокоит. Пишите.
2: Подъемники на нашем радио. Наша.

0: Татьяна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 17 минут 10 в Москве. Доброе утро. Пятница сегодня, 17 июля. Янка, все просят дать прогноз на финал.
2: Давай в конце эфира.
1: Потому что... Да.
2: Чакры еще не все открылись, друзья. Подождите немного, сейчас подумаю.
1: Они пророческие у тебя. Но, может быть, все сломается. Поэтому вы уж так сильно не прислушиваетесь.
2: Я уверена, что Аргентина будет на первом месте, Испания на втором. А третье место, ну вот вчера мне казалось Англия, но я подумать должна. Ну то есть как бы Аргентина на первом, Испания на втором, тут мне кажется вообще без вариантов.
1: Вообще для многих, особенно поклонников Барселоны, это самый желанный финал. Испания, Аргентина.
2: Да, и все крутые. Мне очень понравилась игра Аргентины с Англией. Ну, это было прям вот круто. Я смотрела на одном дыхании.
1: Я надеюсь.
2: Ну, не только 10 минут, не вся игра. Ну, потому что обе команды очень достойные. И прям боролись очень достойно.
1: Ладно, давайте к проблемам. Да. Погадайте, пожалуйста, хотим с женой построить дом. Есть два варианта. Или с нуля, или переделывать из старой дачи. Дом хороший, брусовый, но говорят, что из старого строить дороже. Я за новый, жена за перестройку старого. Как быть? Но у каждого, видимо, своя позиция, плюс свои доводы, да. Как будто бы стоит пригласить человека, который бы оценил состояние вашего старого дома и сколько потребуется денег, если это можно посчитать приблизительно на переделку, и потом получить предложение по строительству нового дома, сравнить, сколько это будет стоить, сколько займет времени, сил, и решить, что вам ближе, одно или второе. Ну, какие-то тут в этом споре нужны более весомые доводы. Не просто «я хочу», а вот это будет дешевле, быстрее, или это будет дороже, но долговечнее, качественнее и так, как нам надо.
2: Мне кажется, что дешевле, конечно, новый строить, но, с другой стороны, вот если мы говорим про старые дома, которые переделываются, вот этот вот дух времени, который в них присутствует, и в них какая-то совершенно другая, особенная атмосфера, особенно если дом прям вот старый, действительно. И впоследствии, да, денег это требует больше, мне кажется, переделать, но уюта и тепла в таком доме зачастую больше. Я не знаю, как это работает. Но вот у нас сейчас тоже там куча всего надо сделать в доме для того, чтобы он жил. Дом у нас не новый, ну вот в деревне, да. И я понимаю, муж мне все время тоже говорит о том, что легче все снести и построить с нуля, чем латать. Я не представляю, как это снести, потому что там, например, очень многие вещи делал специалист по резьбе. Карвинг это, наверное, да, называется, если я не ошибаюсь, вот по дереву. Человек, который из дерева вот все вырезает, у меня там всякие какие-то фигурные фрагменты там и так далее. И я, когда его увидела, этот дом, я понимала, что он старый, там и растопыр, и все это такое, ветхое там туда-сюда. Но я, когда это все увидела, у меня прям вот мурашки. Я, на самом деле, вот именно в это все влюбилась. И вот сейчас вот взять и все снести, построить новое, это вообще будет не то.
1: Но ты же
2: лучше
1: можешь
2: всю жизнь латать.
1: Аккуратно снять вот эти элементы.
2: Нет, невозможно.
1: И как-то декорировать ими.
2: Бревна сами. Ну вот, да, там уже все оно потрескалось, там местами какие-то зазоры.
1: Жить,
2: нет, жить можно.
1: Холодно.
2: Но зимой нельзя.
1: Да.
2: У нас отопления нет никакого. Зимой нельзя. Но все равно, в нем какая-то прям душа и вообще, я не представляю с этим всем расстаться. Поэтому я очень понимаю вашу супругу.
1: Проблема. Муж запрещает ему писать на работу. Говорит, что я его отвлекаю. Иногда пишу по делу, иногда без дела. Это вообще нормально? Как у кого? В семьях.
2: Отвлекают от
1: писать.
2: Работы?
1: Ну,
2: писать?
1: Да.
2: Ну, в смысле...
1: Не пиши мне, не отвлекай. Я работаю. А ты постоянно мне там написываешь...
2: Сообщения, в смысле? Господи,
1: сообщение,
2: я по-другому.
1: Да.
2: Я, честно говоря, тоже не люблю переписываться так. Мы очень мало переписываемся с мужем, а когда он уезжает в командировку, я вообще не пишу никогда. Он пишет первый всегда, потому что у меня ощущение, что вот человек уехал в командировку работать, и я сразу думаю, я ему буду мешать там своими вот этими, что я не фанат таких вещей. Но когда он мне пишет, я всегда с удовольствием отмечаю, значит, у него появилась минута свободная, он ее там...
1: Святая женщина.
2: Чего святая? Нет, ну и честно говоря, вот когда я уезжаю куда-то, вот мы ведем мероприятие. да, например, там, стоим с тобой на сцене с утра до вечера, например, какой-то фестиваль. Но мне очень сложно отвлекаться, несмотря на то, что телефон у меня практически всегда в руках, потому что я там снимаю, как подорванные вот эти там тонны кружочков, там еще чего-нибудь. Но мне хочется вот передать эту атмосферу людям, и, ну, какие-то вот просто, как дела там и так далее, ну, вот это меня отвлекает, я не очень люблю. Поэтому, ну, я точно так же действую. Но мы все разные, а кому-то, наоборот, нужны вот эти вот 150 тысяч сообщений в день. И только так человек чувствует, что он любим. Но мы все разные, у каждого по-своему, я не знаю.
1: Вот, возвращаясь к первой проблеме, у меня опыт ремонта дома 1958 года и строительство нового из бруса. Денег уйдет одинаково. Ну, тут, знаете, сейчас придут специалисты, которые расскажут вам и в одну, и в другую сторону. Мы не специалисты, мы вот озвучиваем то, что нам присылают, и не знаю, насколько это все работает.
2: Да, я говорю, вот у нас у самих вот такая же сейчас дилемма. Мы не знаем, как правильно поступить. Чинить, латать или сносить и... Ну, как вот сместить?
1: Это вот несколько человек уже написали, похожая проблема, тоже не могут решиться. Чинить, латать или все сносить и новый.
2: Понятно, что все, как правило, упирается в деньги. То есть мы все считаем, потому что, ну, как ни крути, а мы от этого зависим, да, от того, ну, от имеющейся суммы в наличии на приведение в чувство старого или там строительство нового. А построить, снести старое, построить новое, наверное, все-таки выгоднее. Ну, вот мы считали, получается, наверное, выгоднее.
1: Знаешь, я никогда не задумывался, пока мой знакомый не сносил старую дачу, и не вывозил мусор. Ну, вот,
2: вывоз мусора дорого стоит.
1: Нет,
2: да.
1: Вот просто снести дом и потом вывести вот так, чтобы очистить участок под строительство, ну вот идеально сделать его под строительство чего-то нового, это огромных денег стоит, оказывается. Ну, я думал, что я даже просто не считал никогда.
2: Но все равно снести и построить дешевле, Гар. Представляешь, вот если у тебя там, ну, вот
1: тебя
2: старые все вот эти...
1: Больше миллиона, например.
2: На вывоз?
1: На снос и вывоз всего этого.
2: Больше миллиона рублей легко, на снос и вывоз?
1: Легко может уйти больше. Вот поверь мне. Понятное дело, разные регионы, по-разному. Можешь самостоятельно там месяц все это дело рушить и выносить. Но вот если ты нанимаешь специалиста снести и потом это все вывести и убрать, и очистить тебе участок, это очень дорого стоит. Ждем на ваши проблемы. Пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». «Лада» – летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.

0: круглосуточно.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.
2: Помнили с тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привела.

а что это было за кольцо, и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят. Не хоть ангелы, конечно, но откуда им знать так, что ты прилетай? Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро, 9:37 в Москве. Решили мы остановиться на проблеме дома, потому что вызвала она огромный резонанс, и все делятся своим опытом. Проблема звучала следующим образом. Погадайте, пожалуйста, хотим с женой построить дом. Есть два варианта. Или с нуля, или переделывать из старой дачи. Дом хороший, брусовый, но говорят, что из старого строить дороже. Я за новый, жена за перестройку старого. Как быть? Сергей нам написал. Сергей, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Сергей, ну тут вот ровно пополам поделились наши слушатели. У кого-то есть опыт переделки старого и говорят, что это быстрее и лучше. Кто-то говорит сносить все и строить новый. Кто-то говорит о том, что главное фундамент во всей этой истории. Ну, давайте разбираться. Что у вас? Вы говорите, что это старая дача. Дача из бруса, да?
3: Да, из бруса, брус сотка. Купили 7 лет назад. Пару лет назад провели коммуникации, то есть сделали септик, сделали скважину, поставили котел. Вот. Но дом маленький, все равно нужно утеплять. И зашла дилемма, что либо его расширять, либо строить новый, а из этого уменьшать его и делать баню.
1: А он насколько старый?
3: Он 2000 года.
1: Ну, по нынешним временам,
2: хотя, будто 20, и не старый.
1: Хотя 26 лет уже вот прошло.
2: 50-е, 60-е годы восстанавливают, да, 2000 год, не то, что, но все равно 26 лет, извините, это тоже
1: время. Какая площадь дома?
3: 60 квадратов.
1: Он одноэтажный?
3: Двух. Двух? Ну, второй как мансарда идет там, да, там.
1: А вы приглашали какого-то специалиста, чтобы оценил состояние дома? Может быть, с этого начать?
3: Еще пока нет. Да думали, да, в этом году пригласить, вот, может быть, в сентябре. Дело в том, что не было... Ну, то есть гнили полы, в прошлом году меняли сами полы. Утепляли, все делали. И в фундаменте не было вентиляции. То есть там венец немножко подгнил все равно. Тоже надо будет поднимать его, получается.
1: Ну, а что жена? Почему она за перестройку старого?
3: Потому что она считает, что это быстрее.
1: И дешевле, да?
3: Ну, наверное, дешевле, да.
2: Ну, просто, наверное, не хочется совсем все сносить под ноль, чтобы ничего не было какой-то период времени строить, ведь это же тоже время занимает.
3: Так никто не говорит, что совсем все сносить. Мы хотим этот оставить и сделать из него потом баню.
1: Ну, вот это логичный вариант, мне
2: хороший,
1: кажется.
2: Да.
1: Да, баня, гостевой дом.
2: То есть этот дом останется, и еще один будет.
1: А площадь участка позволяет?
3: Этот дом, да, 6 соток всего. Этот дом не полностью сносить там, да, оставлять, а второй этаж снести. И там, ну, крылечко тоже снести получится чуть поменьше.
2: Как раз оптимальное место для бани, да?
1: Да, но иногда снести и построить новую баню, может быть, будет дешевле стоить, опять же.
3: Ну, не знаю, мы даже смотрели баню-бочку, но все равно миллион.
2: Ну, смотрите, есть тут сообщение одно от слушателя, у которого есть опыт и ремонта старого дома, и постройки нового. В защиту старого скажу, что ремонтировать старый, конечно, дорого, но это дорого растягивается надолго и по чуть-чуть. И ты не замечаешь, как много денег уходит. Не так больно. А с постройкой нового нужно отдавать те же деньги, но здесь и сейчас, в моменте и сразу. И в защиту нового дома скажу, что больше можно сделать так, как ты считаешь нужным и как тебе надо. И по планировке, и во всем остальном. А в старом доме переделывать под себя уже сложнее. Ну, как понятно. Понятное дело, что везде есть свои плюсы, ну, и свои
1: есть
2: минусы.
1: Есть такое мнение. Вот кто говорит, что новое строить, тот ни разу не строил. Это дно, у нас, пишет человек.
3: Угу. У нас друзья строят сейчас тоже новый, но уже растянулось на лет 5, но строят новый, да. Но мы тоже же можем, если этот дом не сносить пока, мы же можем в нем пока быть.
1: Ну да.
3: Это стройка. Ну мы, опять-таки, это дача пока, мы тут не живем, мы живем в городе.
2: Да, в любом случае, самое главное, что есть где жить.
1: А в каком месте-то дача?
3: Это Сергиев Посадский район, Московская область.
1: Московская область. Давайте, Сергей, номер страницы, номер строчки.
3: Да, 48-я страничка, 5-я строчка сверху.
1: Погадайте, пожалуйста, хотим с женой построить дом. Есть два варианта. Или с нуля, или переделывать из старой дачи. Дом хороший, брус, но говорят, что из старого строить дороже. Я за новый, жена за перестройку старого. Как быть?
2: Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив. Попадья говорит, знаю средство, как удалить от нас такое бедство.
1: Ну, понятно. Все на вашей совести. Сами принимайте решение. Мы тут вам не поможем, чтобы потом нам не прилетало.
2: Это просто реально очень сложный вопрос. Вам поэтому верного решения желаем. Делайте, как подсказывает вам сердце.
1: И кошелек, и жена.
2: Жена. Ну вот, попадя, видите, слушайте, да. Она знает средства, как удалить такое бедство.
1: Просто, Сергей, если не послушаете жену, будете потом получать каждый раз, когда что-то пойдет не так, если выберете ваш вариант, от нее упреки. Ведь, а я говорила. В любом случае, желаем вам удачи и хорошего дня, и хороших выходных. 9:43 в Москве. Не забывайте, сегодня у нас гость Артем Шаров, группа Good Times, с 10 часов. Так что можно уже задавать свой вопрос.
2: А посему, друзья, игры «Кто кого не будет» и наш прекрасный подарок мы решили подарить вот нашей прекрасной паре, которая сейчас ломает голову и не знает, какой дом, ну, старый оставлять или новый лучше строить. Отправляем вас, друзья, на концерт группы «Пилот» ко дню рождения Ильи Кнобенгофа. Он состоится 1 августа на открытой площадке «Территория». Возможно, там и родится гениальная идея, что и как правильно сделать.
1: Ну и вот пришло сообщение. Снести 1,5 миллиона в Московской области. Дом.
2: Обалдеть.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 9 часов 47 минут в столице, друзья. Всем доброе утро. Пятница сегодня, 17 июля.
2: Спрашиваете, где скачать наши голоса с Яной для навигатора? В Яндекс.Навигаторе. Не нужно где-то искать. У вас он, скорее всего, установлен. В настройках голосовой помощник. По умолчанию стоит Алиса. Выбираете либо Яну, либо меня. И, ну, если хотите, конечно же. И все. Вместе с нами передвигаетесь на автомобиле, на велосипеде или пешком. Многие пользуются навигатором, когда пешком передвигаются.
1: Да, знаешь, очень прикольно. У меня топографический кретинизм. И я, ты знаешь, я даже иногда с помощью навигатора не могу доехать туда, куда мне надо. В особенности в центре города, например, в центре Москвы, когда он, ну, периодически
2: работает.
1: Да, работает или работает хаотично и показывает себя совершенно в другом районе где-нибудь. Очень прикольно, когда ты сам не знаешь, как проехать, и тебе помогает твой собственный голос. Он тобой руководит. Интересно. Я один раз, ну, этот один день слышала. У меня вообще мастер Йода стоял долгое время. Теперь я Гарри слушаю. Гарри мне подсказывает, ну, потому что ехать под саму себя как-то странно. А раньше у меня был, значит, этот мастер Йода. И, ну, забавно, на самом деле, я согласна с очень многими, голоса отличаются. Вот.
2: Но, друзья, если вы вдруг не знали, наш с Яной голоса, Саш, к сожалению, нет, а вот мы с Яной там присутствуем, поэтому скачивайте, добавляйте и
1: теперь троллим Сашу.
2: Передвигайтесь вместе с нами. Да, Саша под наши голоса ездит, чередует.
1: На велике.
2: В четные дни под Яну, в нечетные под меня. Но... Дорогие друзья, где Александр? Александр взял выходной сегодня, потому что он мечтал отправиться в 5-часовое велосипедное путешествие. И сегодня хорошая погода. Он как раз осуществит свою мечту. А в понедельник с нами и с вами
1: поделится. В понедельник подоедет.
2: Да, поделится своими приключениями.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Квазар».
5: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джелланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джелланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция 31 июля 2026 года.
6: Наша реклама. Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
10: Наше
11: радио.

В зависимости от возможностей электрического дал собеседник агентства. Как отмечает сайт nsn.fm, накануне на заседании Кабмина рассматривался проект поправок к законопроекту, которым предусматривается принятие мер, направленных на стабилизацию цен на рынке горюче-смазочных материалов. Россияне стали осознанными.

0: и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро. 6 минут 11 в Москве. Пятница. Сегодня 17 июля. Мы с Яной вдвоем. Саша отдыхает. Но у нас буквально через несколько минут в гостях будет Артем Шаров, группа Good Times. Поэтому можете уже задавать свои вопросы. А так как Игорек кто кого сегодня не будет, давайте посмотрим в календарь. Сегодня день основания морской авиации ВМФ России. Всех причастных
2: поздравляем
1: с профессиональным праздником. День этнографа в России. Также поздравляем всех с профессиональным праздником. Всемирный день эмодзи. Янка, эмоджи. Давайте эмоджи. Так. Пользуешься?
2: Я минимально. У меня любимое сердечко. Сердечко вот мое любимое, красное.

0: Это был, мне кажется, 97-й, наверное, год, или 99-й, ну, где-то так, конец 90-х, в общем. И тогда можно было проносить свою еду с собой. У нас был с собой рюкзак с бутербродами там, термос, ну, все как полагается студентам. И, значит, мы присели на скамеечку перекусить, и ко мне подбежали вот эти ростовые куклы Чип и Дейл, стащили мой рюкзак. И я минут 20 не могла забрать свою еду, понимаешь, они его перекидывали друг к другу. И когда я умоталась, в конец устала, плюнула, махнула рукой и села обратно. Думаю, ну ладно, ну вернут же они, ну не могут же они тогда вечера бегать. Они действительно подошли, раскланялись, вернули мне, значит, награбленное.
1: А я досмотрел документальный фильм про Диснейленды. Не знаю, насколько там все правда, но, во-первых, говорили, что они все убыточные. Ну, то есть прибыль они не приносят.
0: Диснейленды?
1: Да.
0: Ничего себе убыточные. В те времена 100 этих чего-то там долларов или евро стоил билет.
1: Все это содержать, ремонтировать и так далее. А еще, что меня удивило, но про это я читал уже давно. Вот эти ростовые самые фигурки, герои в Диснейлендах не имеют права, когда ты обнимаешь ребенка, отпускать ребенка, пока он сам тебя не отпустит.
0: Ну, да? Потому что это нельзя. Да, и они могут быть вечными.
1: Да. Пока ребенок не устанет.
0: Если бы это был мой младший ребенок, они бы до вечера стояли, потому что очень любят обниматься.
1: Не можешь уйти от него.
0: Ну, это мило так. Вообще, это кайфовая работа, ну, по большому счету.
1: Да?
0: Вот когда ты денег за это не просишь, за фотографию, ну, это же классно, ты, твоя работа, ты, я обниматель.
1: Ну, вот в жару обнимайся.
0: Я бы могла быть обнимателем, я обожаю обниматься.
1: А дети же, ты знаешь, какие бывают? Кто-то тебя там будет задирать, кто-то тебе будет там таскать за костюм твой.
0: За хвост.
1: Бить тебя, да.
0: Ну, Сашка же вон рассказывал, когда ему давали подпопники, он в какой-то момент не выдержал, повернулся и сделал так. Это было очень
1: смешно. С этим-то все понятно. Ладно, дорогие друзья,
0: ребенок испугался.
1: Артема Шарова, пожалуйста, пишите свои вопросы.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича. На Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+. Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро, здравствуйте. 16 минут 11-го, пятница, 17 июля. Как обещали, Артем Шаров, группа Good Times у нас в гостях. Артем, привет.
2: Всем здравствуйте.
1: Ты как на работу к нам ходишь?
2: С удовольствием. Прекрасная работа, если это моя работа.
1: Только недавно был и снова здесь, снова рядом.
2: Я рад, что у меня есть такая возможность. Спасибо.
3: Зато всегда посмотри, у него глаза светятся, человек улыбается. Ну, это приятно, когда такие люди солнечные приходят, согласись. Ну, сразу как-то вот располагает.
1: А еще Тёма на работу взял жену.
3: Да, у нас на диванчике сидит супруга, между прочим.
2: Сегодня будет экскурсия. Она не была на части моей работы, вот, например, она на радиоэфирах, поэтому сегодня вместе мы.
3: А вообще... Я порывалась ее пригласить за наш круглый практически, ну, в некоторых частях столик, для того, чтобы...
2: Надо привыкнуть, со второго раза.
3: Да, со второго раза договорились.
1: С семьей, да, будете приходить на эфиры.
2: Мы
1: про тебя как музыканта все знаем, про тебя как спортсмена все знаем. Вот, а какой ты муж, папа...
3: Об этом мы знаем только она.
1: Да, будет интересно услышать, да. Чтобы без подготовки. 25 июля сольный концерт группы Good Times в Москве на дизайн-заводе «Флакон», куда мы вас всех и приглашаем. Тёма в прошлый наш эфир рассказывал, как ты скучаешь по большим сольным концертам. Вот ничего не изменилось, все-таки сейчас они есть. И
2: а сольных не было
1: часто.
2: Давно.
1: Вот сейчас... Больших концертов.
2: Да, да. Ну и вообще сольных не было давно. Сейчас фестивали начались летом, и у нас из-за того, что весной был перерыв большой концертный, поэтому по концертам мы очень соскучились, а по масштабным концертам как бы в два раза больше. Но я даже переживаю.
1: 18 июля ВК-фест, 23 июля пляж, 24 мотофестиваль. Ирбит, правильно, да, город
2: да,
1: называется?
2: Да, но он отменился, мы вчера узнали. Там очень сильно затопило локацию. Прямо там, где вот должен, там вот где поле, танцпол, там воды 2 метра.
3: Ничего
2: там
3: себе.
2: Там туалеты, только крыши туалетов видно, вот так все затопило.
3: Вообще сейчас такие дожди тут кругом лили, что я думаю, что очень много таких подтопленных, конечно, мест сейчас. А скажи, а 30, что тебе...
1: Сейчас я продолжу. Да, 31 июля Санкт-Петербург, 8 августа Нижний Новгород, 21 Рыбинск, ну и так далее, в общем.
2: Да.
3: А что тебе самому больше откликается? Вот эти вот масштабные большие стадионные концерты или камерные какие-то маленькие, может быть, корпоративы?
2: Нет, мы камерные. Тяжело играть в группе Good Times, потому что мы все-таки довольно-таки активно на сцене себя ведем. Мы довольно-таки активны. Вообще подача как бы сама. И сложно вот давать такие концерты на маленькой сцене. Ну да, на маленькой сцене, как бы, где дышать нечем. Мы очень много отыграли в течение нашей жизни таких концертов. И...
1: Все начинали с этого.
2: Ну да, да. И поэтому, конечно, приятно, когда у тебя большая широкая сцена, когда каждый из артистов может себя показать, как бы у него есть место, где развиваться, вернуться и там показать все свои возможности. Я вот люблю больше такое.
3: И отдачу больше от людей, да?
2: Ну,
3: потому
2: да,
3: что
2: да.
3: Их больше, в свою очередь.
2: Да.
1: Но это же отдельное удовольствие, когда ты уже, будучи стадионным артистом, известным на всю страну, вдруг выступаешь в баре на 100 человек. И да, это неудобно, да, вы не можете показать все, что вы показываете на больших площадках, но...
2: Нет, у нас была идея, как бы, у нас сейчас есть пул песен, которые мы давно не поем, которые и стилистически немного выпали, как бы, и где-то их нельзя просто играть. Но вот я бы, если и сыграл концерт, то такой душ, ну, рок-концерт, как бы, вот как в старые добрые, да. Без
1: прямо
2: футболок,
1: в таком
2: без
1: же
2: футболок
1: бане,
2: на срыве, да, на срыве голоса в бане, вот просто в этой, чтобы пот со всех тек. Вот такой концерт сыграл бы.
3: Ты знаешь, я помню, конечно, ваш прекрасный концерт в ВК-стадиум, вот это вот огромное количество людей, вы такие клевые на сцене, но при всем при этом, вот как зритель, когда тебя видишь, вас всех, вашу группу видишь на, ну, в какой-то маленькой, в маленьком помещении, в камерном в таком, ощущение, что вы работаете тогда вот только там...
2: Только для тебя.
3: Да. И в этом есть с точки зрения зрителя какая-то особая прелесть. Поэтому, конечно, надо бывать и там, и там. И на больших концертах, и на маленьких.
1: К слову о больших концертах. 25 июля, дизайн-завод, «Флакон», Москва. Традиционный сольный концерт Good Times или что-то необычное?
2: Необычное, потому что мы будем прощаться с частью песен. Это последний наш сольный концерт перед выпуском альбома.
1: То того есть, самого долгожданного.
3: Прощаться. Вы вообще не будете их петь будете?
2: Ну, не знаю, как бы сейчас в любом случае зайдет пул новых песен в концертную программу. И как бы очень много придется песен, которые
3: изъять,
2: да. Потому что мы не можем как бы, бесконечно расширять концертный сет-лист. Поэтому очень много песен уйдет для того, чтобы презентовать альбом. И вот приходите насладиться песнями, которые не знаю, когда в следующий раз зазвучат.
3: Не жалко прощаться? Это же вот как песни, они как дети, наверное, да, для артистов? Или это
2: поднадоело
3: уже?
2: Да, ты очень много, когда их играешь. От некоторых уже, вот мы последний раз играли «Огоньки», открывали ВК в Питере с «Огоньков», и я такой, господи. Я вот думаю, а как Шевчук-то «Что такое осень» играет? Я вообще не понимаю.
3: Ну,
2: ну, я понимаю, но вот и он сам внутри себя думает. Ты уже от этого просто...
1: Слушай, ну, давай так. Это ваша работа.
2: Да, да?
1: Со всем уважением к всем артистам. Да, я понимаю, что устаешь, понимаю, что многие не стоят на месте, пишут новые песни, и хочется, конечно, их показать. И, жизнь продолжается, да, ты меняешься, взрослеешь, какие-то песни просто тебе кажутся уже для себя неактуальными. Но есть категория поклонников, которые полюбили этот коллектив благодаря этой песне. И когда ты покупаешь билет на концерт, ну, естественно, ты хочешь услышать эту песню. И, конечно, ты расстраиваешься, когда приходишь, а там только новые. Может быть, это классные новые. Но я заплатил деньги. Извините, сейчас такой потребительский подход. Будь любезен, начни с «Огоньков», закончи «Пора смириться», «Спасибо, Артем», два раза сыграй, потому что это песня, под которую я не знаю, там, что
3: в жизни моей,
1: да, происходило. И дальше уже можешь там где-то что-нибудь новое.
2: Мы понимаем. Ну, поэтому и вычеркиваются песни, которые еще как бы не вошли в ранг, ну, как бы супер-хитов. Понятно, что там «Спасибо, Артем», мы не вычеркнем, мы «Пора смириться», мы отдаем себе отчет, да. Но есть песни, которые довольно-таки, назовем это, средние воспринимаются.
1: Да, ну,
3: тут уже посыпались от слушателей сообщения «Не трогать огоньки».
2: «Не трогать огоньки». «Руки прочь от огоньков».
1: Вот, кстати, интересно, как вы будете решать? Вот соберетесь там в Азии или где-то на гастролях и так в плейлист свой смотрите. Вот это выбрасываем? Ну да, уже надоело.
2: Я в основном так, вот это выбрасываем, все такие, да, вот это выбрасываем, да. У нас барабанщик уже, мне кажется, если бы дали волю барабанщику, он бы 13 песен с этой листи оставлял. Кстати, у нас сегодня у барабанщика, у дочки день рождения. Вот я поздравляю.
1: Как дочку зовут?
2: Василиса.
1: Василиса. Поздравляем.
3: Сколько лет?
2: Три года. Три года, девочки, да. Боже, поздравляем.
3: Поздравляем Василису.
1: А вы с семьями встречаетесь вот так, с детьми?
2: Ну, в принципе, да. Но вот в этом году поставил себе такую личную цель еще больше. То есть внутри коллектива Good Times, как бы, как сами музыканты, у нас железобетонная, как бы, связь между другом. Но надо вот ее шире делать, надо, чтобы вот как-то вот наша вся компания с семьями, с детьми, как бы мы вот все тоже держались так.
1: Ну, это особняком. Как корпоративы устраивают компании, да?
2: Так поэтому и... хочу. А так как нас много, то эта компания становится просто огромная, как бы, если всех жен собрать, всех детей собрать, у нас человек 30 уже будет, мне кажется.
1: И на природу. Ну,
2: круто,
1: прекрасно,
2: круто, поэтому вот надо к этому стремиться.
1: А ты можешь назвать вас вот внутри коллектива друзьями?
2: Да, 100%.
1: У всех разные отношения. Многие даже, ну, зрители и слушатели не замечают, но у многих супер известных коллективов, со стороны кажется, что все они там дружат и так далее, но исключительно рабочие отношения, даже в гримерке особо не общаются, то есть выступили на сцене, все разъехались, там встретились на базе, на студии, поработали, ну просто как на работу ходят, вот относятся как к коллегам, не как к друзьям, у вас дружеские отношения. Да,
2: и мое мнение, что на этом на самом деле очень много держится, я не понимаю, как... Назовем так, как художественный руководитель, я не понимаю, как бы держать было коллектив, если это все держится только на, ну вот, на каком-то на рабочем моменте. То есть вот в чем, как стимулировать людей, как мотивировать людей, как бы, чтобы вот это все слаженно шло.
3: То есть вы как единый целостный организм,
2: да,
3: по
2: сути. Да, все понимают, ты, как бы, мы уже на том этапе, что ты никого не контролируешь ни с каким вопросом.
3: А кто у вас, вот если вы как единый целостный организм, мозг, кто сердце, кто душа, кто там опорно-двигательный аппарат?
2: Давайте так, в общем. Никита, гитарист и наш человек, кто пишет всю музыку, все аранжировки, все, назовем его сердцем коллектива, потому что все-таки это...
3: Никита сердце.
2: Я пусть буду больше за голову отвечаю. Все-таки из головы как бы летят слова, во-первых. А во-вторых, из-за того, что все-таки какой-то административной деятельностью еще в группе занимаюсь.
3: Так.
2: Леша, барабанщик, пусть будет опорно-двигательным аппаратом, потому что...
3: Учащий-то надо иметь энергию. Так.
2: Потом за духовную составляющую какую-то и культурный пласт пусть отвечает Александр Торшин, наш саксофонист, который владеет несколькими языками, занимается изучением драгоценных камней. В общем, Санины увлечения меня сильно удивляют.
3: Драгоценные камни?
2: Да, да. Потом что, за дисциплину пусть отвечает у нас Андрей Зайцев, басист, который никогда нигде не опаздывает и все всегда вовремя. За хорошее настроение пусть отвечает трубач Антоха. Антон Богомедов.
3: Самый веселый?
2: Ну, он может нас повеселить в любой ситуации, поэтому вот талант, талант.
1: Всю эту дружную компанию, семью вы можете увидеть и услышать 25 июля на большом сольном концерте группы Good Times в Москве на дизайн-заводе. Ну, а если у вас есть вопросы, задавайте и присоединяйтесь к нашей видеотрансляции на сайте наш.ру. Мы прервемся ненадолго, послушаем ту самую песню, которая так надоела Артему.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги АО ТПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 10:33 в столице. У нас сегодня Артем Шаров в гостях. Всегда приятно тебя видеть.
3: Спасибо, спасибо.
4: 25 июля. Дизайн-завод «Флакон» в Москве. Большой сольный летний концерт группы Good Times, куда мы вас приглашаем.
2: Вот ты сказал, что Леш, да, у вас отвечает за хорошее настроение в группе.
3: Антон.
2: Антон отвечает за хорошее настроение. Ну, в общем, я думаю, что со мной согласятся все любители вашей музыки. Вы все вместе в целом отвечаете за хорошее настроение. У вас космическая энергия всегда на концертах. И уходишь такой заряженный, ну, на 200%, а не на 100%. А что тебя лично самого последнее время вдохновляло и заставляло улыбаться? Вот что из хорошего, может быть, за лето, вот, которое уже в самом разгаре, случилось за последнее время такого вот прям классного, что подняло тебе настроение?
3: Вот последние 3 дня, например, мы оставляем ребенка с бабушкой и наконец-то можем вдвоем вот съездить в Москву, попутешествовать, попроводить время вдвоем с женой. И это вообще как будто мы вернулись на 10 лет назад. Вот ходить, гулять.
2: Маленький медовый месяц.
3: Ну да, да. Поэтому вот сейчас в прекрасном настроении себя ощущаю.
4: Через погоду повезло в эти выходные. Подъемники, привет. Артем, Юля, привет. Артем Олегович. Я, кстати, не знал, что Олегович. Олегович, все верно, да? В Костроме закрылась единственная концертная площадка. Что делать слушателям и как вы будете выступать в родном городе? Действительно так? У вас одна концертная площадка?
3: Да, да. И она закрылась, и вы не поверите. Месяц назад, в общем, в разговоре с группой, у нас строится стадион «Спартак», Костромской «Спартак». И, по-моему, насколько я помню, стадион 1000 на 7, открытый такой. Я говорю, надо делать концерт на стадионе. И все-таки, ну, как мы в Костроме, во-первых, столько соберем? Я говорю, ну, съедутся со всей России, как бы, люди на вот стадионный концерт, как бы, 100%. И все-таки, ну, это пока как будто нереально. И через неделю просто новость, закрывается единственный клуб в Костроме. Я говорю, ну, понимаете, это судьба. Ну, то есть у нас выхода нет. Сейчас 2 года мы не поиграем в Костроме, и будем делать, значит, вот договариваться со стадионом.
4: А поэтому он через 2 года будет построен?
3: Ну, он вроде вот в ближайшее время вообще. Ну, вот тогда 2 года не поиграть, я думаю, и сделать такую... Я хочу настолько большое мероприятие сделать, чтобы вот съехались со всей России. Хочу собрать 1005 человек, чтобы съехались со всей России, а потом все поехали в центр города, а дальше вот весь этот ресторанно-барный кластер, чтобы тоже был посвящен как бы вот
4: этому концерту. Ну, так часто бывает, когда артист выступает в городе, нужно делать летом, да, чтобы рассчитывать на хорошую погоду, ну и, в принципе, погулять было комфортно, хотя я уверен, что в красивых городах в любую погоду можно найти чем заняться, но просто если стадион будет открытый, то как будто бы лето — это идеальный вариант.
3: Так что это вот такой предварительный план.
2: А у тебя всегда такое тепло в глазах, когда ты про Кострому рассказываешь, а вот людям, которые никогда не были в твоем родном городе, вот, ну и, допустим, через 2 года приедут на этот твой 5000-ный, а может быть и 7000-ный концерт,
3: да.
2: А, значит, что посмотреть в Костроме? Что самое главное в твоем городе?
3: Главное, в общем, не смотрите недвижимость у нас, потому что все понаехали, начали покупать квартиры, и теперь в Костроме недвижимость стоит вообще не так, как должна стоить в городе, где проживает 200 тысяч человек. Поэтому все, надо заканчивать. Москвичам приезжать.
2: Остановитесь.
4: Такое ощущение, я не знаю, с чем это связано, но вот из разных городов, понятно, я сейчас масштабы там не сравниваю, все равно вот из Краснодара нам пишут: хватит приезжать к нам в город, москвичи скупили всю недвижимость, пробки. Из Калининграда нам пишут: хватит приезжать в наш город, скупили всю недвижимость и так далее. Как тут расползается, да?
2: А куда же деваться москвичам? Город растет, понимаешь?
3: Куда деваться эти деньги?
2: Уже надо.
4: Ну, может быть, просто сейчас много профессий, ну, объективно, много профессий, которые не привязаны к конкретному месту, позволяют удаленно работать, и уже люди выбирают там по каким-то своим соображениям, причинам место, где они будут жить, и не привязываясь там к большим, например, городам или к столице.
3: Ну, а если вернуться к Костроме, то вообще вся Кострома Ее запрещено застраивать. У нас весь центр города, он такой двухэтажный, весь отреставрированный, потому что, поэтому, начиная с центра города, заканчивая набережной, которую сейчас тоже реставрируют, она 10 километров будет набережной идти у нас. Приезжайте, красивые парки, красивые добрые люди.
2: Но недвижимость не покупайте.
3: Ну, недвижимость, пожалуйста, не трогайте, оставьте нам хоть что-нибудь по человеческим ценам.
2: Тём, вот шикарный вопрос от слушателей, значит. На концертах ты всегда в образе отвязного хулигана. На всех интервью производишь впечатление воспитанного и культурного человека. Куда прячется хулиган вне концертов, и как себя чувствует культурный человек на сцене?
3: Ну, видите, это какое-то мое альтер-эго. Получается, никто никуда не прячется. Это все я. Просто раздвоение личности, да, мое. Как бы выходишь на сцену, ты один. Потом приходишь на интервью, ты второй, а дома ты третий.
2: Поэтому... А какой ты дома?
3: Ну, дома я...
2: Надо было стул второй поставить все-таки.
3: Да.
4: В следующий раз. Это будет провокационный вопрос.
2: Ну, какой ты дома?
3: Ну, я не знаю. Дома я... Дома я не... Ну, вот явно не... От первого и от второго мало, что там дома есть у меня.
2: Да?
3: Ну, да, да.
2: То есть ты дома не культурный?
3: Я дома... Домашний котик такой. Я бы полежал, чтобы вот просто меня гладили.
2: Не трогали. Пульт от телевизора в руке, да?
3: Да. Ну, в следующий раз жене надо дать вопрос задавать.
4: Кстати, по поводу пульта от телевизора. Ты следишь за чемпионатом мира по футболу? Или футбол мимо тебя вообще?
3: Вот этот чемпионат, который весь мимо меня. Но мы посмотрели Аргентину...
2: Англию.
3: Англию, да, вот последнюю. Вот так вот, с открытыми ртами просто просидели, просмотрели.
2: Ну, классная была игра.
3: Да, да.
4: Но впереди финал. У нас матч за третье место. Он будет в 0 часов, по-моему. Ну, то есть, это получается уже 19 числа. И 19 числа в 22:00 финал. Но говорят, что там сейчас смог прилетел на Америку и на Нью-Йорк конкретно из Канады. И, возможно, матч могут даже перенести.
2: Ого.
4: Да. Ну, финальный, я имею в виду.
3: Хорошо бы, потому что все заведения уже забронированы, мы не успели столы нигде занять.
2: А если сейчас перенести... А дома что, не смотрится уже футбол?
3: Мне хочется финал посмотреть компанией, мы бы гудтаймсиками собрались.
4: А некоторые были вынуждены поставить концерт на 19 число и получили от своих поклонников, не всех, понятно, что не все смотрят, любят футбол.
2: Разочарованные смайлики.
4: Да, те, кто прям вот очень любят и следят, для них чемпионат мира — это большое событие, они расстроились, что вот разрываются между концертом и финалом. Хотя я видел людей, которые на концертах смотрели футбол.
3: Через телефон, да?
4: 10:41 в Москве. Артем Шаров у нас в гостях. Еще одну песню послушаем и вернемся.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро!
3: 10:45 в Москве, 5 минут буквально у нас осталось. Артем Шаров у нас в гостях, группа Good Times. Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции, если не успели или только что присоединились. Потом можете на сайте наш.ру пересмотреть. 25 июля, Москва, дизайн-завод «Флакон». Большой сольный концерт группы Good Times. Ну и еще мы выяснили, что готовится новый альбом, долгожданный альбом для всех поклонников, да и для Артема, я думаю, и музыкантов в том числе. Миллион раз мы обсуждали это за эфиром, в эфире, и вот каждый раз я в этой песне слышу запиканный мат. Я правда, спасибо, Артем. А Артем в тысячный раз утверждает, что изначально там не было ничего.
4: Да,
3: ничего не запикивали для радио.
4: Это когда люди говорят, что вы как-то какая-то пошлость присутствует в ваших песнях. Я всегда говорю, что это в вас пошлость это присутствует. В этой песне, в оригинале нет никакого слова, которое вы поете в паузе. Это как бы оригинал. Послушайте, на любых как бы площадках она так и звучит. Нет там этого слова. Это ваш мозг дорисовал вот это все. Поэтому о себе делайте выводы в первую очередь.
2: Каждый в силу своего воспитания.
4: Да, да.
2: Домысливает.
3: Синдром Манделы, да, это называется, нет? Или эффект Манделы?
2: Эффект Манделы, по-моему.
3: Эффект, да, феномен массовой ложной памяти, при котором большое количество людей одинаково ошибочно помнят события или факты, притворяющие реальность.
4: Да, вот видите, как получилось.
3: Противоречащие реальности.
2: Так, ты сейчас в Москве, ну, вы живете в Костроме, и у вас такой, как мы выяснили уже, и в эфире выяснили, маленький медовый месяц сейчас, потому что сын находится с бабушкой.
4: Да.
2: И у вас прям культурная программа, и мы узнали, что вы идете там в Большой театр, и так далее, и так далее, и так далее. Это вообще, насколько часто посещаете какие-то культурные мероприятия?
4: Вот,
2: ну, такие не связанные с музыкой, с
4: вот рок-музыкой. Последнее время это было редко. Был у нас декрет, была невозможность пока оставлять. И вот сейчас мы вот начали наверстывать упущенные. Вот с этого выезда мы начинаем ездить в разные города, посещать разные площадки, концерты, какие-то выставки и прочее. Будем жить полную жизнь.
2: Выгуливаешь жену?
4: Да.
2: Ну, это прекрасно.
4: И она меня.
3: Прекрасно. Остается у нас буквально 2.5 минуты. И вопрос, как тебе выступление, была премьера у группы Good Times на ВК-фесте?
4: Сложно.
3: Просто это... такая большая солянка, разные жанры,
4: большая
3: разные
4: солянка,
3: оттенки,
4: да,
3: это не рок-фестиваль.
4: Да, то есть как бы выступать перед Оджи Буддой я не думал, когда вообще такое случится, что мы будем как бы в одном месте. И, ну, это был хороший показатель, как 16-летние дети реагируют на Оджи Будду и как не понимают, о чем поет Good Times. Просто...
3: Ну, завтра у тебя будет дубль 2 в Москве.
4: Да, поэтому...
3: Перед кем выступаешь? Уже посмотрел?
4: Еще не посмотрел, но там плюс-минус один состав как бы на нашей сцене. И, ну, пусть новые люди открывают нас для себя.
3: Ну, почему бы и нет? Мне кажется, что вы своей энергетикой, своей музыкой можете влюбить в себя человека, который раньше про вас ничего не слышал.
2: Однозначно.
3: Да, и не знал.
4: Надеемся на такой эффект.
2: И вы 100% концертная группа, конечно. На вас надо ходить и танцевать, потому что это совершенно другие
3: запись,
2: ощущения.
3: Конечно, эмоции. Так себе. А?
2: Нет, я не про это, Гарри, нет. В записи, конечно, все чудесно, но просто вот есть группы, я думаю, что со мной многие согласятся, которые, ну, вот ты слышишь, но когда приходишь на концерт, ты чего-то как будто, ну, не получаешь, ну, что-то по-другому, да, как-то вот выглядит. А здесь у тебя двойное удовольствие.
3: Ну, надо отдать должное, что и в записи, и на концерте, что редко бывает, да, вы звучите одинаково хорошо, и ты узнаешь песню. Просто иногда ты в записи слушаешь песню, потом, если живьем артист ее исполняет на концерте, то...
4: Фонограмма плохая.
3: Да, ничего не остается. А тут все перенесено очень качественно из студии на сцену.
4: Спасибо
3: тебе большое, что пришел к нам, нашел время. Желаем удачи в ваших новых концертных и фестивальных начинаниях. Мы ждем стадион в Костроме, когда бы он ни случился, мы с удовольствием
4: заявил,
3: поддержим,
4: точно,
3: да, и приедем. Как минимум у тебя будет 3 человека из Москвы, а то, может быть, быть, и больше подтянется все наших делаем. Коллег. Ну и до встречи 25 июля на дизайн-заводе «Флакон» в Москве, где состоится большой сольный концерт группы «Good Times».
4: Спасибо большое. Я тоже рад был вас видеть всех и всем передаю большие привет.
3: Ну, а мы всем желаем хороших выходных. Услышимся уже в понедельник. Узнаем, чем закончился чемпионат мира по футболу. Пока. Берегите себя.
2: Не скучайте.
1: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
0: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду.
1: Наша реклама.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

0: клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Эксимер, лазерная кератоктомия.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире столичные новости, в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Два бензовоза и две газели загорелись на территории промышленной зоны в подмосковных Бронницах. Как сообщил Мособлпошспас, произошел разлив топлива, огонь создавал угрозу соседнему административному зданию. Возгорание было локализовано на площади свыше 3000 квадратных метров. К тушению привлекли порядка 60 человек и 20 единиц техники. Как уточнили в МЧС, к этому часу открытое горение в промзоне в Бронницах ликвидировано. Все трамваи Москвы оборудовали системой климат-контроля. Как сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Лексутов, после полного обновления парка во всех трамваях система автоматически поддерживает комфортную температуру в любое время года. В жаркую погоду салон охлаждается до комфортной температуры, а в холодное время года система поддерживает оптимальный уровень тепла. Отмечается, что сегодня на всех 36 маршрутах столицы работают современные низкопольные трамваи российского производства. Между тем, департамент транспорта Москвы предупредил о возможных локальных затруднениях движения сегодня вечером. Как напомнили в ведомстве, сегодня пятница, вечерний разъезд начнется раньше. После 16.00 ожидается интенсивное движение в центре, на Садовом кольце, в вылетных магистралях в области и на третьем транспортном кольце. В сообщении водителям пожелали безопасных поездок и хорошего завершения рабочей недели. А тем временем жителей столичного региона предупредили о нашествии комаров. Временное затишье в их активности сменится резким всплеском их численности из-за дождей и высокой температуры. Об этом РИА Новости рассказал кандидат биологических наук Дмитрий Федоров. Он пояснил, что в жару цикл от яйца до взрослой особи сокращается практически до недели. Биолог отметил, что массовое появление комаров зачастую связано не столько с ростом популяции, сколько с одновременным вылуплением при резком потеплении после холодов. По прогнозам синоптиков, теплая погода в столичном регионе ожидается в начале новой недели. Самая дорогая квартира в небоскребах Москвы продается за 1 700 000 000 рублей. Как пишет РИА Недвижимость со ссылкой на агентство по продаже элитного жилья, это лот на 66-м этаже в башне Capital Towers на Краснопресненской набережной. На втором месте оказалась квартира на 47-м этаже в ЖК «Начало». Ее можно купить за 396 миллионов рублей. Также в тройке лидеров квартира на 81-м этаже в ЖК «Аурус». Лот предлагается за скромные 342 миллиона рублей. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
0: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честнозастройщик.рф.
3: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Сделано в России.
7: Знаете ли вы? Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
8: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: Дисклеймер. Почему ваша группа так называется? И какие у вас творческие планы? Два самых любимых вопроса всех артистов. Отвечать на них приходится регулярно. И если про творческие планы это перманентная история и меняется с течением времени, то вопрос про название довольно быстро становится для музыкантов как бы риторическим. От него устают и перестают на него отвечать. Но что же делать с новыми фанатами? Поэтому по просьбе музыкантов наше радио открывает собственную энциклопедию, чтобы раз и навсегда закрыть вопросы по названию сотни наших коллективов. Только прямая речь, никаких пересказов со слов очевидцев, исключительно голоса создателей. Ничего не проверяем. Если они забыли или наврали, все вопросы к ним. Сегодня листаем и пишем очередные страницы нашей энциклопедии.
8: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
9: Чайф.
8: Имя.
9: Владимир Шахрин.
8: Легенда.
10: Когда в 83-84 году мы собирались в маленькой комнатке 13 или 14 квадратных метров, чтобы просто хорошо проводить время, у нас не было никаких грандиозных планов покорить вершины Олимпа, каких-то хит-парадов, заработать денег, стать известными, популярными. Это был просто, вот как в нашей песне, способ не сойти с ума и не опухнуть. Мы собирались, общались, болтали, бренчали на гитарах, записывали что-то на такой обычный пленочный магнитофон, и при этом всегда пили очень крепкий чай, который заваривали через кофеварку. Бодрость была такая, гейзерная кофеварка. Вот вместо кофе засыпался чай, и оттуда, соответственно, вытекала очень густо заваренная жижа. И Вадик Кукушкин, наш друг и поэт, кто практически на всех этих посиделках присутствовал, вот эту жижу назвал чайф. И мы, так как телефонов не было, мы каждый раз назначали следующую встречу. И там говорили, в следующую среду на чайф во сколько там, в 7 вечера, там в четверг или в пятницу на чайф. И мы начали собираться на чайф. Вот. И когда неожиданно для нас в 85 году мы решили дать первый концерт, у нас не было названия у группы. И мы не могли придумать вообще ничего толкового. И тогда сказали, хорошо, мы сами собираемся на чаев, давайте мы пригласим всех зрителей.

Зрители всех гостей тоже на чаев, и напишем название вот чаев. И так, собственно говоря, появилось название группы чаев, потом мы к нему привыкли, и, в общем, слово стало таким нарицательным. Оно нам очень нравится, потому что оно необычное, в нем есть приятные ассоциации с чаем и с кайфом, и это тоже нам нравится. Так что, в общем, мы к этому названию привыкли, сроднились.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Анимация.
0: Имя.
1: Константин Кулясов.
0: Легенда.
2: Я и сам не знаю, почему я тогда так назвал группу, но теперь я об этом не жалею. А раньше я жалел очень, потому что в интернете набираешь название «анимация» и вываливается все, что угодно, но только не ты. А у меня еще названия песен такие, типа «анимация», «игра». И попробуй там докопайся до самого себя. Ну, потом всякие ухищрения в интернете, верификации, все дела. И мы начали вылетать на верхних строчках. И вот в этот момент я думал, что хуже названия «анимация» могут быть только порнофильмы. Но с другой стороны, назвав коллектив «анимация», я получил потрясающий бонус. Дело в том, что «анима» в переводе – это «душа». «Анимация» – «одушевление». И вот все 23 года концерты проходят с одной главной характеристикой – душевненько. И вот так и живем. Я сам зашел в этот кармический шар, закрыл за собой дверь и душевненько покатился. Так что анимация в моей интерпретации – это душевненько.
1: Анимация.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Кофеиновая зависимость.
0: Имя.
1: Кевин Кузнецов.
0: Легенда.
2: Я работал просто в кофейне. Я люблю как бы кофейную индустрию. И в кофейне, обучаясь обжаривать зерна, я познакомился с парнем, который гитарист. И я сказал, что я люблю инди-рок музыку. И он сказал, что он ее пишет. И мы таким образом как бы в кофейне начали писать музыку. Оттуда и пошла как бы вот эта легенда кофейной зависимости. Потому что мы все, у меня диджей бариста, гитарист бариста, вот, и получается, что почти все в теме кофейни.
1: Кофеиновая зависимость.

0: Собирались, чтобы поиграть нашу музыку только после 11 вечера. Естественно, были люди, кому это не нравилось, наши соседи по комнате, и на нас писали докладные, которые звучали следующим образом, что после 11 такие там товарищи, наши фамилии, поют, шумят, мешают нам спать, и после 11 стал неким таким нарицательным. И первое же наше официальное выступление, к нам подошла девушка с листочком и спросила, как вы называетесь. Ну, мы пошутили после 11. Вот как пошутили после 11, так мы до сих пор и существуем с этим чудесным названием.
1: После 11.

0: Энциклопедия нашего радио. Наша реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Останься секрет там, тайна третьей планеты.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
4: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
6: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Повреждение железной дороги обнаружено в Воронежской области. Как пишет телеграм-канал Юго-Восточной железной дороги, повреждение одного из путей было обнаружено ночью на перегоне Некрылово-Колено. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. Сейчас движение поездов организовано по второму пути. Железнодорожники принимают все необходимые меры для ликвидации последствий происшествия. При этом возможны задержки пассажирских и пригородных составов. Совет Федерации одобрил изменения в закон о поддержке Почты России. Документ предусматривает модернизацию инфраструктуры почтовой связи, обеспечение цифровой трансформации отрасли и укрепление финансово-экономической устойчивости организации. Закон также закрепляет механизм создания и эксплуатации единой электронной почтовой системы, оператором которой станет Почта России. В рамках заседания Совета Федерации выступил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, правительство планирует сформировать второй пакет мер поддержки Почты России в ближайшие месяцы. Штормовое предупреждение продлили в Краснодарском крае. Как сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС по региону, до конца пятницы местами в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду. Также есть опасность формирования смерчей над морем. В Роспотребнадзоре опровергли сообщение о появлении в России наноклещей. Как говорится в заявлении ведомства, в связи с распространением в СМИ некорректного термина «наноклещи», Роспотребнадзор информирует, речь идет не о новом виде, а о молодых особях эксодовых клещей. Отмечается, что из-за биологической потребности в питании они отличаются повышенной агрессивностью и активностью. При этом малый размер, около 1-2 мм, позволяет им долго оставаться незамеченными на теле. Астрономы обнаружили планету, на которой может быть атмосфера. Согласно результатам исследования, атмосфера каменистой экзопланеты переменно выделяет гелий. Это говорит о том, что другие летучие вещества удерживаются на более низких высотах. В ее нижних слоях могут скрываться азот и углекислый газ. В случае, если они вызывают парниковый эффект, то на поверхности этой планеты может быть океан, достаточно теплый для купания. Уточняется, что планета находится в 49 световых годах от Земли в созвездии Кита. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Ой, какая-то не та музыка, какая-то медленная, печальная, грустная, как и наши вечерние коллеги.
1: На самом деле, дорогие друзья, музыка должна быть веселая, потому что мы принесли вам пятницу.
2: Да, в наших клювиках.
1: Да,
2: на Дальнем Востоке. Лицах.
1: Пятница уже вступила в свои права в полную мощь. А
2: да, нет, там у них... Да?
1: Ну,
2: в смысле, выходные, точно. Там плюс 9 часов же, так, точно.
1: Да.
2: У них она уже заканчивается.
1: Они уже...
2: Привет вам, закусывайте.
1: Они уже... Отметили приход пятницы, что да, пришла пятница.
2: Сходили в спортзал,
1: для себя отметили, внутри себя отметили, да, что пятница, выходные наступают. С чем мы вас, дорогие друзья, и поздравляем.
2: Ну, а теперь
1: более западных регионах еще, собственно говоря, уже обед. Сейчас пообедаем, а потом уже там как-то
2: в Америке они же еще спят, у них еще целая пятница впереди будет. Так вам и надо, понятно.
1: Зато в Австралии пятница уже суббота.
2: Фу.
1: Не говори.
2: А у них уже выходные заканчиваются, что ли? Слушай, вот только нам везет,
1: да.
2: Вот только нам с тобой везет. Вообще и всем нам, вот всем нам, россиянам, везет.
1: Я люблю
2: Митькину пятницу.
1: Люблю Митькину математику,
2: абсолютно,
1: обожаю
2: вообще. Да. Друзья, давайте поговорим с вами, знаете, на какую тему, Алиса Михайловна. Вот скажи, пожалуйста, ты как творческая единица, понятно, что ты под более пристальным прицелом СМИ и всего прочего, это понятно. Не сбивай меня, пожалуйста. Ты же видишь, я могу сбиться сам. Я уже все, спасибо, до свидания. Все, пятница. Короче, ты какой-нибудь слух о себе распускала сама?
1: Нет, а зачем?
2: И так все сделаю, да? Я себе

0: спросила.
1: Просто, честно говоря, я в какой-то момент понял, я же человек, собственно, эмпатичный, это сейчас уже все выяснилось. Раньше я же просто не понимал, но я четко знал, что я умею слушать. При том, что я безумно себя люблю, я люблю о себе рассказывать, я люблю много говорить, но я, оказывается, как-то очень... правильно слушаю. И люди хотят мне рассказать кучу каких-то вещей, кучу каких-то секретов, а я не хочу это хранить у себя в голове. Понимаешь, то есть человек что-то там начудачил, там не там с кем-то погулял, в итоге он мне это рассказывает, а я знаком с их семьей, с женами, с детьми и прочее, прочее. Вот нафига, спрашивается в задаче, мне нужно хранить эту информацию. То же самое касается там различных артистов, музыкантов, когда мне кто-то доносит какую-то сплетню о людях, я уже не могу с ними нормально работать, если они к нам придут в гости. Мне это не нужно. Понимаешь, все, что мне нужно знать, это творчество, песни, понимать, знать там и так далее и тому подобное. Поэтому я вот всего касаюсь этого вот уходить, и для этого я сам распустил слух, и даже если кто-то мне что-то рассказывает, я сразу говорю: здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я балабол, я не могу это делать, не рассказывайте мне ничего, никогда. Вот. И, честно говоря, это помогает на самом деле. Вот. Потому что человек сливает на тебя половину, ему типа легче становится, он, знаешь, как душу изливает тебе, а ты этот несешь потом. Зачем мне вот этот вот кусок тьмы в душе моей и так пасмурный? Так вот, я хотел у вас спросить. Распускали ли вы какой-то слух о себе?
2: И с какой целью вы это делали,
1: Да. И была ли в этом какая-то корысть? Ну, я это точно корыстно распускаю, чтобы, типа, отстаньте от меня.
2: Главное, когда распускаешь слух, начинать со слов «только никому не говори».
1: Да, обязательно. Итак, давайте с этого и начнете. «Только никому не говори». Я вот такой-то слух о себе распускала. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджеров. И, Алис Михайловна, с пятницы, да?
3: Наша реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
3: Наше радио.
6: Наша.
3: Музыка.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, какие слухи вы про себя пускали.
2: Если пускали, конечно.
1: Зачем?
2: Да, а если не пускали, тогда не пишите.
1: Какой такой цель?
2: Какой такой, да.
1: Привет, любимки. Распускала слухи, говорила, что бесплодно. Чтобы кому не лень, не лезли с вопросами, почему не рожаешь. Ой, боже. Это настолько неэтичный вопрос, который так вот почему-то принято задавать женщинам.
2: Ну, это же делается. Давай честно, ведь это же не задается этот вопрос, чтобы там взять и задеть человека. Он же говорит, ты же такая красивая. Тебе же вот это вот и вот это вот. Это вот с этой, понимаешь, просто то, что не
1: просто
2: этично,
1: это
2: то, что
1: очень
2: может,
1: неэтично. Да, что понимаю. Угодно можно делать с благими намерениями, оправдывать как угодно, но это неэтично. Это просто надо принять и больше никогда это не спрашивать.
2: Привет, Алиса и Дима. Распускаю слух, что я злой и отвратительный человек, чтобы ко мне не подходили. На самом деле я добрый и всегда готов помочь, но это слишком утомительно. А я не люблю утомлять. Ну, как я тебя понимаю, слушай, просто. Вот да. Я ничего не умею делать руками, просто ничего не умею делать. То, что я там дома выкладываю плитку, пол, стены и прочее, это я никогда вообще не этого делать вообще не мог. То что, вообще, вообще. Зачем?
1: Привет, тезка и чаровница эфира. Ох, спасибо большое. У меня на номерах буквы НТВ. Так я как-то сказал, что я продюсер этого телеканала, и слушок разошелся. В дальнейшем помогала при знакомстве с дамами, особенно если они уже слышали это и не от меня. Ох, знали бы люди широкие массы о том, что продюсер это далеко не всегда влиятельный, точнее так, это почти никогда не влиятельный дядька с деньгами, а чаще всего это девочка с рацией, а то есть с двумя рациями в мыле.
2: Это так называют, и на самом деле мы же все видели тех продюсеров, которые, ну не знаю, там Барри Алибасов, Айзеншпис, Гройсман и так далее, понимаешь, там Шаповалов и прочее, это же были продюсерами, которые вкладывали деньги там и так далее, поэтому тут
1: это никогда не были, во-первых, их собственные деньги.
2: А это вот, давай мы сейчас не будем лезть к ним в карман, а сам факт, я просто, вижу, понимаю и знаю. А то, что там продюсер, это да, это тот, кто взять должен, там, раскрутить и так далее, и тому
1: нет,
2: подобное,
1: не
2: понятно.
1: Раскрутить.
2: Ну, к примеру, там, эксклюзивный продюсер Моника Белуччи. Это значит, что она-то деньги не вкладывает, она будет ездить,
1: да.
2: Промо, рекламировать и так далее, да. И она своим именем будет этот фильм двигать.
1: Ладно.
2: Да. Вот. Так, поехали дальше.
1: Я как человек с высшим продюсерским образованием, мне есть что сказать, но это тема отдельного часа.
2: Привет, Наша. Только так и мы же не про это и вообще говорили.
1: Поэтому я и молчу из последних сил.
2: Да это что? Привет, Наша. Только никому не говори. На работе у себя распускал слух про себя, что я где не работал, все нормально. Но не на этой работе. Кстати, помогло. Так приехал на вахту, отработал зарплату, получил и на межвахтовку. Макс Волжский нам пишет.
1: Привет. В новой компании распустила среди подчиненных разные сплетни про себя. Какие не вернулись, те люди оказались надежными. Так и оказалось.
2: Mm-hmm. Вот. Ну, я ждал этого, пацаны. Ну, харе, ну, чё вы? Конечно, да. Конечно, у всех 25, конечно. Да. Так, друзья, распускали ли вы о себе какой-то слух, чтобы, вот по какой-то причине. Вот, по какой-то причине, неважно. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ТПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-683-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семьи с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: За 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, и зачем вы пускали слухи о
2: распускали
1: себе?
2: Ли, да?
1: Распускали ли? И зачем?
2: Привет, бубняшки. Все, ты сказала, значит, я следующий. Я частенько распускаю слухи, что подрабатывал диджеем в клубах. Многие верят. Антон, город Ейск, нам пишет. Вот. А хочется, кстати, Тоха, если хочется, так возьми, попробуй, прикольная штука. Ну, как раз уже, знаешь, в среднем возрасте все либо мотоциклы покупают, либо диджеями становятся.
1: И вот нам пишет: добрый день, Митя, Алиса, только никому не говорите. Я про себя самого слухи никогда не распускаю. Их про меня и без меня самого полно. Но зато очень много тайн храню себе и о себе, и о других. Игорь, 28 лет, Игорь нам это написал. Игорь, да вы ходячий компромат. Опасный человек.
2: Мне тут пишут, смотри, знаю наверняка, что фанатки Ленского распускают слухи, а его ты, чтобы он никому, кроме них, не достался. Какие глупости вы сейчас пишете. Честное слово.
1: Привет, душнюшки. Очень многие распускают слухи о своем наступающем ДР. Ясно зачем.
2: Зачем?
1: Ну, сейчас же, мне кажется, все соцсети говорят точно, когда ДР.
2: Да.
1: Тут уже никак симулировать ДР 4 раза в год не получится. Приветики-пистолетики пишут.
2: Здорово.
1: А я из тех людей, которые, наоборот, буду хранить тайны других до гроба.
2: А зачем? Вот зачем это надо? Вот я не понимаю.
1: А если человеку просто несложно? Вот он послушал, такой...
2: И забыл, да?
1: Ну, не забыл, просто ему нет до этого дела. Ему не хочется это бежать и всем...
2: Ну, да, да. Так, еще слушок о себе запустил после экскурсии к вам. Был, в общем, пару раз знакомый, которые так же, как и я, любят наше радио и видели мои фотографии в студии за пультом и с ведущими. Так вот, я сказал, что на радио как себе домой езжу. Теперь просят тоже помочь с экскурсией, а я, как назло, больше приглашений не выигрываю.
1: Постарайтесь.
2: Всем
1: привет, любимый ведущий Дмитрий.
2: Да.
1: Алиса.
2: Спасибо.
1: Здесь любимый ведущий Дмитрий, а потом Алиса.
2: Дмитрий, Алиса.
1: Никогда не распускала, не распускаю слухи о себе, так считаю это бессмысленным. Ведь в любой сложившейся ситуации, где это нужно будет показать, ты ничего не сможешь сделать. Это может сработать даже против тебя. Всем счастливой пятницы, прекрасных выходных. А я согласна.
2: Нет, но если ты распускаешь слух, что ты великий кардиохирург, это конечно.
1: Кукуруза.
2: Да, что ты великий кукуруза, то тут как-то очень сложно стать потом силосом, да? Вот. А так это ж, ну, по-разному бывает, понимаешь?
1: Добрый день, самый милый ведущий. Распускала слухи, что я не знаю, куда деваться от мужского внимания, чтобы попасть в ту ветку реальности, где это так и есть, и выбрать достойного мужчину. Сработало.
2: О, как.
1: Ой, боже, у меня была знакомая одна, которая, не знаю, как... Я сейчас... Это не про вас. Одно дело это осознанно это делать, а другое дело вот она... Идешь с ней по улице, она... Ты видела, как на меня вон тот посмотрел? Боже, он просто раздел меня глазами. И ты идешь и думаешь, милая, тебе послушать, так тебе все хотят от забора до обеда.
2: Ага.
1: То есть как бы это уже какое-то, мне кажется...
2: Ну, тебе ж не сложно. Скажи, да-да-да, видела. Ей будет приятно. И все, это же такой кайф на самом деле.
1: Ну, сейчас с ней все перестали общаться, не только я.
2: Друзья, распускали ли вы о себе какие-то слухи? Пишите, пожалуйста.
1: Если делали, то зачем?
2: Да, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И пока я читала ваше сообщение, вспомнила таки, как я один раз пустила слух про себя. Я пустила слух, что мы еще тогда встречались с моим первым мужем, и мы пустили слух, что мы расстались.
2: Зачем?
1: А потому что очень сильно мне мозги делали мои родители, что я с ним встречаюсь.
2: Да, я понял, все.
1: Понял. С каким-то...
2: Ага. Привет, любимки. Здравствуйте, спасибо большое. Я не распускала о себе слухи, но как Дима тоже, видимо, слушаю правильно. Поэтому со мной делится. Выслушивать привыкла, не рассказываю никому, но... При новых знакомствах сразу всегда пресекаю разговоры об интимной жизни. Это не то, что, в общем, это не готова слушать ни при каких обстоятельствах. Все.
1: Да. Вот дальше мы обсуждали, как это читать. Ленский сказал читать именно так, как я сейчас это сделаю.
2: Всем ну того... ладно, мы сейчас просто дурачимся. Давай.
1: Нет, я все. Да. А я буквально все воспринимаю. Не надо, правильно. Я это аутист.
2: Давай. Сейчас время.
1: Всем доброго дня. Распустил про себя на работе слух, что я редкостный кабель. Угу. На тот момент было актуально и весело. Теперь же, когда встретила на этой же работе свою половинку, выглядит это все не очень. Моя зайка, конечно, видит эту всю ситуацию изнутри и крутит пальчиком у виска, когда ей говорят, зачем он тебе? Он же кабелина или кабелина?
2: Кабелина.
1: Кабелина. Благо нам с ней на это все пофиг, зато вечером встречаясь дома столько смешных историй, друг другу об этом рассказывали. Всем хорошего настроения.
2: А вот, пожалуйста, так, приехал учиться в другой город. Стал распускать слух, что я КМС по боксу. Потом выхватил хороших люлей, и все узнали правду. Да. Дважды написано. И все узнали правду.
1: Все узнали правду. Это мхатовские паузы.
2: Абсолютно,
1: конечно. Не учел.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наша реклама.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Эксимер, лазерная кератоктомия.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире столичные новости, в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Двое студентов-иностранцев устроили диверсию на столичной железной дороге. По указаниям неизвестного из мессенджера, они подожгли два релейных шкафа на перегоне Павелецкого направления Московской железной дороги. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемых удалось задержать. Ими оказались иностранцы, которые обучаются в одном из столичных вузов. За совершение преступления от вербовщика студенты получили денежное вознаграждение в сумме $300. Отметила Волк. Фигурантам предъявлено обвинение, они заключены под стражу. Пассажиры электробуса пострадали после ДТП с участием легкового автомобиля на западе Москвы. Авария произошла на Бережковской набережной. По предварительной информации, водитель легковушки внезапно перестроился в полосу движения общественного транспорта. Во избежание столкновения водитель электробуса был вынужден применить экстренное торможение. Из-за этого в салоне упали два человека. Сейчас они госпитализированы. Как уточняет департамент транспорта Москвы, в ДТП попал электробус 150-го маршрута. Весь подвижной состав Мосгортранса оснастили QR-кодами для отправки голосовых отзывов о работе транспорта. Искусственный интеллект переведет речь в текстовый формат, а также считает эмоции автора, сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. По его словам, через QR-код можно дать оценку маршруту и удобству интервалов движения, сообщить о забытых в салоне вещах, поблагодарить водителя за вежливость или комфортную поездку, а также можно предложить улучшение сервиса или сообщить о любой неисправности. Все заявки оперативно обрабатываются профильными подразделениями. В ближайшие дни москвичей ждет теплая погода без усиления ветра, дождей и риска ураганов. Об этом НСН рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В ночь на субботу в условиях ясной антициклональной погоды снова будет чувствоваться прохлада. На минимальных термометрах не выше плюс 9-12 градусов. Ну и светлое время суток, когда солнце, которое, кстати, взойдет в 4 часа 10 минут, будет в зените, столбики максимальных термометров поднимутся до идеальной высоты на макушку лета и покажут золотую середину плюс 24-27. В воскресенье на фоне повышенного атмосферного давления потепление продолжится и снова бирюзовое небо без единого облака. В сумерках уже будет не ниже 13-16, а в разгар дня солнце припечет до плюс 26-29 градусов.
1: Тишковец добавил, что в начале следующей недели в столице также сохранится теплая погода, а популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максимум, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ох, разразился у меня в соцсетях, конечно же, дискурс.
2: Дискурс. Почему ты меня смотришь, как я на это слово реагирую?
1: Потому что я очень рада, что смогла заменить другое слово достаточно быстро.
2: Холивар?
1: Ну, это уже такое скуфовское слово, холивар.
2: А я скуф.
1: Хотела на букву С из четырех букв. Вот. И подгорающие пятой точки на тему того, что...
2: Из четырех букв?
1: Нельзя этот корень произносить вслух.
2: Да? Теперь уже все, да?
1: Нельзя.
2: Да, хорошо, ладно. Ну, так и не произноси его. Не подсвечивать. Так.
1: Ладно. Короче.
2: Скуф нельзя произносить. Слово на «с» из четырех букв.
1: Хорошо, да, разразился у меня в интернете скуф.
2: Да.
1: Договорились.
2: Да.
1: В общем, это на самом деле не важно, а я хотела у вас, знаете, что спросить. Очень часто в интернете люди высказывают свое мнение в крайне неэтичной форме. Вот им обязательно надо начать свое сообщение со слов там...
2: Со многих разных слов.
1: Даже очень часто их сообщения не противоречат тому, что о чем идет речь там в посте или в статье, но обязательно вот надо сказать нет. Вот у нас в семье это называется там.
2: Ням-ням, да. Мы все поняли, да.
1: Да.
2: Пока
1: что. Обязательно надо начать фразу со слова «нет».
2: Ага.
1: Это мягко сказано, это сейчас мягко говорю. Вот. А в принципе в интернете очень часто люди не выбирают выражения и выражаются так, как будто им за это ничего не будет. И вот я хотела вас спросить, как вы думаете, почему, и почему это не только в России, это везде, как вы думаете, чем обусловлено отсутствие культуры общения в интернете?
2: Усталостью.
1: И есть ли риск того, что человек, который преимущественно общается в интернете и общается вот таким вот образом, выйдет в реальную жизнь, кому-то что-то скажет в подобном ключе и получит в табло?
2: Мы сейчас обсуждать что будем? Будут ли наказывать хамов физически, что
1: вообще,
2: является уголовным преступлением?
1: О, хорошая идея. А давайте обсудим.
2: Не хочу. Я не хочу про самодраки говорить в эфире федеральной радиостанции. Просто я не готов к этому.
1: Почему про драки? Я про другое хочу.
2: О чем?
1: Хорошую идею ты подал. Нужно ли вводить ответственность за комментарии в интернете?
2: Так вроде нас сейчас уже ввели. Там что-то там, если вдруг кто-то что-то сделал и так далее, можно доказать, подать в суд. Там любое высказывание сейчас может быть оспорено через суд. И многие вытирают и извиняются в водолазках и не в водолазках и прочее.

0: может быть, станет легче, а может быть, это, в этом и тоже наша какая-то часть работы есть. А, понимаешь, там, фу, там, да-да-да-да-да-да. И ты думаешь, окей, он высказался, но он домой придет
1: А где гарантия? Дело в том, что, смотри,
0: никакой, но я лучше так буду думать.
1: Нейробиология говорит, да, что как бы как раз наоборот. Мне не совсем так это работает. То есть хочется выпустить агрессию, надо физически ее выпускать. То есть у нас норадреналин пережигается только, и кортизол, только от четырех вещей, да? Одну Минздрав запрещает, а три остальные — это ледяные ванны, спорт, именно кардио, высокоинтенсивное, дольше 40 минут. И третье — это, в общем, любовь.
0: Короче, взять...
1: Парная любовь.
0: А, вот. То
1: есть ледяные ванны, спорт и секс. Это три вещи,
0: хорошо,
1: которые...
0: Хорошо, но после ледяных ванн еще надо будет отогреться, а то ж не все,
1: да, не
0: может
1: все,
0: получиться.
1: Да не все сразу, Митя.
0: А, можно отдельно.
1: Да, либо одно, либо другое, либо третье.
0: Так,
1: а если
0: друзья,
1: ты...
0: сегодня пятница, снимайте кортизол, вы поняли последним, да.
1: А если...
0: Чем? Кататься, давайте, да, кататься, всем кататься.
1: Митя за демографию. Вот ты меня перебил, спасибо. Короче, нейробиологи говорят, что если выпускать стресс, грубо говоря, плохими комментариями, он никуда не будет деваться, наоборот,
0: равно,
1: только
0: да?
1: Получается. Конечно.
0: Ты
1: генеришь больше, как бы,
0: ты
1: негатива.
0: Ты расслышала мою сейчас только что идею хорошую. Понимаешь, я так себя взял, успокоил, и стал бы легче относиться к таким комментариям. Ты взяла и разрушила это все.
1: Ну, то есть, как бы, человек, который уже как бы взялся плохие комментарии писать направо и налево, ему от этого не будет лучше, не окружающему. Лучше бы побил подушку, вот честно. 40 минут идешь в зал и бьешь подушку, называется боксерская груша.
0: Отлично. Так, итак, в итоге тема.
1: Стоит ли вводить ответственность за негатив в интернете?
0: В адрес...
1: В любой адрес, абсолютно.
0: Угу. Хорошо. Итак, друзья,
1: где
0: ваше рассуждение,
1: граница?
0: Пожалуйста.
1: Где эта граница?
0: Да, да, да,
1: вот.
0: Давайте, вот, в общем, давайте подумаем. Тема получилась серьезная. Ну, а что нет? У нас с вами еще часок есть, а потом будем уже отрываться по пятничным.
2: Сделано в России.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Вы вообще такие хорошие, вы все такие классные, вы все такие приятные, как я вас люблю слушать. Это я сейчас, ну, вот такие, конечно, комментарии хотелось бы, но ладно. Тема у нас, друзья, нужно ли как-то вводить ответственность за, скажем так, негативный, ну, не то, что негативный, так, давайте так, критика – это нормуль, даже если она...
2: Она должна быть обоснованная и культурная.
1: Конечно, конечно, да. А если тебе просто говорят...
2: А
1: ты хотя говорят,
2: ты...
1: Да, да, вот... Ленский, ты Филипп Киркоров, я, вот, Филипп Петрович,
2: как
1: вы
2: говорит,
1: хороший, вы
2: как
1: хороший
2: говорит,
1: артист.
2: Мой муж, головка от морковки.
1: Давайте сейчас скажем, во-первых, спасибо нашему слушателю с номером телефона. Да, вы красавица или красавчик.
2: Слово из четырех букв.
1: На букву С,
2: который разразился в комментариях под моим постом, конечно, называется «Спор».
1: Вот.
2: Великолепно.
1: Браво, браво, браво, умница. Прям вообще, я прям вот целую ваши серые извилины. Это же шикарно.
2: А у нас есть экскурсия, давай вручим.
1: Этому человеку?
2: Вручим.
1: Давай. Вручай.
2: Вручай.
1: Давай.
2: Итак, вот за интеллект.
1: Конечно, нужно мне это смотреть. 35 лет в ноябре станет. Я старше интернета, но на его интернета заре в чатах и форумах за такое блокировали на время при рецидивах, банили вечно.
2: Да,
1: у нас сейчас то же самое есть, да, кстати, друзья. У нас тоже есть такое, но...
2: Смотри, раньше это делали централизованно, как бы...
1: Ручками.
2: Нет, смотри, так как это был форум, у форума был администратор,
1: конечно,
2: и он банил как высшая власть.
1: Да.
2: А сейчас получается, что в каждом аккаунте человек банит. То есть если бы банил, грубо говоря, администратор соцсети... Это было бы одно. То есть люди бы понимали, что в этой соцсети так себя вести нельзя.
1: Я понимаю, но знаешь, корзиночка выросла и стала очень большой.
2: Дело не в корзиночке выросла, а дело в том, что это децентрализация контроля.
1: Хорошо, хорошо.
2: По поводу высказывания в соцсетях пишет нам. Мы имеем то, что имеем. Это свободное общество. Человек показывает свое лицо, не имея за это ответственности. Неотвратимость наказания сдерживает насильника насиловать и, в общем, там, беспредельщика беспредельничать, да? Вы не знаете, кто потенциально ваш сосед, коллега, знакомый. Дай им свободу, возможно, они бы, не раздумывая, сделали бы и с вами что-то плохое. Так что свобода для каждого своя, а общество нужно воспитывать. И для этого у нас и есть культура. В скобочках. Не шоу-бизнес. А я согласна.
1: Добрый день. Так, назовем его нос... Я не знаю, что такое, не дословно. Если тебя послали, это неприятно, но ты вспоминаешь, что это... Я вот не понял, я что-то вот... Так, Михаил, ты это выделила, ты читай. Я что-то не могу разобраться.
2: Хорошо, как сказал один человек, не будем говорить, кто это.
1: Ага.
2: Если тебя послал на три буквы... неудачник, то это неприятно. Но тут вспоминаешь, что это неудачник. Вот так я отношусь к негативным комментариям. Реагировать на такое нужно, сдержанно. Уверен, что в реальной жизни эти тролли хорошие люди. Как в Южном парке, например.
1: Привет, ведущий. Есть ощущение, что в последнее время и так перебор с внедрением всевозможных запретов и ограничений. Нужно научиться работать в рамках действующих правил и законов. На 99% уверен, там уже есть все, чем можно оперировать за оскорбление в сети.
2: Кристина Фишер из Германии пишет нам. Заметила закономерность. Чем злее комментарий, тем громче диван скрипит. То необъятная тетка учит всех жить, то пузатый эксперт одновременно выигрывает войну, управляет экономикой, воспитывает чужих детей прямо из комментариев. Mm-hmm. За интернет-хамство пора вводить налог. Чем больше яда, тем дороже. Кстати говоря, была такая тема, что за негативные комментарии, именно вот за злые комментарии,
1: оскорбляющий.
2: Он платный, понимаешь?
1: Ой, как здорово. Хочешь послать меня, пожалуйста, за плати,
2: да?
1: И посылай.
2: Да.
1: О, боги. Представляю себе этих трэш всяких стримеров и блогеров.
2: Так,
1: и так
2: по большому
1: далее.
2: Счету они так и зарабатывают.
1: Ну, по хорошему счету, да. Тогда получается, к примеру, Сергей Шнуров нам должен столько заплатить. Мы это слушаем.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И анекдот в тему. А теперь скажи мне это в лицо. Без проблем. Присылай фотку.
2: Да, хорошо.
1: Осуждаем мы сегодня ответственность за комментарии в интернете.
2: Оскорбительный комментарий, вот так скажем. Да. Не за просто комментарий, а за оскорбительный комментарий. Так, когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. А когда нет цели, нет будущего. Ку.
1: Да хотя бы модераторы жалобы рассматривали, удаляли оскорбления. И то хорошо. А то мы шутили у подруги в комментариях о прошлых жизнях. Я написала, что была пиратом, обожаю море, ром и золото. Лошадью ржу, брыкаюсь и могу упарываться по какой-то работе, пока не свалюсь с копыт. И мандрагоры, если жизнь меня вытаскивает из привычки уюта, то устраиваю истерику, святых выноси. А на это мне какой-то случайный человек написал: это бесовское наваждение, носящее на себя печать позора.
2: Ну, тут, я не знаю, тут только поржать, извините. Ну, я вот...
1: Ну, ты знаешь, это правда довольно безобидно, но человек же, вот, который это написал, он же реально, вот он так и относится, что вот у всех вокруг бесовское... Вот он святой в белом пальто, а вокруг у всех бесовское наваждение.
2: Антон нам пишет. Привет, дневняшки. Я считаю, что не стоит опускаться на этот уровень. Молча прочитал, в голове поматерился и все.
1: Задавят опытом.
2: Да, кстати, вот. Вот-вот-вот, слушай, Тон, знаешь, тут беда в том, что одно дело, когда это разовые какие-то вещи, ты там немножко, а когда идет вещь, которая может перерасти потом в буллинг, то это, конечно, уже прям жестко начинается.
1: И потом многие люди дают советы абсолютно обоснованные, абсолютно, это да, не опускаться, это подходит, когда у тебя 1-2 таких комментария в год. Но когда это систематически под каждым твоим постом 5 человек как минимум приходят и просто вот абсолютно так же, там, кто про что, а вшивы про баню, да? Ну, как бы просто кто-то тут недавно сказал, что комментарии не реагировать на хейт могут давать только те люди, которым с ним не сталкивались.
2: Возможно. Да, кстати, может быть. Пишет нам Дмитрий Манитоба. Лиса, Дмитрий, привет. Хейтеры нужны всегда. Чем больше таких людей, тем интереснее тема.
1: Сомнительно. Скорее, дискуссия вот нужна, мнения нужны, но не хейтеры. Просто вот если слепой негатив, то чего там хорошего? Ну, не знаю.
2: Есть, допустим, знаешь, вот есть же такие сейчас даже целые подборки роликов, где люди выкладывают в начале сам ролик, а потом уже комментарии.
1: Да.
2: Там, вот если в таком плане, когда тебя стебут и остроумно говорят вещи.
1: Беззлобно. Тут очень важно, беззлобно.
2: Да, а если ты там, в общем,
1: когда какая-нибудь пухленькая девочка выложила, как она танцует, а ей пишет: корова, запри себя в чулане, ну, как бы, ну, такое. И пишет это там 2000 человек. Я просто видела такое. Угу. Она искренне выкладывает, потому что она так реализуется, она, ну, как бы, почему нет?
2: Абсолютно, я тут в этом плане. Если не нравится, ну, иди в другую сторону.
1: Конечно, не нравится — пролесни, это дело доли секунды.
2: Да. Я считаю, что за это нужно просто блокировать, и пусть этим занимается искусственный интеллект, пишет нам Леха. Леха, возможно, да, и есть администраторы, это уже целая профессия стала, это люди, которые сидят, читают, вычитывают, блокируют и так далее. Но вот, да.
1: Вот смотри, классные два сообщения, значит, пишут, прямо совпадает. Классные, потому что совпадает с моим мнением, ха-ха. Молодец. С инетом. В 90-х инета по факту еще не было, и приходилось реальным людям отвечать за реальные слова. Замечательное было время, жаль, что уже конкретно это не вернуть. Много чего оттуда возвращать не хотелось бы. Абсолютно согласна. И второе сообщение. Ответственность есть. И не слабая. Просто нужно заморочиться, чтобы провести все по суду. Есть предложение, надо завести официальный сервис, специальный сервис-чат, где можно безнаказанно друг друга ругать и троллить с регистрацией, подачи всяческих согласий и хлестаться только там. А во всех других ресурсах исключительно вежливо и доброжелательно. А это, кстати, классная тема. Очень классная идея для стартапа. Знаешь, такой вот отдельная соцсеть для негатива. Ты там регистрируешься, действительно. Пишешь: я согласен на то, что там, я не буду подавать в суд, если меня там штука. С ног до головы, и на меня никто не имеет права подать в суд, если я со всех сторон буду там кого-то с ног до головы поливать всеми там возможными комбинациями и так далее. И все, и, пожалуйста, действительно, правда, там вот хоть с утра до ночи друг друга поливайте и радуйтесь, если вам это нравится.
2: Это так неинтересно.
1: Бе-бе-бе-бе-бе.
2: Да.
0: Наше радио. Так звучит наше

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54Б. Акция до 31 июля 2026 года.
4: Наша реклама.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
10: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная-2». ООО «Сазостанция спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
11: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
12: Записывай. Запоминай.
13: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Уполномоченные по правам человека России и Украины обсудили гуманитарные вопросы. Как сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова, этим утром она общалась с украинским коллегой Дмитрием Лубенцом. По ее словам, подобное общение происходит регулярно. У нас выстроена очень серьезная и хорошая конструктивная коммуникация с украинским омбудсменом, сказала Лантратова. Как напоминает РИА Новости, Институт уполномоченного по правам человека занимается вопросом возвращения мирных жителей с территории Украины, воссоединение семей и помощью в обменах военнопленными. Москва никогда не вмешивалась в выборы в США. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы представляют угрозу для американской избирательной системы. По словам Пескова, в США ранее проводили немало расследований, которые подтвердили, что Москва не имела отношения к ходу избирательных кампаний. Трамп же ссылается на некую обезличенную и бездоказательную информацию по линии американских спецслужб. 917 человек были удалены с ЕГЭ без права пересдачи в течение года. Большинство учеников были удалены с экзамена за использование средств связи и шпаргалок. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, в этом году нейросеть выявила свыше 3000 нарушений на ЕГЭ в категориях шпаргалка, средства связи и вынос контрольных измерительных материалов. Из них порядка 2000 одобрено модераторами и передано на обработку в образовательные учреждения. Между тем, права школьников при поступлении в 10 класс будут защищать. Об этом заявила Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен сообщила об участившихся жалобах родителей на отказы зачислять детей в старшие классы под различными предлогами. Она подчеркнула, что выпускника 9 класса могут не принять на дальнейшее обучение только при отсутствии свободных мест в школе. Сложившаяся проблема решается запросом на зачисление ученика в другое образовательное учреждение. Разрешение Роспотребнадзора на открытие сезона получили уже 89 пляжей в Анапе. Еще 12 проходят экспертизу. Об этом говорится в сообщении Кабмина по итогам заседания правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Уточняется, что на пострадавших от мазута пляжах Анапы в настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка. А популярный канал «Радио .NSN» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Мединский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Так. На самом деле, с прошлого часа осталось много-много-много сообщений, потому что тут прям какие-то хорошие были варианты. Например, предлагали какой-нибудь... Вот. Если бы было классно, если бы все гаджеты обладали защитой 6D. Это если выплеснул негатив в интернете, тебе током шандарахнуло. Не сильно, но чувствительно.
2: Прекратите или сразу вредить себе.
1: Автоматическая блокировка экрана.
2: А вы знаете, у меня, походу, есть. Да, я понял.
1: Просто темный экран на сутки, чтобы только вызовы работали. Тогда люди бы начали думать, что пишут. Ты знаешь, что меня, Мить, удивило вот в нашем этом вот прошлом часе? То, что я думала, что люди, наоборот, вступятся за право гневиться в комментариях.
2: А мы его не отнимаем.
1: Оказывается, буквально каждого, потому что огромное количество сообщений, огромное, и буквально каждого коснулось, значит, в той или иной степени это проблема. Раз люди так живо реагируют, наши дорогие слушатели, спасибо вам огромное, значит, еще не все потеряно. Люблю вас. Что мы будем делать в этом часе?
2: Что в этом часе?
1: А давайте, вот смотрите, нам пишут. В Питере есть заведение, оно неприлично называется, бар, где манеры не в чести. Там на входе сразу требуют отказ от претензий, ибо персонал оскорбляет посетителей, как сапожники. То есть такая концепция. А давайте подумаем. Просто пофантазируем, включим внутреннего продюсера. Потому что продюсер — это креативного продюсера. Давайте пофантазируем, какого вот заведения не хватает. Вот есть заведения, где друг друга ругают.
2: Ну, я понял.
1: Матерят. Есть,
2: ну, на любителя, окей, хорошо,
1: есть,
2: ладно.
1: Есть заведения, где красивые женщины танцуют, где красивые мужчины танцуют, где не сильно одетые, где не сильно раздетые. В общем, всякие, либо одетые необычно, всякие есть заведения. А давайте...
2: Есть же рестораны в темноте. Есть ресторан тематический. Я был в одном из ресторанов, где что-то воссоздали, знаешь, что-то вроде детского дворика. И с шоканьем, все как положено, с, собственно,
1: классно.
2: Акцентом. Это классно первые 15 минут. А потом это вот как-то,
1: понимаешь... Это аттракцион.
2: Это аттракцион. И ты туда идешь, да-да-да-да-да, и там могут тебе тоже... Ой, да что вы тут это сидите, понимаешь? Что такие морды у вас кислые?
1: Через 15 минут.
2: Опять-таки, там очень вкусно было, и я понял, что я туда больше не пойду, потому что, ну, как бы... и там была одна история, я захожу, извините меня, в уборную, там много-много книг стоит, книжных полок, и там стоит книга одного из моих преподавателей из Лит-института.
1: Что, ты не смог сходить в туалет после этого?
2: Во-первых, ну, неважно. Я пошел, я ее, типа, выкупил. Я говорю, а можно мне ее купить? Потому что я вот не могу как-то, знаешь. Хотя там стояли, там есть классика и прочее.
1: Да,
2: но
1: я
2: вот
1: понимаю.
2: Что-то вот человек, которого ты знаешь лично,
1: да.
2: Ну, мне ее, естественно, в общем, вернули бесплатно. Я никогда ему потом не сказал, что где я ее взял.
1: Где вы ее нашли?
2: Да, я вот просто, он ее мне посмотрел, дамите, говорит, ладно, давай, поставлю тебе автограф.
1: Ну, смотри,
2: я так
1: какая
2: не сказал,
1: какое у тебя колоритное издание есть.
2: Да.
1: С историей.
2: С историей, да.
1: А ты знаешь что? А ты напиши маленькую бумажечку с этой историей, вложи внутрь книги.
2: Да я и так знаю.
1: Чтобы твои потомки...
2: Что, по запаху понятно будет.
0: Наша реклама. Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня отправимся на летние каникулы вместе с группой «Диктофон» и узнаем, как музыканты группы «Дела поважнее» оказались героями компьютерной игры. Группа «Диктофон» выпустила мини-альбом «Летние каникулы». В релиз вошли 4 песни, одну из которых мы уже слышали. Это сингл «Далеко». Он был одной из новинок в чартовой дюжине. Новый же мини-альбом станет частью цикла сезонных релизов под названием «Каникулы». Подробнее о задумке рассказывает Антон Макаров.
2: Это сезонный такой музыкальный аудиосериал. Летом летние каникулы, осенью осенние, зимой зимние, весной весенние. Цикл из 4 мини-альбомов, и вот вашему вниманию сейчас будут представлены.

0: послушать. Первый мини-альбом диктофона из цикла «Каникулы» уже можно на всех цифровых площадках. Группа «Дела поважнее» представила новую летнюю песню «19». Это уже второй сингл с альбома, выход которого запланирован на эту осень. Сами музыканты называют трек легким серф-роком о курортном романе. Как была написана новая песня, рассказывает лидер команды Никита Багров.
1: Песня была написана в прошлом году, когда мы с ребятами летели из китайского тура домой в ноябрьскую Москву. В начале полета самолет облетал острова с красивыми райскими пляжами. И вид из окна вдохновил на это летнее курортное настроение. Первой в голову, конечно, запала строчка про 19 часов, середину июля, закат, пляж. Ведь что же еще может быть лучше? Вокруг этого момента захотелось построить всю остальную историю, как бы зафиксировать эту картинку в песне. Кстати, изначально была задумка добавить туда нотку трагедии и сделать так, чтобы во втором куплете герои все-таки не встретились. Представляете, в намеченное время герой приходит на пляж и видит, что его никто не ждет. Ее там нет, представляете? Но потом я взглянул на это, на все со стороны и подумал, да ну, нам сейчас и так хватает грусти, пусть хоть в этой песне у героев все будет хорошо.

0: Вместе с новой песней «Дела поважнее» разработали собственную браузерную игру, которая вышла 10 июля. В игре можно выбрать любого персонажа из участников группы и, перепрыгивая препятствия, собирая предметы, персонаж набирает очки и открывает строчки из песни 19. Ну, а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну, а мы вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы у вас спросили, каких заведений нам не хватает. Да, вот, то ли оно было, то ли еще что-то, ну и так далее.
2: Вот тебе
1: почему ваши пышечные, ваши сохраняются исторически, понимаешь?
2: Да. 58-го, по-моему, года, если мне не изменяет память.
1: Каких не... Я пока не подумал еще. Я что-то не подумал.
2: Мне знаешь, что не хватает? Школьной столовки.
1: Да.
2: Именно вот школьной.
1: И пиц школьных.
2: Где? Ну, это уже буфет, это уже за отдельные деньги. Mm-hmm. А школьная столовка, это жри, что дали.
1: Ну, как тебе сказать, жри, что дали. Там, ну, ладно, хорошо, да. Никогда не ел в школьной столовой. Ели только... Нет, а ели только те, кто уходил на этот сам продленку.
2: А
1: я после школы, у меня была музыкалка, у меня там были всякие секции и прочее, меня когда-то там
2: было.
1: Поэтому, к сожалению, я даже хотел пойти на продленку, сказать, блин,
2: я
1: вы все сидят.
2: Один раз была на продленке.
1: Пару раз, да.
2: Один. Это было так интересно. Вот знаешь, там на продленке там свои правила. Мы еще немножко ушли в сторону, но давай это обсудим.
1: Давай обсудим.
2: На продленке свои правила, потому что даже те, кто враждует там в течение учебного дня, там типа задирает, еще что-то. На продленке тишина, покой, все сидят спокойно. Знаешь, такое ощущение, что вот выключают сюжетную линию, как актеры выходят из кадра, и дальше вообще другие отношения.
1: Ну вот.
2: И Волан-де-Морт не Волан-де-Морт, не такой страшный, да? Понимаешь? И Гарри Поттер не умеет колдовать и так далее.
1: Да. Привет, наш бар ретро от 90-х, где столики, пиво, рыбу об стол. В детстве с батей часто ходили в такие места, и мне было весело, пишет нам Макс. Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Все.
2: А знаешь, что еще не хватает?
1: Че?
2: Вот этих советских кафе-мороженков, где вертикальные столики высокие, и вазочки для мороженого.
1: Такие металлические.
2: Да.
1: А еще там были эти миксеры специальные, которые вдруг делали тебе молочные кокты. А, и там я впервые пробовал еще, знаешь, мягкое мороженое.
2: О, вау.
1: Да, такой стакан. О, боже мой.
2: Она называлась «Принцесса». У нас тоже такое появилось давно-давно.
1: Нет, мороженое у нас оно звалось. Никто бы из мальчиков не ел «Принцесс».
2: Говорит немняшки.
1: Давай.
2: Хотелось бы такое питейное заведение, чтобы как на рыбалке. По центру огромный бассейн с рыбой. На входе выдают удочки, закидушки и сачки. Приносят пенное, либо что покрепче. И весь разговор о рыбалке или о политике в рамках дозволенного, пишет нам Антон из города Ейск.
1: Так,
2: Питере есть такие. Русская рыбалка.
1: Кстати, вот Антон нам сейчас даже может подтвердить. Вот смотрите, тут от другого человека снова город Ейск у нас сейчас в качестве героя. Итак, в городе Ейск зашли в ресторан, а там официанты и бармены все время подтанцовывают. Но мы заказали по гамбургеру, сидели, смотрели на них, и казалось, что это они отдыхают, а не мы. Так себе кто-то написал.
2: Одна звездочка из пяти не рекомендую, да?
1: Это просто вы грустная.
2: Здравствуйте, дорогие! Мне не хватает блинной в настоящей русской бревенчатой избе с русской печкой, где повар, вкусная женщина в платке, печет блины на чугунной сковороде, пишет нам Татьяна из Тольятти. Классно, мне нравится
1: классно,
2: концепт.
1: Да. Не хватает того самого заведения, куда приходили, смотрели футбол и...
2: Отрасли.
1: Ну, видно, болели за свою любимую команду. И выпить можно было, верните, пожалуйста, на стадионы. А, вот еще такое тоже, да, вот это вот пенное.
2: Да. Привет, душнилки. Хочу заведение, где не будет ответственности за сломанный нос, челюсть и так далее. В 90-х никто не бежал в полицию за синяк. Сейчас же как демоны. Ой, меня послали. Нет тех мужиков, одни фрики, на которых посмотреть нельзя. Верните 90-е, жить было проще. Ну, кому как? Кому как? Мы в 90-е достаточно плоховато жили.
1: Ну,
2: голодновато. И небезопасно.
1: Да выжили же. Ты знаешь, на самом деле, чем
2: это
1: дальше...
2: Это ошибка выжившая. Мы с тобой можем об этом и рассуждать, что ну выжили,
1: нет,
2: потому что мы выжили.
1: Нет, чем дальше от больших городов было, а ты, извини меня, в северной столице жила.
2: Да, но у нас был бандитский Петербург в полный рост.
1: Да. Наш регион крышевала милиция. То есть они были главными, кто за всем этим. Так что, ну, тоже, знаешь, такое себе было. Итак, друзья, пишите, пожалуйста.
2: Какого заведения вам не хватает в жизни? Вот хочется, чтобы оно было, а его еще не изобрели.
1: Ну, либо забыли, либо закрыли. Верните его, да?
2: Да,
1: пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он! Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: ООО-банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Хабенский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, пишут нам. Не хватает таких заведений для мам в декрете, где на входе забирают ребенка, отводят в зал, укрывают пледиком, подают горячий кофе и чай, и тишина. И вы не одиноки, вот тут пишут. Доброго дня, не хватает кафе для мам, куда можно прийти со своей малолеткой, отпустить его по полу изучать мир, а ты с подружками пьешь кофе, ешь вкусняшки, и няни, чтобы там были бесплатные, тупо следили, чтобы вот он не убился.
2: Вот слушай, а есть же такие, по-моему, с детскими комнатами, да-да-да, и есть такие рестораны, мы даже тут вот недавно рекламировали, грузинский ресторан, там все это есть. Заведение «Русское бистро» и блинчики с курагой не хватает. Вот блинчиков с курагой, никогда даже не пробовал.
1: Так. Ну, привет, Наш. В начале 90-х в парке Горького была такая забегаловка, где прям при тебе жарили окорочка. Гриль ужасно вредные и супервкусные. Проходимость была там запредельная, и окорочка всегда были сочные и свежие. А еще хот-доги из уличных тележек на морозе отпустятся нереально вкусно. Дома или в кафешке уже не тот кайф.
2: Согласен. Дальше у Джани Радари в планете новогодних елок есть такой дворец гнева, где можно было бить посуду и ломать мебель. Вот нужная штука. Есть же такие даже специальные антистрессы.
1: Есть.
2: Да, в домах под снос тебе дают
1: кувалду. Есть такой, да, антистрессы, там выместить и поколотить все подряд. Доброе, не хватает вытрезвителей, в которые вы помещали беспилотников, разгуливающих по району. Беспилотники. Это очаровательно. Автопилотники, я бы сказала.
2: Не хватает обычной советской переменной, где все вкусно и просто. Это мы уже ностальгируем с вами.
1: Хочу, чтобы для взрослых открыли дома тихого часа, как в детском саду. Большая комната, куча кушеток. Ты устала, зашла после обеда, лег на кушетку, у тебя официально тихий час с 14 до 16. Поспал, остановился, дальше пошел. Ну, еще стакан кефира на полдник после сна вообще было бы идеально, пишет нам Вера из Пензы. А я поддерживаю. Я вчера вот такой тихий час я в машине устроила и прекрасно проработала до ночи.
2: Да, спасибо, Лариса Михайловна. Не хватает заведения для мам в декрете, где на входе забирают ребенка, и тебя укрывают пледиком.
1: Да, и тишина.
2: И тишина.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наша реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239 31 31.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Например, лазерная кератоктомия.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. На кровле центра «Артплей» в центре Москвы произошло возгорание. Как рассказали ТАСС в столичном главке МЧС, под кровлей происходило тление, его локализовали. Ведомстве уточнили, что инцидент произошел под кровлей двухэтажного здания на Нижней Сыромятнической улице. Причины возгорания не сообщаются. Добавлю, дизайн центра «Артплей» выступает как творческий и деловой квартал, где располагаются мастерские, дизайнерские и архитектурные бюро. Помимо этого, центр проводит выставки, образовательные мероприятия и содержат музей. А пожар в промышленной зоне в подмосковных Бронницах удалось полностью ликвидировать. Площадь возгорания превысила 3000 квадратных метров, рассказали в пресс-службе МЧС. Ранее сообщалось, что в результате ЧП на территории промышленной зоны загорелись 2 бензовоза и 2 газели. Произошел разлив топлива, огонь создал угрозу соседнему административному зданию. К тушению привлекали порядка 60 человек и 20 единиц техники. Пьяный мужчина начал без причины бросаться стульями в посетителя кафе на проспекте Вернадского. Пострадала одна из сотрудниц, которая пыталась дебошира выгнать, сообщает столичная прокуратура. В ведомстве отметили, что 36-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент он взял стул и без причины бросил его в отдыхающего рядом молодого человека, а затем продолжил агрессию. Впоследствии нападавший был установлен. Его собираются привлечь к уголовной ответственности за хулиганство. Набравший 98 баллов на ЕГЭ школьник в Москве рассказал, почему пошел на пересдачу. По словам выпускника школы номер 1568 Никиты Обрываева, причиной пересдачи во многом было честолюбие. Юноша шел к рекордной оценке целенаправленно и был уверен в своих силах, рассказал он ТАСС. По его словам, он изначально рассчитывал именно на 100 баллов по физике. У него также имеется 100-бальный результат ЕГЭ по математике. Поступать он решил в МФТИ. Добавлю, 10 тысяч московских школьников улучшили свои результаты экзаменов по одному из выбранных предметов в дополнительные дни основного периода ЕГЭ. Они прошли 8 и 9 июля. При этом 56 выпускников набрали максимальные 100 баллов, сообщила столичная мэрия. В ближайшие дни москвичей ждет теплая погода без усиления ветра и риска ураганов. Такая погода сохранится и в начале следующей недели, рассказал НСН ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Понедельник у нас под утро не ниже 15, днем 27 градусов и солнечно без осадков. Во вторник здесь подойдет атмосферный фронт, поэтому прошумят скоротечные ливни и грозы и около плюс 25. Ну и в среду в тылу циклона кратковременные дожди, днем 22, 25, 21, 24. То есть, в принципе, нормальная летняя погода. И солнца будет много, чередованием скоротечных дождей.
1: Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Зеленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: В тему заведений прошлого часа, да, каких заведений не хватает, в тему заведений нам вот тут пишут. Это не до... Ну, я сразу говорю, я не разделяю. Я не все могу разделить, вот так, скажем так, в этом сообщении. Оно достаточно агрессивное. Нам пишут, это недоделанные мамы, которым нужны няньки. У нас дети 99-2001 года, но они нам не мешали никогда. Тусили с нами, и самое главное, выросли прекрасными настоящими людьми. А в Икее дочь рыдала, что не проходит по росту, а не по возрасту. Вот. Это, скажем так, еще раз повторюсь, да, это индивидуальное мнение. У всех дети абсолютно разные. Есть дети, которые с рук их не спустишь просто за счет своего темперамента или какого-то там, ну, предрасположенности, неврологии или чего угодно. Они требуют постоянного участия мамы. Постоянно. Они орут круглые сутки. Я говорю про, знаешь, ну, малышню. Младшие, как это, детсадовские и младшие. Детсадовцы и младшие, вот так. Вот. И в связи с этим вчера я наткнулась на интересный дискуссионный тоже пост в интернетах, который хотела и с вами тоже, дорогие мои, обсудить. У нас с Митенькой, вот сейчас прозвучит смешно, у нас детей нет. Ну, в смысле, не у Мити нет детей, не у меня. Но дискуссия интересная. Дети в отпуске. Ни для кого не секрет, что крайне редко с детьми в отпуске удается отдохнуть по-настоящему. Практика предлагает два выхода из ситуации. Ну, да, окей, три. Uh-huh. Это на целый день отдавать ребенка в Kids Club в отеле, если таковой имеется.
2: Так.
1: Второй вариант – это брать с собой няню. Соответственно, ты оплачиваешь отдельный номер, проживание, перелет, питание и так далее, там подобное, на целого отдельного человека. И третий...
2: А дети, неважно какого возраста, после 18 можно я поеду няней после 18? Ладно, все окей, хорошо. Ладно, шутка так себе. Просто на морюшка хочется.
1: Да. Я понимаю. Либо третий вариант, это некоторые люди берут с собой бабушек. Но с бабушками тоже есть засады, потому что некоторые неблагонадежные бабушки...
2: Да, могут тушиться так, что мама не
1: горевает. Правильно, и таких историй очень много. Когда привезли бабушку, она обещала, что вы только вывезете меня на море, а там я с ребенком буду сидеть, а вы будете сами там как бы лупки
2: ворховать. Ага, а там...
1: И в 8 утра уже следующего дня бабушке след простыл, она уехала на 3 дня на экскурсию на пирамиды.
2: Кстати, пожалуйста, вот вам лайфхак. Если вы уже стали дедушками-бабушками, и ваши дети, соглашайтесь и делайте так, как поступают эти хитрые бабушки-дедушки. Это кайф вообще просто.
1: А я все-таки на стороне того, чтобы дал слово, держи. Ну, либо не обещай.
2: Да, ради бога.
1: Ну, по крайней мере, сейчас.
2: Мы были детьми. Мы столько раз слово давали нашим родителям и частенько его нарушали.
1: Ну, так они на то и старшие, чтобы держать свое слово. Они же должны быть морально им ориентиром.
2: Никто ничего уже не должен. Вырастили, оплатили, пообещали, сказали, извини, передумала.
1: А что ж я так, если бы я так в детстве сделала, ты знаешь, мы бы сейчас с тобой тут не сидели.
2: Ну, вот так вот.
1: Только бы пел холодный ветер над осколками мечты, как бы.
2: Короче, бабушки, дедушки, юзайте своих взрослых детей, и если надо, обманывайте.
1: Короче, дорогие друзья, давайте-ка обсудим в этом часе.
2: Отдых с детьми?
1: Отдых с детьми. Как его правильно, как вы считаете правильно его организовывать, потому что кто-то считает вообще с няней недопустимо в отпуск, кто-то считает недопустимо юзать бабушку, кто-то наоборот считает, что...
2: Боже, юзать бабушку, так как господи,
1: только бабушку, и можно, и нужно, и вообще чужого человека нельзя подпускать к ребенку. То есть сколько людей, столько мнений. И мне правда интересно, как это происходит у вас. Пожалуйста, делитесь в наших мессенджерах, а мы будем читать и дискутировать.
0: Наше радио так бьется сердце.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы у вас спросили.
2: Спорную тему мы завели.
1: Ну, да, почему нет?
2: Очень даже резонансно.
1: Здесь столько мнений. Мы у вас спросили про отдых с детьми, поскольку мы оба с Михайловной пока что бездетные.
2: Да, поэтому... Александр, 54 года, вы невнимательно слушали.
1: Поэтому мы у вас спросили, делитесь своими опытом, своим опытом и насчет бабушек, дедушек тоже. Вот вам, пожалуйста. Добрый день, Алиса и Дима. Здравствуйте. Скоро мы с мужем станем бабушкой и дедушкой. Мечтаю, чтобы наши дети брали нас на морюшку. Согласны возиться с внуком. А обязуемся не тусить до утра. Хотя, кто, если не мы? Дети какие-то скучные и слишком правильные. Молодец, умница.
2: А что значит, знаешь, в каком объеме возиться с внуком? Потому что она делает это с ним из песочка построить замок, а потом это отвалить на дискотеку. А другое дело, это его еще и спать укладывать.
1: А там как получится?
2: Наслаждайтесь каждым моментом, пока дети с вами. Пишет нам Александр, 52 года, из города Тула. Терпите все их капризы и пендрежи. Возите их с собой столько, сколько представится возможным. Потому что дети имеют особенность расти и уходить. Иногда навсегда. Цените каждое мгновение с детьми. Александр, вы совершенно правы.
1: Я впервые поехала с детьми, когда им было 8 и 6 лет. Два сына. Прекрасно провели время, хотя ехали в Крым еще дома. Стою на пароме с кучей пересадок. Убеждена, что отпуск с детьми до 5 лет – это мучение для детей, родителей и окружающих взрослых. Это чисто мое мнение, пишет нам наша слушательница.
2: Привет, Алиса, привет, Дима. Это снова Кристина Фишер из Германии. Однажды мы взяли 62-летнюю бабушку в Турцию.
1: 65! Я выключил тебя, все. Думали, она будет сидеть с нашей 10-месячной внучкой, а мы с мужем отдыхать. Ага, конечно. Пока мы укладывали малышку спать, наша бабуля-красавица и зажигалочка гуляла с симпатичными турками. И тот отпуск мы поняли главное. Если бабушке 65, это еще не
2: тут
1: значит...
2: Тут 62 написано, как ты читаешь-то?
1: 65 у меня.
2: Где? У меня 2 написано.
1: А у меня вот, пожалуйста, 15-14.
2: Мы что, разные сообщения читаем, но в одном 62, в другом 65.
1: Ну вот да, и обе поехали в Турцию.
2: Сколько же бабушки лет, и лет разные бабушки, а, Кристина Фишер из Германии? Ну-ка, отколитесь.
1: Да. Это еще не значит, что она согласна работать няней. И иногда самые веселые каникулы именно у бабушки.
2: Кристина, а договоренности какие были? Это очень важно, потому что мы думали, то, что кажется очевидным для нас, никогда не кажется очевидным для нашего визави. Доброго дня, никогда не просили помощи бабушек. Дочь маленькая, оручая была. Ужас. Но мое мнение, если родили детей, то надо привыкать делать все вместе и в том числе отдыхать. Это маленькие члены семьи. Кстати, мои родители летали в Турцию, а меня отправляли в деревню к бабушке. И это я помню до сих пор немного обидно.
1: А я когда поеду в Египет?
2: Да.
1: Если повезло с адекватными бабушками, как нам, то почему бы не поехать вместе? У нас сейчас бабушка вообще забрала нашу мелочь сестры и свалила в закат к теплому морюшку. Отдыхаем тут вдвоем с женой. Прекрасно вообще.
2: В смысле отдыхать без ребенка, пишут нам. И собаку тоже с нами.
1: Да, бывает. Наши здравствуйте. С друзьями ездили на отдых, предложили мы с женой посидеть с шестилетним... Друзья ездили на отдых, предложили мы с женой посидеть с шестилетним ребенком. В итоге вся неделя с ребенком. Друзья отдохнули, весело было, пишет нам Макс. Молодцы.
2: Нам Кристина поясняет. Тогда бабушке было 62, сейчас 65. Я ошиблась, простите. Договаривались, что поможет. Но не тут-то было. То есть, видишь, тут идет прямое нарушение договоренности. Это, конечно, не дело. Еще раз привет, мои любимые ведущие, пишут нам. Я живу на берегу реки, и ко мне часто приходят друзья и семейные пары с детьми. И честно вам признаю, что с детьми это не отдых. Они постоянно везде лезут и балуются. Больше дети не надо баловаться, как говорил мистер Адлер из Южного парка. Большую часть отдыха приходится за ними следить. Даже сами родители с этим соглашаются, пишет нам Алексей Есценко из станицы Брюховецкой, Краснодарский край.
1: А есть вот такая версия, ребят, вы серьезно? В отеле на всем готовом. Вот, организую только досуг детей, вам тут не от чего уставать. Никаких детских клубов на полный день, нянь и тому подобное. Сами. Пусть и папа вспомнит, что он тоже взрослый и выполняет свои отцовские обязанности. Двое взрослых без забот по общем готовке, уборке и закупкам справятся с родными детьми без проблем.
2: Ну, на самом деле, я вот тут соглашусь, что больше всего, особенно женщин, вымаивают вот это постоянно, как мы вчера и обсуждали, микроменеджмент внутри семьи. Если ты лишена постоянной стирки, уборки и так далее, то, конечно, намного легче и больше, с большим удовольствием ты проведешь, ну, мое мнение, да, что можно провести гораздо проще отпуск с детьми. Но тут есть маленький нюанс. Дети на отдыхе тоже становятся бешеные. То есть их бешеность растет раз в пять. Они обязательно везде залезут, везде поцарапаются, упадут, что-нибудь разобьют. Дай бог, чтобы не себя. Поэтому тут, как бы, вот мне кажется, оно слегка уже компенсируется. Тоже на то же и выходит. Привет, душнилки.
1: Алиса Михайловна, нам нужно закончить. Да. Итак, друзья, как отдыхать с детьми? Пожалуйста, напишите двум бездетным, вот одна из которых пытается как-то чисто гипотетически.
2: У меня две падчерицы. Что значит пытается как-то?
1: Другой
2: у меня две
1: молчит падчерицы. И читает ваши сообщения. Пожалуйста, пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Привет, Дима, Алиса. Мы родители двух очаровательных...
2: Так, секундочку, что-то как-то мне тут... Все.
1: Мы родители двух очаровательных близняшек. В отпуск ездили всей семьей, мама, папа, дети. Первый выезд был на машине, когда детям было 1.5 года. Смена обстановки – это уже отдых, а дня сурка. Главное – положительный настрой и взаимовыручка. Вот такой вот опыт у Валентины. Приятно, когда есть на кого положиться, что я могу сказать.
2: У нас 3 дочери, отдых всегда на озерах. Позавчера родился внук. Старшая в роддоме, средняя в Китае, младшая на работе. У всех собаки, едем с мужем на озеро с 3 собаками. Юлия, Челябинск, 45 годиков.
1: С детьми это не отдых. 2-й год в себе это тренирую, так как я отдохнуть не могу, не выспаться. Не могу не выспаться. А есть же такое, когда хочется побыть одному. Привет Лыткаринам. И Лыткарину тоже большой привет. У меня оттуда коты.
2: Привет, когда дети малявки, то это отдых только для малышни. Если дети подростки и старше, то с ними отдыхать огонь. Они реально классные. Это как лучшие друзья, но вечно без денег.
1: Это смешно.
2: Очень хорошо, да.
1: 2 сына, сейчас 8 и 6 лет. С 1-го года старшего с детьми были в Турции, Египте, Тунисе, во Вьетнаме, на Кипре и так далее. Каждое лето с палатками отдыхаем. На байдарках с ними сплавлялись. Езжу и с мужем, и одна с ними везде. Да, без детей отдых другой. Там именно больше отдыха. Но ведь у меня осталось всего 4-5 года, когда они могут сказать мне: мам, езжай-ка ты без нас, мы дома с друзьями.
2: Скоро скажут. Привет, душнилки. В прошлый отпуск летали с 2 детьми, 8 и 2.5 года. Вместе, везде вместе. Завтрак, пляж, обед, дневной сон по очереди с женой. Пляж, ужин и отбой после детской анимации. Соответственно, никакой взрослой анимации не было у нас. За детьми глаз да глаз нужен. В море по очереди, в бар тоже. Вот такой вот ультра all-inclusive.
1: А еще дети на отдыхе обязательно заболеют. А если совсем повезет, то и взрослых заразят, пишут нам. Мне кажется, закон подлости соблюдается в этом мире даже чаще, чем законы физики.
2: Наблюдал в детском саду такую картину. Вечером бабушка забирает внучку. А на вопрос воспитателя: а где мама? Ребенок с полной уверенностью отвечает: мама с папой улетели в командировку на 12 дней. Надо ли говорить, что из командировки мама вернулась загоревшая?
1: Добрый день, любимые ведущие. Летали на отдых с сыном с 3.5 лет и ездили на наше побережье. Уже без все включено. Все нормально. Даже в детский клуб почти никогда не сдавали сына. Все зависит от самих родителей и их настроя. Всегда отдыхаем всей семьей, и никаких проблем не возникало. Сейчас сыну почти 15, вот теперь сложнее становится. Но он даже в прошлом году с нами с удовольствием отдыхал на нашей в городе. А кто бы не отдыхал с удовольствием? Дмитрию отдельное спасибо за фотографии, пишет нам Никита из города Выкса.
2: Никит, привет вам большой. Добрый день, я начала ездить на море со своей дочерью, когда ей было 4 года. Это просто замечательно.
1: Отдыхали только с детьми всегда и по возможности с собаками. И походы, и курорты, и горные лыжи. Но у нас всегда большие компании и дети, часто сами по себе. Дети активные, но не безбашенные. Сейчас они уже большие, и я рада, что они не чураются нас, а с удовольствием тусят по возможности с нами и друзьями.
2: Аня вот пишет нам, пожалуйста. Привет, сын подрос. В 9-10 лет уже нормально на рыбалку с ним пойти, в лес и так далее. Самого
1: 9-10 это золотое время.
2: Уже одного куда-то, а с мелким было тяжело. На море он словил норовирус, меня заразил, и мы чуть не померли в больнице в Крыму. После этого долго не ездила с ним в отпуск, пишет нам Аня.
1: Пара-пара-па.
2: Да.
1: Ездим в отпуск только с детьми, отрываемся все вместе, пишет нам Дмитрий из Манитобы. Какое у вас веселое семейство, однако, да? Дети становятся бешеными от отсутствия загрузки и без внимания родителей. Вот такое есть мнение. Если родители осмысленно организуют досуг семьи, а не просто тюленят и тупят в телефон, то все нормально. Так а если целью отпуска после вот этой вот гипернагрузки есть именно потюленить и потупить в телефон?
2: Да, это вот, да, да, у меня каждое утро отпуск. В течение 1.5 часов пока, да. Вот смотрите, идеально это бабушка в деревне на столе оладушки, блины с медом, сметаной, внуки на велосипедах на пруду с друзьями, родители на море.
1: А где-то внуки на пруду.
2: Да, вот тут вот тихо. Мы сейчас можем все что угодно срифмовать, мы взрослые. Итак, друзья, отдых с детьми. Напишите, пожалуйста, как оно у вас вообще было. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: Хабенский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Жена уехала в отпуск, оставила с тремя дочками. 84 года и одной непонятно. Подобрали прошлым летом все кошки. Она еще это не, настолько маленькая, что еще не определилась.
2: Да, может,
1: что такое отпуск?
2: Кошка.
1: Что такое отпуск, пишут нам. Видимо, у вас больше, чем двое детей, да?
2: Так, друзья.
1: Что?
2: Как ты там обычно говоришь?
1: Да, все хорошо, когда не заканчивается наш дневной эфир так же плавно, медленно, но верно подходит к концу, и мы передаем наши нагретые нежными нашими телами кресла нашим вечерним коллегам. Впереди лучшее вечернее шоу, шоу 10 баллов, а мы с вами прощаемся аж до понедельника.
2: Да. Встретимся, как Алиса Михайловна сказала, в понедельник. Все, всем счастливо, пока-пока, и я поплыл. Да, давайте.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Квазар».
5: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
0: Наша реклама. Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Москва и Баку полностью урегулировали все вопросы, связанные с последствиями авиакатастрофы пассажирского самолета азербайджанских авиалиний в декабре 2024 года. Об этом говорится в совместном заявлении МИД России и Азербайджана. В документе уточняется, что причиной трагедии стало непреднамеренное действие системы ПВО в воздушном пространстве России. В заявлении приносятся глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Самолет Азербайджан женских авиалиний, совершавший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года в Казахстане близ города Актау. Погибли 38 человек. На фоне урегулирования ситуации Азербайджан планирует в ближайшее время возобновить прямое авиасообщение с Россией. Экс-мэр Большого Манчестера Энди Бёрнам стал новым лидером лейбористской партии Великобритании. Об этом было объявлено на конференции Национального исполнительного комитета лейбористов, передает Sky News. Так как в настоящий момент лейбористы находятся у власти, это означает, что Бёрнам займет пост премьер-министра Великобритании. Это произойдет 20 июля. В своей речи после избрания Бёрнам заявил, что пока не определился с составом будущего кабинета. Политик подчеркнул, что не собирается отстранять от должности тех лейбористов, чьи взгляды отличаются от его собственных. Российских госслужащих обяжут перейти в отечественные мессенджеры к 2030 году. Такой документ опубликовали на портале правовых актов. В эти же сроки предлагают создать и внедрить сервис обмена информацией для повышения доступности услуг в различных сферах жизни и обеспечения конфиденциальности получаемой и передаваемой информации. Права школьников при поступлении в 10 класс будут защищать, заявила Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен сообщила об участившихся жалобах родителей на отказ зачислять детей в старшие классы под различными предлогами. Она подчеркнула, что выпускника 9 класса могут не принять на дальнейшее обучение только при отсутствии свободных мест в школе. Сложившаяся проблема решается запросом на зачисление ученика в другое образовательное учреждение. Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил НСН, что будет поддерживать сборную Аргентины в финале чемпионата мира по футболу.
2: Я, конечно, буду болеть за Месси, потому что мне симпатичны, естественно, восхищенные выигрывы, но симпатичная сборная Аргентины своей неуступчивостью, жаждой борьбы до конца, до последней минуты. Вначале для меня были фавориты французы, но вот сейчас без них. Поэтому в матче против Испании Аргентины я на стороне сборной Аргентины.
1: Золото чемпионата мира разыграют сборные Испании и Аргентины. Финальный матч пройдет поздним вечером 19 июля в пригороде Нью-Йорка. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в пятницу, в те считанные часы, минуты, секунды, которые отделяют нас от выходных.
2: Да, а меня от отпуска.
1: Ах ты, хороший ты, добрый, прекрасный человек, который оставляет меня на 2 недели в одиночестве. Ну, ничего.
2: Ну, что, в августе отыграешься?
1: Я тебя на 3 недели в августе оставлю.
2: Нет, ну, я там спасусь, у меня есть определенный спасательный круг.
1: Что ты спасаешь? Ты давно-то это бросай, друг.
2: Все. Точка, иначе эфира не будет.
1: Мы можем. Да. Что, ребята, начнем мы традиционно с того, что создадим вам пятничное настроение, предложив музыкальную, предложив узнать, насколько мы на одной волне, насколько мы созвучны, когерентны и вообще... насколько мы звучим в унисон, насколько мы полны консонансами.
2: Сегодня я думаю, что все будут звучать в унисон. Просто все.
1: Вот кто-нибудь скажет, что дым сигарет. Хоп-хей-ла-ла-лей. Итак, давай, пожалуй, Андрей Германович, зачитаем.
2: Давай.
1: Итак, ребята, сейчас я чуть-чуть, Андрей Германович, войдет в образ.
2: А, я должен зачитать?
1: Конечно.
2: Я не готовился.
1: Хорошо тогда,
2: не,
1: ладно.
2: Подожди.
1: Ладно, тогда я. Ладно.
2: Ну, давай ты.
1: На медведя я, друзья. Выйду без испуга, если с другом буду я. А медведь без друга. Итак, ребята, если знаете, о чем песня...
2: Вообще, честно говоря, медведю и друг-то не нужен.
1: Нет, понимаешь, тут как бы, кстати, вот... Здесь очень важно в нужный момент поставить пхатовскую паузу. На медведя я, друзья.
2: Да.
1: На медведя я, друзья.
2: И точка.
1: Тили-тили-ля-ля-ля. Итак, ребята, ждем
2: медведя, он, а?
0: Наша реклама.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
0: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Этим летом во всех аптеках Farmland. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более 1 000 000 подарков ждут вас в аптеках Farmland.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, сегодня практически все со стопроцентным попаданием.
2: И сегодня без хоп-хэй-ла-ла-лы.
1: Ну, сегодня зато есть белогривые лошадки.
2: Да, есть такое.
1: Ну, кто-то... Ну, да ладно. А, чего не бывает. Песня,
2: кстати,
1: ребята...
2: Кстати, припев бы сюда подошел. Белогривые лошадки.
1: Нет, ну ты что? Это же совсем другая песня. Да, сегодня мы вам загадали песню, знакомую всем с детства, авторство музыки Владимир Шаинский, который сочинил там массу детских песен, за что мы ему благодарны. Поэт Михаил Танич, песня «Когда мои друзья со мной». Практически про нас с вами.
3: Да!

0: Да, вот помнишь, когда вот все эти песни звучали, какая-нибудь передача «Будильник» в 9 часов утра, или «АБВГДейка»,
1: да.
0: Или «Пионерская зорька».
1: Кто-то нам хорошо написал песню «Абсолютно беззаботного детства».
0: Совершенно, ребят, совершенно. Причем какого-то такого лета, ощущение такого, знаете, нескончаемых каникул. А меж тем, если посмотреть на календарь, мы уже прожили с вами половину лета. Половина лета уже факт свершившийся.
1: Да, к сожалению.
0: А от текущего лета осталось...
1: А купался я один раз.
0: Я купался. Я купался тоже. Нет, ну, один раз, да. Я купался один раз.
1: И второй раз тоже.
0: Нет, второй раз я не смог.
1: Подсвинка забыл достать.
0: Вот он был нужен. Надо о чем-то поговорить, Андрей Германович. Хочется о чем-нибудь таком летнем, позитивном и добром. Может быть, про что-нибудь, про друзей?
1: Про друзей.
0: Знаете, друзья это прекрасные люди, которые во многом формируют нас с вами, которые приходят на выручку. Но иногда друзья обращаются к нам с просьбой, которой невозможно отказать.
1: Это бывает нечасто.
0: К счастью.
1: Будем честны, да. Но такие случаи, они...
0: Ну, ребят, знаете, это не такая просьба, знаете, когда, братан, там, прикрой меня, ну, то есть, ну, понимаете, да? А просьба, которая нам кажется крайне... нас обескураживает, назовем вот так вот.
1: Приведу пример.
0: Давай.
1: Мой еще друг, ну, после школы, да, в свое время он познакомился с девушкой, они расписались и даже купили квартиру. А пока в квартире шел ремонт, он говорит, можно мы у тебя поживем? Потому что с мамой там они не это. Мы разведемся.
0: Мы поживем у тебя.
1: Вот, с одной стороны, наверное, немножко странное.
0: Это,
1: да,
0: же друг.
1: Странный вопрос. Ну, друзья мне отказывают, конечно.
0: Да, я вот эту историю, ну, я как байку преподношу, но эта история имеет место быть. Когда мне среди ночи звонит мой друг, говорит, слушай, я сейчас ехал по трассе и сбил лося. В общем, короче, нам нужно сейчас, чтобы ты быстро его приехал, мы его сейчас по-быстренькому на куски порубим, и нам нужно будет где-то его захоронить. В 3 часа ночи, а он здесь еще такой, ну, как бы начал с предисловием, мол, нет ли у тебя случайно топора и пилы? Ну, я говорю, ну, нет, а что, ну, может быть? И он мне рассказывает, что он сбил лося, и как бы за лося там выписывают штраф. И он просто, человек был в шоке. И он первое, что сделал, он схватил телефон и набрал другу. И у него пока еще мысли, как бы голову, ну, мозг в порядок не встал, он начал вот сочинять какую-то вот историю. Потом, правда, отдышался, все, как бы, я ему говорю, перезвони мне через 5 минут, я как раз топор поищу. Через 5 минут уже...
1: Успокоился.
0: Успокоился, да. Но вот я чуть было не поехал хранить, распиливать на куски.
1: Ну, вообще, я представляю, каково тебе было, потому что ты подумал, что друг, похоже, ку-ку.
0: Да, ку-ку. Ребят, а как, с какими просьбами обращались к вам? Друзья, которые просьбы вам оказались, мягко говоря, необычными. Вот так вот.
1: И вам, ну, нестандартными.
0: Нестандартными, да. И вам хотелось сказать, дружище, у тебя все в порядке.
1: А ты пошел искать топор.
0: Вот. Пишите, делитесь своими историями через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня решили про друзей поговорить, когда, ну, другу уж не откажешь, но иногда друг обращается с такой просьбой, что думаешь, аж чего вдруг?
2: Не, ну, ты знаешь, на самом деле бывает, что приходится отказать, особенно если друг, например, находится в состоянии очень тяжелого алкогольного напьянения и очень хочет продолжить, но только с тобой. Вот в этом случае мне пару раз прям приходилось отказывать.
1: Да.
2: Брат, прости, но не могу.
1: Звонит мне друг, спрашивает, ты же в армии служил? Да. Офицер запаса? Да. А что? Слушай, тут в саду в угол загнал дикого хомяка. Ты можешь приехать и убить его? Извини, братан, на меня не учили убивать беззащитных, тем более животных. Ребят, если с вами происходило нечто подобное, делитесь своими историями.
0: Наше радио.

0: .обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Как пелось в другой детской песне: «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит». Вот что значит настоящий верный друг.
2: Прекрасная песня, кстати.
1: Про друзей, тоже. Ребят, сегодня. Про их просьбы, с которыми они обращались.
2: Вот такое забавное сообщение прилетело. «Люблю давать прикурить своим друзьям». Ну, не в смысле, на самом-то деле. Зажигалки часто звонят, когда у них сел аккумулятор. «Всегда стараюсь выручить», пишет нам Алексей Яценко, станица Брюховецкая, Краснодарский.
1: Это понятно, в чем необычность.
2: Прикурить. Звучит начало хорошо. Да, я люблю давать друзьям прикурить.
1: Привет, вечерники. В Челябинске были в командировке. Примерно так. 2010 год. Среди ночи. Звонит геодезист. Раздолбай, молодой в то время. Я, говорит, в зажигалке. Это такой стрип-клуб. Расплатиться не хватает. Подвези денег. Ну, как не помочь? Собрался на такси, приехал. Отдаю деньги ему. Он уходит. Сижу, жду на входе. Уже не выдержал. Где он, спрашиваю? Позвали. Дима, спасибо. Я остаюсь.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И необычные просьбы друзей. Подруга попросила меня приютить ее сына в своей квартире на весь срок обучения в ВУЗе. Мол, я в разводе, место в квартире освободилось, так к чему вставать?
2: Да, ну действительно.
1: Да.
2: Ой, как интересно.
1: История из юности. Друзья позвонили среди ночи, правда, моему молодому человеку, и попросили у него ватку. Молодому человеку послышалось бабки. И он честно признался, что бабок у него нет, есть только у родителей. Потом ржали, даже не помню, для чего была нужна ватка. Ну, коленки, наверное, протирать.
3: Здравствуйте, драгоценные. Меня друзья попросили позвонить жене и сказать, что он ночует у меня. Так. Один друг, оказывается, жил все выходные летом несколько недель. С ребенком, пока он пошел туда по делам. Срочно похмелить, отвезти ночью раковину его бабе в деревню. Прокопать котлован для его гаража и спеть Владимирский Централ.
1: Спеть Владимирский Централ, мне кажется, самая необычная просьба. Ребят, если к вам обращались с необычными просьбами ваши друзья, вы можете еще про них рассказать через сайт наш.ру.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Тут еще историю с лосем продолжение прислали. Любопытно. Еще. Моя приятельница, подруга предложила. Ты поживи с мужичком моим знакомым. Если классный, я потом его себе заберу.
2: Вот это странная просьба.
1: Потом таких не отдают уже. Да, если мужичок-то хороший, кто же его?
2: А пишут, что деньги в долг дают часто и редко возвращают.
1: Деньги, это уж, ребята. Это же говорено, переговорено. Да. Хочешь поссориться с другом, одолжи ему денег.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наша реклама.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Например, лазерная кератоктомия.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Утвержден проект планировки территории транспортного узла Новорижская. В его состав войдут строящиеся станции Рублево-Архангельской линии метро, остановки наземного транспорта и перехватывающие паркинги, сообщили в столичной мэрии. Планируется построить улично-дорожную сеть для удобного подъезда. В частности, реконструировать транспортную развязку на пересечении Новорижского и Ильинского шоссе. Кроме того, на проектируемой территории появятся жилые комплексы, детский сад и офисные здания. Умерла режиссер программы КВН и вдова бывшего руководителя программы Александра Маслякова Светлана Маслякова. Ей было 78 лет. О смерти сообщил Международный союз КВН. В сообщении говорится, что ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН. Отмечается, что она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений и всегда подавая пример начинающим КВНщикам. Светлану Маслякову называют верной соратницей Александра Маслякова. Он ушел из жизни в 2024 году в возрасте 82 лет. Около 30 важных исторических находок обнаружили при реставрации ВДНХ. Среди них живописи и горельефы. Особая значимая находка – произведение скульптора Евгения Вучетича «Стаменосцу мира, советскому народу славы». Горельеф около 40 лет считался безвозвратно утраченным. Его нашли в павильоне «Центральный» за фальш-стеной. Специалисты полностью восстановили скульптурное изображение. Еще один горельеф – праздничный Ленинград – обнаружили в павильоне «Оптика», который является объектом культурного наследия федерального значения. Композицию создали известные скульптора, а ее копию можно увидеть на станции метро Нарвская в Санкт-Петербурге. Роналду обошел Месси в топе книг у москвичей на фоне чемпионата мира. Жители столицы с начала турнира стали активнее интересоваться футболом. Они заняли первое место среди всех россиян по количеству скачиваний приложений для просмотра счета, составов и расписаний ближайших матчей, а также игр-симуляторов, связанных с футболом. Кроме того, возрос и спрос на книги об этом виде спорта. Первое место заняла биография Криштиану Роналду, второе – Месси – гений футбола. В ближайшие дни москвичей ждет теплая погода без усиления ветра и риска ураганов. Такая погода сохранится и в начале следующей недели, рассказал НСН ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В понедельник у нас днем 27 градусов и солнечно без осадков. Во вторник прошумят скоротечные ливни и грозы и около плюс 25. Ну и в среду в тылу циклона кратковременные дожди. Днем 22-25 и солнца будет много с чередованием скоротечных дождей.
1: Завтра столица потеплеет до 24-27 градусов. В воскресенье на фоне повышенного атмосферного давления потепление продолжится. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час, который у нас будет посвящен вашей любимой пиктории. Рубрике, в которой мы рассказываем какие-то избранные главы из жизни прекрасно вам известных людей.
2: Ну, по крайней мере, этих людей, как правило, Word, фамилия этих людей Word не подчеркивает, по крайней мере, в большинстве случаев.
1: Это правда. Прежде чем уйти в отпуск, Андрей Германович побалует нас сегодня очередной пикторией, так что я ему буду...
2: Ох, сложно она сегодня будет, конечно, но
1: тем интереснее.
2: А у нас простых с тобой уже давно и не было.
1: Тем интереснее, ребят. Так что заваривайте чаек, кофеек, усаживайтесь поудобнее. Буквально через пару минут мы вернемся и начнем повествование.
0: Наша реклама.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
5: Наше радио.

А сейчас перенесемся в крошечный американский городок в штате Мичиган, где она и появилась на свет. Третий ребенок в большой набожной католической семье. Отец вкалывал на Крайслере, а мать обеспечивала быт. Но когда девочке было 5 лет, случилась трагедия, перевернувшая ее мир. Первая трагедия в ее жизни. Мать, которую она обожала, умирает от рака груди. Причем диагноз поставили, когда та была беременна. И она отказалась от лечения, от химиотерапии ради ребенка. Отец, не выдержав одиночества, женился на домработнице и просто приказал детям называть новую жену мамой. Ну, не такая уж она и новая, отмечали дети. Впрочем, для нашей маленькой героини это было предательством, прямо вот жестким предательством со стороны отца. Мачеха, у которой вскоре появились и свои дети, оказалась самым настоящим деспотом. Она не скрывала, что любит только своих, а чужих детей скорее терпит. В общем, в этом доме девочка чувствовала себя Золушкой, которой приходилось бороться буквально за каждую минуту внимания. Отец по воскресеньям выполнял обязанности диакона в местной церкви, а по будням с позаранку поднимал всех детей, чтобы те молились час перед школой. А еще он требовал от них идеальных оценок и безупречного поведения. Но в душе девочки уже зрело зерно бунта. Она видела, как старшие братья, не выдерживая гнета, втихую пристрастились к наркотикам. И тогда дала себе клятву, она не будет такой, она выберется из этого болота любой ценой. Назвать ее странной ничего не сказать. Она в школе не причесывалась, не брила подмышки. Уже только за это сверстники над ней откровенно издевались. Издевались и братья, особенно старший, который просто люто ненавидел. Причем слово «издевались» здесь как-то не очень подходит. Ее травили и унижали. Плюнуть ей в лицо – это, ну, пожалуй, самое безобидное. Я не буду рассказывать остальное. В школе наша героиня считалась пай-девочкой-отличницей, гимнасткой. Между прочим, она была капитаном команды, участницей театральных постановок. Но это была совершенно откровенная маска. В 14 лет она впервые показала миру свое истинное лицо. На школьном конкурсе талантов, который устраивала местная церковь, она вышла на сцену в бикини, а тело ее было разрисовано флуоресцентными красками. И под культовую песню группы The Who она исполнила танец, который шокировал всех учителей, и особо, конечно, шокировал священников. Набожный отец пришел в такую ярость, что посадил ее под домашний арест. Она не чувствовала вины, наоборот. Тогда она поняла, скандал – это рейтинг. Закончив школу экстерном, она поступила в Мичиганский университет на танцевальное отделение, но быстро бросила. И с 35 долларами в кармане она уехала покорять Нью-Йорк. Говорят, в то утро она сказала отцу: «Я стану самой известной женщиной в мире». Он лишь усмехнулся в ответ. О ком, друзья, сегодня может идти речь в Пиктории? Ждем ваши варианты через сайт Наша.ру или через наших ботов. Наше радио.

0: Виктория.
1: И традиционно начнем с неверных версий, которые нами получены к этому моменту.
2: Это не Бритни Спирс, конечно же, нет.
1: Не Натали Портман.
2: Нет, это не Маргарет Тэтчер.
1: И, ребят, не Мэрилин Монро. Андрей Германович.
2: Кстати, Монро очень многие предлагают как версию. Нет.
1: Давай продолжим.
2: Давай. И вы знаете, друзья, как часто бывает в Пиктории, мы не рассказываем, не пересказываем в хронологическом порядке биографию человека, а делимся лишь ее неожиданными какими-то поворотами. Так будет и сегодня. Вся жизнь нашей героини – это игра. И большое кино было не столько самоцелью, сколько еще одной площадкой, где можно нарушать правила. История ее карьеры в кино – это прямо самые настоящие американские горки. Падения, которые должны были ее уничтожить, триумфы, которые заставляли заткнуться даже самых вредных критиков, и ее шаг в большой кинематограф был достаточно робким. Это были ранние 80-е. Режиссер просматривает фотографии претендентов на роль певицы из «Кабака». Такой, вот это ничего, говорит он помощнику. Давай-ка ее позовем. Позвали и утвердили. Ну, будем честны, и роль проходная, и фильм посредственный. Но ее заметили, и вот через год пришел первый успех. Она сыграла неуловимую, свободную, дерзкую бродягу, который живет одним днем. Критики были удивлены, насколько органично молодая девушка смотрелась в этом образе. Но главное, она почувствовала механику успеха. Играть себя только гипертрофированную версию, и Голливуд пойдет к ногам. Не тут-то было. Следующие проекты один за другим проваливались. Зрители и критики говорили, да какая она актриса, она кривляка, и все. Но она не сдавалась. И в начале 90-х она рискнула пойти на серьезные драматические роли. Триллер именитого режиссера, между прочим, снявшего, вот будет подсказочка вам, «Твин Пикс», «Гудини» и, между прочим, имеющего «Оскара», должен был показать ее с новой стороны. Но вместо похвал в этом фильме она получает антипремию «Золотая малина». Ее назвали «деревянной, неестественной и холодной». Но в ее характере было железное правило. Если она коммутировали, вставая, держись дальше. Она встала. В 96-м году она получила роль, о которой, наверное, мечтала бы каждая актриса. Она играет первую леди. Женщину-легенду. Это был мюзикл, ей пришлось часами заниматься с преподавателями по вокалу, чтобы добиться нужного звучания. Она учила испанский, изучала историю страны, где жила ее героиня. И когда фильм вышел на экраны, критики, еще недавно плевавшие ее грязью, все вместе встали и сняли шляпы. И она получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. А дальше опять череда падений. Фильм «Сулящий Оскара», который снимал ее тогдашний муж, стал тотальным провалом. Попытка сняться в «Бондиане» успеха не принесла. А в финале кинокарьеры она получает не «Оскара», а еще одну «Золотую малину», главную антинаграду в кинематографе. Режиссеры уже не зовут ее сниматься, а скромно работа 20-летней давности с Люком Бессоном была своего рода прощание с большим кинематографом. Уверен, я вас запутал, но о ком может идти речь в сегодняшней Пиктории? Ждем ваши варианты через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: круглосуточно ровно.
1: 6+.
2: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Нихтория.
1: И традиционно неверные версии, полученные нами к этому часу.
2: Это не Мила Йовович.
1: Это не Опра Уинфри.
2: Это не Деми Мур, не Шерон Стоун, не Лайза Минелли.
1: И не Тина Тернер.
2: Ну, мы всех актрис перечислили из Голливуда.
1: Давай продолжать.
2: Давайте продолжим, наверное, да. Итак, давайте откатимся назад, когда молодая девушка из трудной семьи приехала в Нью-Йорк с 35 долларами в кармане. Приехала она с одной мыслью: я здесь либо сдохну, либо заставлю всех на меня смотреть. Первые годы были настоящим адом. Грязные съемные комнаты без отопления. Танцевальные классы в обмен на уборку. Подработка натурщицей, причем позировала обнаженной. Она работала гардеробщицей в русской чайной в Бруклине всего за 4,5 доллара в час. А еще в одном кафе, где подавали пончики, она лишилась работы официантки после того, как запульнула джема в назойливого клиента. Она подверглась изнасилованию, но даже не рискнула заявить об этом в полицию. Она пыталась работать с музыкальными группами, которые разваливались через неделю, записывала демки, которые никто не слушал. И первый проблеск в ее жизни случился, когда местный диджей из нью-йоркского андеграунда поставил ее танцевальный трек в клубе. И в эту ночь запись разошлась по городу, как вирус. Лейблы заметили ее, но она не стала подписывать первый попавшийся контракт. Она потребовала полного контроля над музыкой, над имиджем и над каждым клипом. Наша героиня понимала, что в эпоху музыкального телевидения побеждает не тот, кто лучше поет, а тот, кого нельзя забыть. Это во времена Элвиса можно было просто круто петь и стать королем. Теперь надо не столько петь, сколько себя показывать. Песня, которая звучала как вызов всем добропорядочным женщинам, взлетела на вершины хит-парадов. Но настоящая бомба бахнула на церемонии музыкального телевидения в 84-м. Она вышла на сцену не в платье, а в подвенечном наряде с фатой и распущенными волосами. А потом начала кататься по полу и извиваться. Публика онемела. Телекомпании захлебнулись из звонков возмущенных зрителей. Но рейтинги-то взлетели до небес. В следующие годы она не просто выпускала песни, она ставила видеоспектакли. Каждый ее клип становился событием, которое обсуждали именно в главных новостях, а не в музыкальных рубриках журналов. Она появлялась то в розовом платье, копирующем Мерлин Монро, то в бунтарской косухе. Ролики не проходили цензуры из-за откровенных сцен, из-за религиозных образов некорректных. Кончилось дело тем, что Ватикан и лично Папа Римский объявил ей анафему. А телеканалы стали снимать ее клипы из ротации. Но она только смеялась. «Они все равно будут меня показывать в новостях. А значит, я выиграла». Каждое ее появление превращалось в мини-скандал, который подхватывали СМИ, делая ей бесплатную рекламу. Она не боялась выглядеть глупо, вульгарно, агрессивно. Она боялась быть скучной. Но рейтинг надо как минимум удерживать. И в ход шло все. От книг с откровенными фотографиями до регулярной смены образов. То перед вами кукла Барби, то католическая грешница. Она появлялась на красных дорожках конусообразных бюстгальтеров, чем вызывала ажиотаж СМИ, который не снился ни одной президентской гонке. Она стала настоящей королевой не столько музыки или кино, а скорее королевой той стихии, которая называется телевидение. И превратила свою жизнь в самое длинное, самое скандальное и при этом самое успешное телешоу в истории человечества. О ком может идти речь, ждем ваши варианты через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Пихтория.
1: Ну и мы, наверное, не будем уже неверные ответы озвучивать.
2: Да нет, нет, конечно. Давай. Мадонна Луиза Вероника Чиконни. Факты. Она жутко, панически совершенно боится грозы и молнии, и самого удара грома. Она ненавидит оранжевый цвет, потому что это единственный цвет, который вы не найдете ни в одном ее клипе. И вообще она его не использует ни в интерьерах, ни в одежде. С 15 лет она не ест мясо. То есть уже больше полувек. Ну, ребята,
1: ей же 80.
2: Нет, нет, она 56-го, 58-го. Ей кто-то один раз сказал, что если мыть ноги, так сказать, мочой, то не будет грибка стопы. Я не знаю, вранье это или нет, но говорят, что она и по сей день делает этот моцион. Надеюсь, что нет, потому что...
1: Можно немножечко приятного?
2: Я еще один факт приведу просто. Дело в том, что в 90-м году ее выбрали для получения звезды на Аллее Славы. Но она взяла и отказалась. Сказала, нет, не надо.
1: В том же 90-м году певица Мадонна отправилась в гастрольный тур с названием «Амбиции блондинки», наверное, так можно перевести на русский, и стала первой исполнительницей, вообще, мне кажется, в мире, которая использовала микрофон hands-free, который крепился исключительно на голове, тем самым позволяя, давая свободу полную рук. Ну и в этом же году она появилась в этом бюстгальтере конической формы. На секундочку, это был личный подарок от Жана Поля Готье, певица, так сказать, на добрую память.
2: И она автор 10 детских книг, то есть она очень высокоинтеллектуальный, очень образованный человек, она действительно читала Толстого, действительно у нее очень высокий IQ. А еще я могу сказать, что сегодня мы рассказали вам про человека, которого с 5 лет ломали.
1: Да.
2: И она не сломалась.
1: Традиционно ставим классическую музыкальную паузу в сегодняшнем повествовании благодаря творчеству певицы Мадонны. Ну, давайте уже. Вот.

0: Хороший прекрасно. Был альбом. 2005 прекрасно. Год. Confession on a Dance Floor. И как ее там...
1: Можно сказать, свежий альбом.
0: Как зовут в Америке певицу Мадонна. Ребята, в понедельник Пиктория для тех, кто пропустил, появится в наших сообществах ВКонтакте.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Квазар».
5: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джелланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джелланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция 31 июля 2026 года.
2: Наша реклама.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
11: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
12: Записывай, запоминай.
13: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
12: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. МИД Азербайджана сообщил о планах по возобновлению прямых авиарейсов с Россией. По словам главы ведомства Джейхуна Байрамова, это произойдет в ближайшее время. Сообщение прекратилось после авиакатастрофы пассажирского самолета азербайджанских авиалиний. Заявление прозвучало на пресс-конференции после переговоров Байрамова с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Лавров заявил, что Москва и Баку полностью урегулировали вопросы, связанные с крушением самолета. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Самолет, совершавший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года в Казахстане, близ города Актау. Погибли 38 человек. Евросовет расширил список антироссийских санкций и пополнил его 5 компаниями и одним физлицом. Основанием для применения ограничений впервые стали удары по Киеву. Речь идет об ударах в ночи на 1 и 5 июля. Все включенные в список связаны с группой компании EBS Electro, которая разрабатывает и производит электронные и радиоэлектронные компоненты для ББЛА. Кроме того, компания производит автоматизированные системы управления для российского энергетического сектора. Минюст включил в реестр иностранных агентов Либертарианскую партию России. Также иноагентами объявлены журналист Александр Поливанов, писатель и публицист Дмитрий Петров и проект «Четвертый сектор». Ситуация с электричеством в Севастополе осложнилась. В городе введены дополнительные ограничения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он пояснил, что точных графиков отключения сейчас просто не существует. По его словам, пришлось отказаться даже от режима 2 часа через 6, так как мощности в системе сейчас мало. Губернатор уточнил, что свет подается в первую очередь в больницы, на насосные станции и другие жизненно важные объекты. В Ленинградской области мужчина провел более суток в дупле клёна. Житель города Луга упал в отверстие глубиной около 2 метров, находящееся на высоте примерно 4 метров от земли. Обратно выбраться он не смог и пробыл в заточении более суток. Информация о произошедшем поступила в экстренные службы сегодня утром. Спасатели спилили мешающие ветки клёна и спустили пострадавшего на веревках. Главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит Кот Ларри пошутил, что главной обязанностью будущего премьера Великобритании Энди Бёрнема станет забота о нем. В аккаунте Ларри в соцсети X опубликованы картинки, на которых Бёрнему проводят брифинг и говорят, что лоток кота Ларри находится в кабинете министров, а кормить его нужно как минимум 2 раза в день. «Добро пожаловать на самую важную должность в вашей жизни», — гласит подпись к картинкам. Бёрнем избран новым лидером лейбористской партии. Ожидается, что передача премьерских полномочий состоится в понедельник. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры, помимо Телеграма. Мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу, сразу после которого начнется чартова дюжина. А Андрей Германович начнет отмечать свой отпуск.
2: Начнется чертова дюжина, я уйду в отпуск.
1: Начнется черт знает что.
2: У меня, да. Во все тяжкие пущу сегодня,
1: наверное. В общем, у Андрея Германовича планы уже намечены. А какие планы у вас на предстоящие выходные, наши добрые проверенные друзья? Потому как любопытно знать, чем вы будете заниматься в предстоящие субботы и воскресенье. Мы вот с друзьями собираемся поехать к нашему другу, дабы там поедать жареное мясо, дабы там поедать овощи, посетить речку Пахру, ну и как-то вот...
2: Речку Пахру, это хорошо.
1: Возможно, будем купаться.
2: В Пахре?
1: Ну, ты ж понимаешь.
2: Ножки помочить.
1: Ну, как-то в анекдоте. Значит, ты не рыбак.
2: Не надо, ты чего? Во-первых, я еду в Карелию на рыбалку.
1: А ты мне там не будешь?
2: Нет, я же рыбак.
1: Вы что, пустые туда едете, Кузьмич?
2: Кузьмичу отказывать нельзя, как говорилось да.
1: Вот, поэтому... Ребят, какие у вас планы на предстоящие выходные? Традиционно финальный час 10-бального шоу мы посвящаем вам обзору ваших планов на предстоящие субботы и воскресенье. Пишите, делитесь планами через сайт наши.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Наше радио. Так звучит наше.

0: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня отправимся на летние каникулы вместе с группой «Диктофон» и узнаем, как музыканты группы «Дела поважнее» оказались героями компьютерной игры. Группа «Диктофон» выпустила мини-альбом «Летние каникулы». В релиз вошли 4 песни, одну из которых мы уже слышали. Это сингл «Далеко». Он был одной из новинок в чартовой дюжине. Новый же мини-альбом станет частью цикла сезонных релизов под названием «Каникулы». Подробнее о задумке рассказывает Антон Макаров.
1: Это сезонный такой музыкальный аудиосериал. Летом летние каникулы, осенью осенние, зимой зимние, весной весенние. Цикл из 4 мини-альбомов, и вот вашему вниманию сейчас будут представлены

0: Послушать первый мини-альбом диктофона из цикла «Каникулы» уже можно на всех цифровых площадках. Группа «Дела поважнее» представила новую летнюю песню «19». Это уже второй сингл с альбома, выход которого запланирован на эту осень. Сами музыканты называют трек легким серф-роком о курортном романе. Как была написана новая песня, рассказывает лидер команды Никита Багров.
1: Песня была написана в прошлом году, когда мы с ребятами летели из китайского тура домой в ноябрьскую Москву. В начале полета самолет облетал острова с красивыми райскими пляжами. И вид из окна вдохновил на это летнее курортное настроение. Первой в голову, конечно, запала строчка про 19 часов, середину июля, закат, пляж. Ведь что же еще может быть лучше? Вокруг этого момента захотелось построить всю остальную историю, как бы зафиксировать эту картинку в песне. Кстати, изначально была задумка добавить туда нотку трагедии и сделать так, чтобы во втором куплете герои все-таки не встретились. Представляете, в намеченное время герой приходит на пляж и видит, что его никто не ждет. Ее там нет, представляете? Но потом я взглянул на это, на все со стороны и подумал, да ну, нам сейчас и так хватает грусти, пусть хоть в этой песне у героев все будет хорошо.

0: Вместе с новой песней «Дела поважнее» разработали собственную браузерную игру, которая вышла 10 июля. В игре можно выбрать любого персонажа из участников группы и, перепрыгивая препятствия, собирая предметы, персонаж набирает очки и открывает строчки из песни 19. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и что у нас по планам на предстоящие выходные?
2: Да много чего. Доброго вечера всем нашим и позитивным, и ведущим любимого радио. Выходные ждем гостей из Ростова-на-Дону, который приедет к нам в гости в станицу. Будем купаться в бассейне, жарить мясо, употреблять. И вечером сидеть у очага с костром. В общем, долго и недавно не виделись. Будет о чем поговорить. Всем хорошего настроения и теплого лета, пишет нам Антоха из Ростовской области.
1: А как же раки знаменитые ростовские?
2: Да.
1: У вас станица...
2: Ну, ты знаешь, когда ты живешь, у тебя раки везде, то, может, ты их и не замечаешь.
1: И мясо, и коровка поинтереснее, да?
2: Наверное.
1: Планы такие. Косить, жарить мясо, пить пенное. Лаконично.
2: Добрый вечер. Напарники, план на выходные. Скину чердака 36 мешков мусора. Разобрать старый и положить новый пол на кухне. Собрать садовые качели, с которыми забыли положить инструкцию. В общем, будет весело. Да, слушайте, садовые качели, что там инструкция? Да.
1: Значит так, сейчас вам инструкцию. Возьмите с собой немного. Немного.
2: Нет, вы тогда не соберете.
1: Немного. Ключевое слово немного.
2: Нет.
1: Немного. Потому что есть такие вещи, которые механизмы и конструкции.
2: Сколько шкафов разбирали после этого.
1: Которые без 100 грамм не разберешься.
2: Ну, конечно.
1: В
2: каждом
1: случае Минздрав предупреждает употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Завтра празднуем золотую свадьбу родителям.
1: Так.
2: Сценарий написан, видео с оживленными фотографиями, даже песню для них специально написали сестренкой.
1: Молодцы. В Карелии пока еще с бензином беда. Ехать на рыбалку надо с запасом бензина. Спрашиваю.
2: Спасибо вам, спасибо.
1: А он с запасом, он запасливый.
2: Я с соляркой, мне немножко проще.
1: Ну да.
2: Что да?
1: Нет, да, я говорю, проще.
2: Да, проще. Ну, она вроде бы есть.
1: Завтра корпоратив с коллегами на пирсе пруда. Плов, шашлык, ну и дистиллят от начальника. Вот эти вот летние корпоративы.
2: Смотри, вот тут пишут нам, будем благоверно обсуждать, когда полетим в Турцию. Октябрь, ноябрь, декабрь. Выиграла в конкурсе, может, посоветуйте? Слушайте, в октябре, конечно, потому что...
1: Октябрь.
2: Да, ноябрь, декабрь.
1: Уже половина отелей закрыта, уже холодно. Конечно. И неприятно. А октябрь вполне еще себе, ну, не то, чтобы, мне кажется, купаться.
2: Не, купаться уже нет, но бархатную будет комфортно вот погулять. Да.
1: Так что смотрите на октябрь.
0: Наша реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услугит АУЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша. Код ООО. Компания Афиша. ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции 17 по 18 июля 2026 года включительно. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». «Лада» – летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: круглосуточно.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ваши планы на предстоящие выходные? Мы поинтересовались, как вы проведете следующие два дня, в каких делах или в каких празднествах будете участвовать.
2: Привет королям, это нам с тобой.
1: Привет.
2: Сегодня приехали на дачу, завтра за лисичками, по возвращению в путь за раками, так как 18 лет свадьбы и семейный обычай, годовщину раками встречать. Всем добра и счастья. И если можно, Касаткин, я тебя люблю, твоя Катя передает. Наша слушательница.
1: Мы передаем. Хороший, кстати, обычай отмечать свадьбу раками, годовщину.
2: Ну, почему?
1: Вообще любая традиция. Мы желаем вам, знаете, 18 лет, да, у вас остается 2 года до
2: первого юбилея, второго юбилея.
1: Чтобы появилась новая традиция. Отмечать омарами или лангустами.
2: Вот это хорошо.
1: Те же самые раки, только, знаете,
2: омар, ничего, вкусный на вид.
1: Вот, ну, чтобы уровень благосостояния подтянулся к тому, чтобы... Ну,
2: причем, знаете, омарами и с видом на океан.
1: Ну, как угодно, ну, вот, чтобы омара. Мои планы уже холодничком льются по пищеводу. Заедаются жирнющим толстолобиком под наше радио. Короче, все идет по плану, всем такого уже кайфового выходных.
2: Ну, молодец. Спасибо.
1: Вы только нет.
2: Не увлекайтесь.
1: Не переусердствуйте.
2: Привет. Наша план на выходные — скрыться ото всех. Неважно, на даче, квартире, в лесу. На грибной охоте. Пожалуйста, дайте побыть там, где тихо, сыновьям, дочкам, жене. Привет. Не ищите, сам вернусь.
1: В лес. Вот лучшее время.
2: Мне тоже кажется, что самое хорошее — это в лес пойти.
1: Бать, ты послушай, в лес отправляйся. Ну, в смысле, слушатель наш. Он же там от детей. Доброго вечера. Завтра годовщина свадьбы у брата, 11 лет. Хотя у жены там минимум 22. А, вот так вот. В воскресенье 2 репетиции, в остальное время уборка. Артемий из Москвы. Ну, Артемий, как всегда, весь в искусстве.
2: В искусстве, да.
1: Я весь в искусстве. Выходные весь в искусстве.
2: Хотел, шутить не буду. Так, на выходные поедем обновлять гардероб. 3 августа в первый раз полечу на самолете. Отпуск в Калининграде на неделю, пишет Саня из Раменска. Сань, ну хорошо, он слетает в Калининград и вообще получить удовольствие.
1: Обязательно съездите, попробуйте там всех рыбов, которые там есть. Это прям вкусно.
2: Еще мне очень нравится вот эта рыбная деревня, если я не ошибаюсь, так она называется.
1: Ешьте там рыбу. Вот.
2: Рыба там прекрасная.
1: Балтийская рыба, да. Горячего копчения, это прям вот.
2: А если еще и холодного угря? Ой, угря холодного копчения.
1: Знаете, там есть еще вот, угря, это, конечно, хорошо, миногу, если где-то найдете,
2: да.
1: Это прям вот отвал кабины.
2: Не, а угорь, что угорь? Угорь вот на косе как раз холодного копчения, это что-то.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И ваши планы на предстоящие выходные.
2: Приветствую, доделать видеонаблюдение, защитить курей сеткой от ястребов и у тещи восстановить потолок и пол после того, как жена искала кота.
1: Ничего себе у вас супруга. Ее было не остановить, да, в желании найти кота. Приветствую, маниакальные копатычи Урала. В планах спасти, что еще возможно, и с почестями, и проститься с тем, чего не спасти. А в понедельник первый раз окуну свои ступни в Черное море. Всем добра, передайте привет семье Падалка. Передаем, и хорошо вам искупнуться в черноморских водах.
2: В Нижний Новгород на футбол поеду. Спартак чемпион, пишет кто-то из наших слушателей, не подписавшись.
1: Хорошего вам выезда. Привет, короли. Еду на дачу собирать ягоды. Потом на речку, возможно, даже на Пахру или на Рожайку. Можем и спихнуть, изгонять, видимо, до Оки. Выбор рек у нас большой. И вечер воскресенья закрывать ягоду и сводить собаку на массаж.
2: Ничего себе.
1: Собаку на массаж.
2: Пожалуй, я тоже хочу на массаж. Я предлагаю потихоньку на парень прощаться.
1: Ухожу
2: в отпуск.
1: Брат, хорошо тебе.
2: Спасибо.
1: Отдохнуть.
2: Спасибо.
1: Присылай фотографии.
2: В соцсетях буду присылать тебе фотографии.
1: Все, ребят, традиционно всех обнимаем, некоторых даже целуем, прощаем. Я прощаюсь до понедельника.
2: Пока-пока.
1: Пока.
0: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. Движение на поврежденном участке железной дороги под Воронежем восстановлено. Об этом сообщила Юго-Восточная железная дорога. Повреждение пути на одном из перегонов было обнаружено ночью. Движение поездов было организовано по второму пути. Восстановительные работы завершили сегодня днем. В результате происшествия задержан ряд пассажирских составов. Максимальное время задержки составило 2,5 часа. РЖД принимает все необходимые меры для скорейшего ввода поездов в график. 2 человека погибли после атаки ВСУ на севере Крыма. Еще один пострадал, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Подробности он не привел. Россельхознадзор заподозрил Иран в реэкспорте цветов из Армении. Ведомство обратилось к Организации по защите растений Ирана с просьбой приостановить сертификацию продукции, поступающей в Россию. Предлагается провести переговоры о происхождении цветов. Как объяснили ведомстве, в этом году по сравнению с прошлым годом поставки цветов из Ирана резко выросли. При этом, как утверждается, их внешние характеристики и особенности упаковки идентичны тем товарам, которые прежде ввозились из Армении. Напомню, с конца мая власти России запретили ввоз срезанных цветов из Армении. Парапланерист на Ямале столкнулся с линией электропередачи и попал в больницу с ожогами. Инцидент, как сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры региона, произошел в четверг вечером в Надымском районе. После столкновения парапланерист повис на высоковольтных проводах. На кадрах в соцсетях видно, как спасатели на автолестнице эвакуировали пострадавшего. Во время спасательной операции внизу развернули полотно. На месте дежурили скорая помощь и пожарный автомобиль. Пострадавший в момент полета, как уточняет прокуратура, был не один, но медицинская помощь потребовалась только ему. Более 200 стран готовы поддержать переизбрание президента ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщает газета «Гардиан». Инфантино занимает должность с 2016 года. Дважды он переизбирался на безальтернативной основе. В апреле глава ФИФА заявил, что планирует пойти на 4-й срок. Выборы пройдут в марте 2027 года в Марокко. Семейный психолог Наталья Панфилова раскрыла НСН причину обилия смайликов в переписке.
2: Сейчас через переписку легче выражать свои эмоции. Люди, которые ставят много смайликов, это, как правило, люди либо эмоциональные, либо вот это такой, бывает иногда человек в футляре, который вообще застегнут на все пуговицы, все старается сделать правильно, никого не обидеть. Можно, конечно, попробовать рисовать портрет по переписке, но это все-таки ограниченный портрет человека. Самая полная информация о человеке все-таки, когда ты его видишь живьем.
1: Психолог также объяснила, что сухие ответы в переписке не обязательно говорят о нежелании собеседника общаться. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Макси, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Понятно, всем привет, всем здравствуйте. Пятница, сегодня 7 вечера. Вы включили наше радио, мы включили вас. Подождите, вас не видно. Сейчас я вас настрою. Так, вижу, прекрасно. Так, хорошо, хорошо, все здесь. Значит, мы две нейросетки. Александр Бон и Яна Лукьянова приготовились, потому что...
1: Нейромешочек.
0: Потому что... Так, у меня текст пропал, потому что...
1: Потому что что?
0: Потому что мы... Так, сейчас, подождите, текст вернется. Потому что мы, вот вернулся текст, рады нашей вечерней встрече.
1: И пока все.
0: Да.
1: Ну вот буквально все с нетерпением ждут финала чемпионата мира по футболу. У нас свой с Сашкой финал. Финал вашего, друзья, недельного голосования за песни.
0: Кстати, насчет финала чемпионата мира, я, ну, тут нет моих любимых. Я просто болею против Бразилии. Ой.
1: Ты уже победился.
0: Против Аргентины. Ну просто я уже устал от аргентинцев. От Месси просто уже, ну, хватит, господи. Давайте другую команду. Давайте вон Боснию и Герцеговину.
1: Ну а я традиционно, раз уж Сашка болеет против Аргентины, я, конечно, буду болеть за.
0: Сегодня нас ждут 13 треков. Это очень много. Это число неизменно. А также одна новинка и 3 фрагмента новых треков в рубрике «Мы вас услышали».
1: А еще сегодня поговорим с Антоном Завьяловым о том, могут ли надоесть собственные песни. Выясним специфику театральной сцены у Максима Кучеренко и обсудим конный спорт с Дилярой Вагапович.
0: И это еще не все, друзья. Но все мы вам не расскажем, потому что иначе слушать будет неинтересно. В общем, давайте начинать. Поехали.

0: премьера недели.
1: Первая и единственная новинка на этой неделе – песня 19 группы «Дела поважнее».
2: К слову, к подготовке этого релиза музыканты подошли весьма креативно. Выпустили настоящую компьютерную игру, проходя которую слушатели открывали строчки нового трека.
1: Все, все подробности узнали у лидера команды Никиты Багрова.
3: Песня была написана в прошлом году, когда мы с ребятами летели из китайского тура домой в ноябрьскую Москву. В начале полета самолет облетал острова с красивыми райскими пляжами, и вид из окна вдохновил на это летнее курортное настроение. Первой в голову, конечно, запала строчка про 19 часов, середину июля, закат, пляж. Ведь что же еще может быть лучше? Вокруг этого момента захотелось построить всю остальную историю, как бы зафиксировать эту картинку в песне. Кстати, изначально была задумка добавить туда нотку трагедии и сделать так, чтобы во втором куплете герои все-таки не встретились. Представляете, в намеченное время герой приходит на пляж и видит, что его никто не ждет, ее там нет, представляете? Но потом я взглянул на это, на все со стороны и подумал, да ну, нам сейчас и так хватает грусти, пусть хоть в этой песне у героев все будет хорошо.
0: Премьера недели.
1: Дела поважнее. 19.

0: Наша реклама.
1: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Наше. Наше радио.

0: И наш топ-13, друзья, сегодня открывают Гребенщик и Огниво с песней «Улица счастья».
1: Виталий Гребенщиков сейчас активно пишет новые песни. В соцсетях недавно намекнул на грядущий релиз. Это будет фит. С кем пока не уточняется, придется подождать.
0: Ну, а мы спросили у музыканта, как он относится к нейросетевым музыкальным экспериментам.
1: Как выяснилось, искусственный интеллект Виталий в своей работе применять не планирует.
2: Я слышал крутые... У нас ребята делают крутые опыты, эксперименты. Я слышал крутые результаты работы с ишками музыкантами. Ничего как бы с этим дальше-то делать. Издавать я это не буду. Что некоторые это используют, но мне нет. Я не успеваю свои все даже заметки реализовать.
1: Я не знаю, все ли или не все ли, но вообще пока еще на то время, когда нейросетевой трек можно отличить.
0: А я не умею.
1: Вообще-то я только что хвастаюсь тем, что мы можем.
0: Но вы можете, Александр Аргольевич, а я нет.
1: Она шутит, все мы можем. Я говорю, мы. Ты меня слышишь? Нет, нейросетка. Твою нейросеть только рыбу ловить.
3: 13 место.
0: Гребенщик и Огниво. Улица счастья.

0: 13 место. Гребенщик и огниво. Улица счастья. На 12-й строчке «О, Марго и рубеж веков» с песней «По тротуарам».
1: Этот релиз очень понравился поклонникам обеих команд. И ребята даже выпустили отдельным релизом акустическую версию трека. Но что самое интересное, Саша?
0: Да.
1: Музыканты даже не ожидали, что новая песня станет настолько популярной у слушателей.
2: Записали песню, совершенно не ожидая, что она понравится миллионам человек еще до выхода. Представляете, я до сих пор ощущаю мурашки, когда говорю про это.
3: 12 место.
0: «О, Марго, рубеж веков. По тротуарам».

0: красота.
1: 12 место. О, Марго, рубеж веков. По тротуарам.
2: Чертова дюжина.
3: 11 место на этой неделе заняла песня «Туман», сольный трек Антона Завьялова.
1: Это не первый опыт артиста в сольном творчестве, между прочим. У музыканта есть еще электронный танцевальный проект «Аншифт».
3: И это та музыка, которую сам Антон может слушать, так сказать, в нерабочее время и добавлять в собственный плейлист. Об этом артист рассказал в одном из интервью.
4: За эти долгие-долгие годы опыта написания песен для 25-17 и лет 9 я действительно...

0: со временем совсем перестал слушать наш материал, когда он уже издан. Мне нужно, чтобы прошло немало времени, чтобы я забыл об этом материале, чтобы я забыл детали, какие-то подробности его создания. В общем, чтобы это опять стало для меня интересно. То есть спустя годы я могу послушать какой-то старый альбом наш, ну прям внимательно послушать, как-то, то есть адекватно. То есть я думаю, ну здорово, вот были классные идеи. Мне опять интересно послушать это. Наверное, так, пока ты создаешь, то ты, конечно, очень сильно устаешь от материала. Ты же уже в конце не можешь адекватно воспринимать, не хочется ничего упускать. То касаемо Unshift, например, это музыка, которую я могу слушать, хоть сейчас мы можем фоном включить, я буду кайфовать. То есть такого нет эффекта. Но еще с чем это связано? Что это один из критериев Unshift, который я для себя в свое время взял на вооружение. Unshift — это музыка, которую буду слушать я.
1: Как-нибудь узнаем музыканта, будет ли он переслушивать треки из своего нового сольного проекта, а пока этим займемся мы. Слушаем.
2: 11 место.
1: Антон Завьялов. «Туман».

тихо и светло. И где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет.

0: Десятое место оставили для танцев. По итогам вашего голосования песня «Не стой, танцуй» группы Ума Турман на этой неделе оказалась на 10-м месте.
1: Следим за соцсетями группы, друзья, и вам советую. Музыканты продолжают выкладывать видео своего челленджа с танцами под эту песню. Саня,
0: да,
1: давай,
0: да,
1: жги.
0: Да, присоединяйтесь к флешмобу от команды. Танец очень простой, все справятся, надо нам тоже попробовать. А прямо сейчас танцуем под песню в нашем прямом эфире.
2: 10-е место.
0: Ума Турман. «Не стой, танцуй».

0: 10 место. Ума Турман. Не стой, танцуй.
1: Наша реклама.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». «Лада» – летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: Накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на

0: круглосуточно. Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
1: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: 9-ю строчку чарта занимает Хмыров с песней «Вертолет».
1: А мы решили узнать у представителя, так сказать, инди-сцены, кого из коллег-артистов он слушает и что из новой музыки может порекомендовать добавить в плейлист.
0: Сохраняйте, друзья.
2: В последнее время я слушаю из наших друзей, так сказать, группу «Дайте танк», безусловно. Понравился их релиз «Хрупко», конкретно песня «Пунктир». «Бонс Кнопка», разумеется. Тут даже ничего дополнительного говорить не надо. Вот. «Хаски» альбом «Партизан», лучший альбом на русском языке в прошлом году, я считаю. Еще исполнительница «Я Софа». Вот, как-то так.
3: Девятое место. Хмыров. «Вертолет».

0: На восьмом месте сегодня слушаем песню «Необъятная» группы «Жуки».
1: Как Санька.
0: Да.
2: И по традиции хотим напомнить, что позиции в нашем чарте зависят только от вас, друзья. Заходите на сайт наши.ру, переходите в раздел «Чартова дюжина» и голосуйте за любимые треки.
0: А если не можете выбрать одну лучшую песню, не беда, каждый день у вас есть сразу три голоса. А как вы их распределите, это уже решать вам.
2: А мы продолжаем.
3: Восьмое место.
2: «Жуки», «Необъятная».
3: Чем?

0: вас услышали.
1: Ну и рубрика «Мы вас услышали», друзья, продолжает свою работу. Что же это значит?
2: А это значит, что завтра еще три музыканта проснутся знаменитыми. Но, по крайней мере, о них точно узнают слушатели нашего радио и подписчики нашего сообщества ВКонтакте.
1: Если вы пишете песни и хотите однажды услышать их в нашем эфире, друзья, да, заходите на сайт наши.ру, переходите в раздел «Музыкантам» и регистрируйтесь.
2: Подробно заполните все поля, чтобы мы узнали как можно больше о вас или о вашей группе. Дождитесь, пока аккаунт пройдет в модерацию, и загрузите свои песни.
1: Продюсер нашего хит-парада каждую неделю выбирает три самых интересных трека, фрагменты которых мы ставим вам в рубрике «Мы вас услышали».
2: И вот кто зацепил внимание на этой неделе.
1: Myself, антидепрессант.

0: вас услышали.
1: Седьмой строчке чарта сегодня расположилась песня «Человек для любви» группы Underwood.
2: Максим Кучеренко за последний год успел попробовать себя в новых амплуа. Написал книгу очерков, сам ее проиллюстрировал и даже поставил по ней одноименный спектакль. 46 минут.
1: Спросили у музыканта, чем для него отличается выступление на театральной сцене от привычного концерта группы в клубе или на фестивале.
3: Ты на театральной сцене маленький, одинокий, голый, в очень опасной ситуации. Все сидят, на тебя смотрят, никто не шелохнется. И это тебя, конечно, вводит в оцепенение. Другое дело на концертной площадке. Все в свободной форме могут с тобой взаимодействовать, подпевать. Но если бросят помидор, ну тоже это, так сказать, правдивое событие, шутка. Ну, конечно, свет, звук, песни, которые поются из года в год. Твои коллеги-музыканты великолепные, которые создают стену звука. Ты напираешь на зал, а не зал на тебя. Вот такое важное впечатление у меня от сравнения этих двух площадок. Но как же прекрасно в театре, как в нем живет другая творческая душа совершенно.
1: А что успели сделать вы, Александр, за последний год?
2: А я сделал все, чтобы ничего.
1: Чтобы тебе ничего или нам ничего?
2: Вообще, чтобы никому ничего. Чтобы все ничего.
1: Жадоба ты.
0: Седьмое место.
1: Underwood. Человек для любви.
4: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
4: Наша реклама.
5: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
2: Наша.

0: На шестой ступени нашего хит-парада, благодаря вашему голосованию, оказалась песня «Прощай» группы The Hatters и Тритиа.
1: Группа Тритиа, кстати, часто устраивает встречи с поклонниками в формате meet and greet. И мы спросили у Вячеслава Мурцушова, есть ли какая-то история, связанная со слушателями, которая ему особенно запомнилась.
0: Спойлер, истории не будет, но от этого ответ артиста не стал менее трогательным.
2: На meet and greet нам ребята периодически рассказывают истории, но я бы, наверное, выделил скорее другой момент, что есть у нас люди, которых мы встречаем в разных городах на meet and greet'ах, то есть ребята ездят за нами в туре, на несколько городов приезжают подряд, и они собираются компаниями, едут, то есть они находят и друзей в этом во всем. Нам это безумно приятно, что для людей наша музыка вот, не просто музыка, а еще и какой-то такой объединяющий момент, возможность найти друзей и близких по духу себе людей. Нам кажется, что это очень важно, и мы это очень ценим на самом деле.
3: Шестое место. The Hatters Tritia.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, детонации не произошло, пострадавших нет, а жители дома эвакуированы. Территорию оцепили, на месте работают все оперативные службы. Права школьников при поступлении в 10 класс будут защищать, заявила Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен сообщил об участившихся жалобах родителей на отказы зачислять детей в старшие классы под различными предлогами. Она подчеркнула, что выпускника 9 класса могут не принять на дальнейшее обучение только при отсутствии свободных мест в школе. Сложившаяся проблема решается запросом на зачисление ученика в другое образовательное учреждение. Певец Григорий Лепс извинился за свои слова о бедных российских семьях с заработком 200-300 тысяч рублей и пожелал всем благополучия. Отец написал, что он сам вырос в обычной семье и хорошо знает, что в жизни бывают разные времена и что многим сегодня приходится нелегко. По словам Лепса, если его слова прозвучали так, будто он этого не понимает или относится к этому без должного уважения, это совсем не то, что он хотел сказать. Ранее в интервью исполнитель заявил, что не понимает, как семьи с доходом до 300 тысяч рублей умудряются кормить и одевать себя и детей. Компания Apple стала самой дорогой в мире. Стоимость акций выросла до 334 долларов. В результате капитализация IT-гиганта составила почти 5 триллионов долларов. Компания Nvidia в то же время, наоборот, подешевела. Акции разработчика графических процессоров стали стоить на 4,5% меньше. Цена одной ценной бумаги упала до 198 долларов, а капитализация компании составила 4,8 триллиона. Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете земного типа, сообщила пресс-служба университета Флорида. Планета расположена относительно недалеко от Солнечной системы на расстоянии в 48 световых лет. Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского инженер Александр Железняков рассказал на сцену, что это заявление носит только вероятностный характер.
2: На таком расстоянии невозможно сказать на 100%, что есть атмосфера, что присутствуют определенные химические вещества, которые называются иногда кирпичиками жизни. Мы, да, находим планеты у других звезд, прикидываем их размеры, их орбиты, скорость движения, определяем косвенные признаки наличия тех или иных химических элементов. Но это же все может жизнь зародиться, а может и не зародиться. Поэтому носит вероятностный характер. Я бы не с таким восторгом относился ко всем этим якобы открытиям. Это на потребу публики.
1: Тем не менее, эксперт отметил важность изучения Вселенной. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: На пятой строчке чарта сегодня расположилась песня «Не знать» группы Мураками.
1: Этим летом Диляра часто радует подписчиков видео с конных прогулок. Нам стало интересно, занималась ли артистка в детстве конным спортом или это увлечение появилось позже.
2: В детстве я конным спортом не занималась, лошади появились в моей жизни уже во взрослом возрасте. И, наверное, именно поэтому я отношусь к ним не как к спорту, а как к возможности побыть рядом с очень мудрым существом. На лошади невозможно притворяться. Она сразу чувствует, как, какой ты сегодня. И для меня это почти медитация. Возможность замедлиться, услышать себя и просто быть в моменте.
0: Среди нас двоих наездница Лукьянова. Она может оседлать лошадь. А я наездник тот еще. А вот, и она может скакать на лошадь. Ты можешь скакать на лошадь?
3: Я беру все, кроме галопа.
0: А бандитов можешь ускакать, как Чапай?
3: Медленно. Я могу от них уйти. Уйти верхом.
0: Ну вот, пожалуйста, дайте ей лук, стрелы.
3: Но если взять лошадь повыше, то меня будет сложно достать.
0: Но на пони тебя нельзя сажать, потому что пони, они для детей. Максимум.
3: Это маленькая лошадка, да.
0: Если бы я был в следующей жизни животным, я бы, наверное, захотел быть пони шотландским.
3: Чтобы катать детей?
0: Нет, чтобы меня вообще никто не трогал, одержал для красоты. А я только ел и гадил. Меня еще причесывали бы.
3: Его причесывают, а он ест и гадит.
0: Да.
3: Ничего не изменилось бы, Сашка.
0: Да.
4: Пятое место.
1: Мураками не знать.

0: знать.
1: Пятое место. Мураками не знать. Четвертое место сегодня досталось песне «Проклятие шута» группы «Нагард». Одной позиции не хватило до тройки лидеров, но никто не знает, как изменится ситуация на следующей неделе.
2: Поклонники команды не только слушают трек и голосуют за него, релиз вдохновляет многих на собственное творчество. Музыкант Андрей Сахаров, например, записал англоязычный кавер на трек, а группа «Нагард» версию оценила и поделилась у себя в соцсетях. И вот как она звучит.

0: Бронза чарта на этой неделе досталась группе «Люменс» с песней «Можно».
1: Музыканты посчитали все за нас и выяснили, что песня находится в нашем хит-параде уже 5 месяцев. Предыдущий рекордсмен команды трек «Тем, кто топчет землю» провел в чарте 21 неделю. И у песни «Можно» есть все шансы обновить этот рекорд.
0: Поклонники группы, конечно, молодцы. Активно голосуют за любимую песню, так что, думаю, все получится.
1: Тем более на этой неделе песня снова в тройке лидеров. Слушаем.
2: Третье место.
1: «Люмен. Можно».

0: Диана Сергеевна посвятила своему сыну Артему. Артем, кстати, тоже музыкант, он играет на бас-гитаре и даже иногда выходит на большую сцену вместе с мамой.
1: И мы узнали у артистки, как сын увлекся музыкой и как у него появился первый профессиональный инструмент.
2: Что касается Темы, тут вообще история странная, потому что я была, ну, когда он мне сказал, мам, можно бас-гитару? Он мне рассказывал уже эту историю, я сказала, нет. Почему? Вот сразу почему? А я ему сразу говорю, потому что у нас игрушек не будет, музыкальных инструментов не будет. А я думала, что игрушка, ну бас-гитар. Он говорит, не, ну я хочу джаз-бас. Я думаю, джаз-бас, ты знаешь, такие слова, чувак, интересно. Ну и, короче говоря, я до последнего упиралась, с рук он ее купил, из Питера ее прислали, принесли эту коробку, он ее открыл, достал и стал играть. Я так обалдела, я думаю, интересно. А я говорю, а ты где научился? Он говорит, ну, в ютубчике смотрел, там все. Теперь он переквалифицировался, он играет просто на гитаре, причем он выкладывает в сеть свои видосы, и там есть вообще чем, по сути, гордиться, потому что на сегодняшний день он играет очень неплохо.
0: Янка, у тебя же сын играет на гитаре.
3: Да, 4-й класс музыкальной школы.
0: Подожди, какой сын?
3: Младший.
0: А, младший.
3: Играет на гитаре, которую мы купили старшему сыну. Старший не оценил, но ее оценил младший.
0: Вот, поэтому выгодно иметь...
3: Не выбрасывайте инструменты.
0: Больше одного ребенка. Понимаете, выгода какая? Потому что купил, не понравилось, передаем дальше. Кому-нибудь да зайдет.
4: Второе место.
1: Диана Арбенина, The Punisher.

0: исполняют электропартизаны и Михаил Башаков.
1: Песня «Самолетики» второй раз подряд взлетает на вершину чарта.
0: Мы поздравляем музыкантов и всех, кто голосовал за эту песню.
1: Ну и, конечно, не будем тянуть время и сразу послушаем лидера этой недели.
2: Первое место.
0: Электропартизаны Михаил Башаков. «Самолетики».

0: Первое место. Электропартизаны Михаил Башаков. Самолетики.
1: На сегодня, друзья, это все. С вами были я, Александр Бон, и она прекрасная Яна Лукьянова. Прекрасная...
2: Боже, я сейчас просто упаду в обморок.
1: Прекрасная...
2: Молчи.
1: Хорошо.
2: Остановись на прекрасной. Хорошо. Дюжина подошла к концу, друзья. Это минус, но впереди выходные. Это плюс.
1: Это отсылка к чему?
2: Это отсылка к мультику. Помнишь, был такой мультик?
1: Я помню, я про это и говорю. Отправляемся отдыхать. Чего, дорогие друзья, и вам желаем. Хороших выходных. Любим вас.
2: Присильно.

0: наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». «Лада» – летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» – не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. Туроператоры не получали обращения от российских туристов из-за землетрясения на юге Мексики. Информации о пострадавших среди россиян также нет, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Как подчеркивают в союзе, Мексика остается направлением с ограниченным объемом организованного турпотока из России. По оценкам участников рынка, суммарно туроператоры формируют порядка 500 поездок в год. Один из факторов, ограничивающих рост организованного турпотока, является отсутствие прямого авиасообщения между Россией и Мексикой. Больше 70% выпускников улучшили баллы ЕГЭ благодаря пересдачам. В этом году принять участие в ней решили почти 138 тысяч выпускников. Из них повысить свои результаты смогли около 99 тысяч. При этом 25 тысяч написали экзамен хуже, чем в первый раз. А примерно у 12 тысяч результаты не поменяли, сообщил глава Рособоронадзора Анзор Музаев. Чаще всего выпускники принимали решение переписать обществознание, информатику и русский язык. В первом полугодии в России прекратили работу почти 3000 специализирующихся на туризме организаций. Это на 52% больше, чем годом ранее. Предприниматели стали чаще уходить с рынка в связи с охлаждением спроса, пишет газета «Коммерсант». Интерес к поездкам по России снизился, а международные направления не смогли компенсировать спад из-за ближневосточного кризиса. Как отмечает издание, сохранившие активность туристы стараются экономить, что приводит к сокращению потенциальных доходов агентов. Умерла актриса Бренда Фрикер, первая ирландка, получившая премию «Оскар». Об этом сообщает британский телеканал Sky News. Ей был 81 год. Актриса скончалась после продолжительной болезни. Фрикер широко известна по роли птичницы, голубиной леди, которая кормила голубей в парке в фильме «Один дома два». В 1990 году она получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Моя левая нога». Финал чемпионата мира по футболу в Нью-Йорке могут перенести из-за лесных пожаров в Канаде. Встреча между Испанией и Аргентиной должна пройти в Нью-Йорке уже в это воскресенье, 19 июля. Организаторы пока надеются, что смог рассеяться, поэтому вероятность переноса невысока. Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил НСН, что будет поддерживать сборную Аргентины в финале чемпионата мира по футболу.
2: Я, конечно, буду болеть за Месси, потому что они симпатичные, восхищенные его игрой, но симпатичная сборная Аргентины своей неуступчивой жажды борьбы до конца, до последней минуты. Вначале для меня были фавориты французы, но вот сейчас без них. Поэтому в матче против Испании Аргентины я на стороне сборной Аргентины.
1: Если финал чемпионата мира все же состоится, президент США Дональд Трамп планирует лично вручить трофей победителю вместе с главой ФИФА. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дисклеймер. Почему ваша группа так называется? И какие у вас творческие планы? Два самых любимых вопроса всех артистов. Отвечать на них приходится регулярно. И если про творческие планы это перманентная история и меняется с течением времени, то вопрос про название довольно быстро становится для музыкантов как бы риторическим. От него устают и перестают на него отвечать. Но что же делать с новыми фанатами? Поэтому по просьбе музыкантов наше радио открывает собственную энциклопедию, чтобы раз и навсегда закрыть вопросы по названию сотни наших коллективов. Только прямая речь, никаких пересказов со слов очевидцев, исключительно голоса создателей. Ничего не проверяем. Если они забыли или наврали, все вопросы к ним. Сегодня листаем и пишем очередные страницы нашей энциклопедии.
1: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
0: Чайф.
1: Имя.
0: Владимир Шахрин.
1: Легенда.
2: Когда в 83-84 году мы собирались в маленькой комнатке 13 или 14 квадратных метров, чтобы просто хорошо проводить время, у нас не было никаких грандиозных планов покорить вершины Олимпа, каких-то хит-парадов, заработать денег, стать известными, популярными. Это был просто, вот как в нашей песне, способ не сойти с ума и не опухнуть. Мы собирались, общались, болтали, бренчали на гитарах, записывали что-то на такой обычный пленочный магнитофон, и при этом всегда пили очень крепкий чай, который заваривали через кофеварку «Бодрость». Была такая гейзерная кофеварка, вот вместо кофе засыпался чай, и оттуда, соответственно, вытекала очень густо заваренная жижа. И Вадик Кукушкин, наш друг и поэт, кто практически на всех этих посиделках присутствовал, вот эту жижу назвал «Чайф». И мы, так как телефонов не было, мы каждый раз назначали следующую встречу. И там говорили, в следующую среду на «Чайф» во сколько там, в 7 вечера, там в четверг или в пятницу на «Чайф». И мы начали собираться на «Чайф». Вот. И когда неожиданно для нас в 85 году мы решили дать первый концерт, у нас не было названия у групп. И мы не могли придумать вообще ничего толкового. И тогда сказали, хорошо, мы сами собираемся на «Чайф». Давайте мы пригласим всех зрителей, всех гостей тоже на «Чайф». И напишем название вот «Чайф». И так, собственно говоря, появилось название группы «Чайф». Потом мы к нему привыкли. И, в общем, слово стало таким нарицательным. Оно нам очень нравится, потому что оно необычное. В нем есть приятные ассоциации с чаем и с кайфом. И это тоже нам нравится. Так что, в общем, мы к этому названию привыкли, сроднились.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Анимация.
0: Имя.
1: Константин Кулясов.
0: Легенда.
2: Я и сам не знаю, почему я тогда так назвал группу, но теперь я об этом не жалею. А раньше я жалел очень, потому что в интернете набираешь название «анимация» и вываливается все, что угодно, но только не ты. А у меня еще названия песен такие, типа «анимация», «игра». И попробуй там докопайся до самого себя. Ну, потом всякие ухищрения в интернете, верификации, все дела. И мы начали вылетать на верхних строчках. И вот в этот момент я думал, что хуже названия «анимация» могут быть только порнофильмы. Но с другой стороны, назвав коллектив «анимация», я получил потрясающий бонус. Дело в том, что «анима» в переводе – это «душа». «Анимация» – «одушевление». И вот все 23 года концерты проходят с одной главной характеристикой – душевненько. И вот так и живем. Я сам зашел в этот кармический шар, закрыл за собой дверь и душевненько покатился. Так что «анимация» в моей интерпретации – это душевненько.
1: «Анимация»

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Кофеиновая зависимость.
0: Имя.
1: Кевин Кузнецов.
0: Легенда.
2: Я работал просто в кофейне. Я люблю как бы кофейную индустрию. И в кофейне, обучаясь обжаривать зерна, я познакомился с парнем, который гитарист. И я сказал, что я люблю инди-рок-музыку. И он сказал, что он ее пишет. И мы таким образом как бы в кофейне начали писать музыку. Оттуда и пошла как бы вот эта легенда кофейной зависимости. Потому что мы все... У меня диджей бариста, гитарист бариста. Вот. И получается, что почти все в теме кофейни.
1: Кофеиновая зависимость.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: После 11.
0: Имя.
1: Юрий Пастернаков.
0: Легенда.
2: Вопрос, почему так называется группа, для нас уже стал мемом. Потому что на протяжении всего времени нас об этом спрашивают. Начиналось это так. Когда мы только начали собираться, мы были студентами консерватории. У нас была учеба, была некая подработка у каждого. И мы собирались, чтобы поиграть в нашу музыку только после 11 вечера. Естественно, были люди, кому это не нравилось, наши соседи по комнате, и на нас писали докладные, которые звучали следующим образом, что после 11 такие там товарищи, наши фамилии, поют, шумят, мешают нам спать, и после 11 стал неким таким нарицательным. И первое же наше официальное выступление, к нам подошла девушка с листочком и спросила, как вы называетесь. Ну, мы пошутили после 11. Вот как пошутили после 11, так мы до сих пор и существуем с этим чудесным названием.
1: После 11.

0: круглосуточно.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джелланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джелланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Режим ЧС ввели в 10 муниципалитетах Свердловской области из-за паводка. Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области почти 3 недели назад. Из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. По последним данным МЧС, по региону в зоне подтопления остается больше 400 частных жилых домов и более 2000 приусадебных участков в 65 населенных пунктах 20 муниципалитетов. Пунктов временного размещения находится около 100 человек. Правительство предложило расширить основания для контрактов осужденных с Минобороны. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Он расширяет список граждан с судимостью, которые могут заключить контракт с армией в период мобилизации, военного положения или в военное время. Правительство предлагает снять ограничения на службу вооруженных сил для граждан осужденных, например, по таким статьям Уголовного кодекса, как участие в преступном сообществе, а также контрабанда наркотиков. Специалисты смогут приступить к работам по разминированию БПЛА, упавшего на дом в Липецке, только в субботу. Для жильцов готов пункт временного размещения в одной из школ, сообщил мэр Михаил Щербаков. Он предупредил, что эвакуированные жители смогут вернуться в квартиры, как только специалисты завершат обследование и будет принято решение о безопасности дома. Вечером в пятницу глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что БПЛА упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Детонации не произошло, жители эвакуировали, никто не пострадал. Российская команда прошла отбор в первый в мире турнир по свободным боям гуманоидных роботов. Открытие соревнований состоялось на этой неделе в китайском Шэньчжэне. Заявки на участие подали более 200 команд со всего мира. В основной турнир прошли 32 команды, в том числе и российская. Соревнования продлятся до конца года. Финал состоится в канун Нового года. Победители получат чемпионский пояс из чистого золота весом 10 килограммов, стоимостью около 10 миллионов юаней. Это 1,5 миллиона долларов. Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана обогнал «Оппенгеймера» на предпоказах, собрав 15 миллионов долларов. Кинокритик Роман Григорьев рассказал НСН, что это одна из самых ожидаемых картин этого года, и она должна удивить.
2: Он производит что-то действительно меняющее даже индустрию технически, потому что под него меняются камеры IMAX. А как он это снял, насколько это масштабно у него должно было получиться? Ну и вообще давно никто не брался за экранизацию каких-то эпосов. Настолько это сложно объять творчески.
1: Новый фильм Нолана – это масштабная адаптация гомеровского эпоса с Мэттом Дэймоном в главной роли. В России официальный прокат фильма не планируется, однако ожидаются показы в рамках пресс-сеансового обслуживания. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наша реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Туроператоры не получали обращения от российских туристов из-за землетрясения на юге Мексики. Информации о пострадавших среди россиян также нет, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Как подчеркивают в союзе, Мексика остается направлением с ограниченным объемом организованного турпотока из России. По оценкам участников рынка, суммарно туроператоры формируют порядка 500 поездок в год. Один из факторов, ограничивающих рост организованного турпотока, является отсутствие прямого авиасообщения между Россией и Мексикой. Больше 70% выпускников улучшили баллы ЕГЭ благодаря пересдаче. В этом году принять участие в ней решили почти 138 тысяч выпускников. Из них повысить свои результаты смогли около 99 тысяч. При этом 25 тысяч написали экзамен хуже, чем в первый раз. А примерно у 12 тысяч результаты не поменяли, сообщил глава Рособоронадзора Анзор Музаев. Чаще всего выпускники принимали решение переписать обществознание, информатику и русский язык. В первом полугодии в России прекратили работу почти 3000 специализирующихся на туризме организаций. Это на 52% больше, чем годом ранее. Предприниматели стали чаще уходить с рынка в связи с охлаждением спроса, пишет газета «Коммерсант». Интерес к поездкам по России снизился, а международные направления не смогли компенсировать спад из-за ближневосточного кризиса. Как отмечает издание, сохранившие активность туристы стараются экономить, что приводит к сокращению потенциальных доходов агентов. Умерла актриса Бренда Фрикер, первая ирландка, получившая премию «Оскар». Об этом сообщает британский телеканал Sky News. Ей был 81 год. Актриса скончалась после продолжительной болезни. Фрикер широко известна по роли птичницы, голубиной леди, которая кормила голубей в парке в фильме «Один дома два». В 1990 году она получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Моя левая нога». Финал чемпионата мира по футболу в Нью-Йорке могут перенести из-за лесных пожаров в Канаде. Встреча между Испанией и Аргентиной должна пройти в Нью-Йорке уже в это воскресенье, 19 июля. Организаторы пока надеются, что смог рассеяться, поэтому вероятность переноса невысока. Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил НСН, что будет поддерживать сборную Аргентины в финале чемпионата мира по футболу.
2: Я, конечно, буду болеть за Месси, потому что они симпатичные, восхищенные его игрой, но симпатичная сборная Аргентины своей неуступчивой жажды борьбы до конца, до последней минуты. Вначале для меня были фавориты французы, но вот сейчас без них. Поэтому в матче против Испании Аргентины я на стороне сборной Аргентины.
1: Если финал чемпионата мира все же состоится, президент США Дональд Трамп планирует лично вручить трофей победителю вместе с главой ФИФА. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня отправимся на летние каникулы вместе с группой «Диктофон» и узнаем, как музыканты группы «Дела поважнее» оказались героями компьютерной игры. Группа «Диктофон» выпустила мини-альбом «Летние каникулы». В релиз вошли 4 песни, одну из которых мы уже слышали. Это сингл «Далеко». Он был одной из новинок в чартовой дюжине. Новый же мини-альбом станет частью цикла сезонных релизов под названием «Каникулы». Подробнее о задумке рассказывает Антон Макаров.
2: Это сезонный такой музыкальный аудиосериал. Летом летние каникулы, осенью осенние, зимой зимние, весной весенние. Цикл из 4 мини-альбомов, и вот вашему вниманию сейчас будут.

0: послушать. Первый мини-альбом диктофона из цикла «Каникулы» уже можно на всех цифровых площадках. Группа «Дела поважнее» представила новую летнюю песню «19». Это уже второй сингл с альбома, выход которого запланирован на эту осень. Сами музыканты называют трек легким серф-роком о курортном романе. Как была написана новая песня, рассказывает лидер команды Никита Багров.
1: Песня была написана в прошлом году, когда мы с ребятами летели из китайского тура домой в ноябрьскую Москву. В начале полета самолет облетал острова с красивыми райскими пляжами. И вид из окна вдохновил на это летнее курортное настроение. Первой в голову, конечно, запала строчка про 19 часов, середину июля, закат, пляж. Ведь что же еще может быть лучше? Вокруг этого момента захотелось построить всю остальную историю, как бы зафиксировать эту картинку в песне. Кстати, изначально была задумка добавить туда нотку трагедии и сделать так, чтобы во втором куплете герои все-таки не встретились. Представляете, в намеченное время герой приходит на пляж и видит, что его никто не ждет. Ее там нет, представляете? Но потом я взглянул на это, на все со стороны и подумал, да ну, нам сейчас и так хватает грусти, пусть хоть в этой песне у героев все будет хорошо.

0: Вместе с новой песней «Дела поважнее» разработали собственную браузерную игру, которая вышла 10 июля. В игре можно выбрать любого персонажа из участников группы и, перепрыгивая препятствия, собирая предметы, персонаж набирает очки и открывает строчки из песни 19. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар» строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар» строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
7: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
8: Наше радио. Так звучит наше.

на все 100.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Режим ЧС ввели в 10 муниципалитетах Свердловской области из-за паводка. Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области почти 3 недели назад. Из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. По последним данным МЧС, по региону в зоне подтопления остается больше 400 частных жилых домов и более 2000 приусадебных участков в 65 населенных пунктах 20 муниципалитетов. Пунктов временного размещения находится около 100 человек. Правительство предложило расширить основания для контрактов осужденных с Минобороны. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Он расширяет список граждан с судимостью, которые могут заключить контракт с армией в период мобилизации, военного положения или в военное время. Правительство предлагает снять ограничения на службу вооруженных сил для граждан осужденных, например, по таким статьям Уголовного кодекса, как участие в преступном сообществе, а также контрабанда наркотиков. Специалисты смогут приступить к работам по разминированию БПЛА, упавшего на дом в Липецке, только в субботу. Для жильцов готов пункт временного размещения в одной из школ, сообщил мэр Михаил Щербаков. Он предупредил, что эвакуированные жители смогут вернуться в квартиры, как только специалисты завершат обследование и будет принято решение о безопасности дома. Вечером в пятницу глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что БПЛА упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Детонации не произошло, жители эвакуировали, никто не пострадал. Российская команда прошла отбор в первый в мире турнир по свободным боям гуманоидных роботов. Открытие соревнований состоялось на этой неделе в китайском Шэньчжэне. Заявки на участие подали более 200 команд со всего мира. В основной турнир прошли 32 команды, в том числе российская. Соревнования продлятся до конца года. Финал состоится в канун Нового года. Победитель получит чемпионский пояс из чистого золота весом 10 килограммов, стоимостью около 10 миллионов юаней. Это 1,5 миллиона долларов. Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана обогнал «Оппенгеймера» на предпоказах, собрав 15 миллионов долларов. Кинокритик Роман Григорьев рассказал НСН, что это одна из самых ожидаемых картин этого года, и она должна удивить.
2: Он производит что-то действительно меняющее даже индустрию технически, потому что под него меняются камеры IMAX. А как он это снял, насколько это масштабно у него должно было получиться? Ну и вообще давно никто не брался за экранизацию каких-то эпосов, насколько это сложно объять творчески.
1: Новый фильм Нолана – это масштабная адаптация гомеровского эпоса с Мэттом Дэймоном в главной роли. В России официальный прокат фильма не планируется, однако ожидаются показы в рамках предсеансового обслуживания. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

Эхо. Правда, вот был армейский дружок, уехал.

Средство массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.